0: кидает тебе эту информацию, как горячую картошку. В 7:30 утра за завтраком. Типа, делай с этим что-то. Вопрос теперь у меня. Почему тебя волнует только жопа? Очевидно, что и другие части тела задело. Жопа не взяла весь удар на себя. Но я ей такого не говорю, конечно. Я говорю ей, слушай, мне не важно. Я люблю тебя за то, что у тебя внутри, под жиром. Ты... Это важно. Пожалуйста. Но ее это, естественно, не успокаивает. Естественно, потому что мир очень строг к женщинам. Вам нужно быть красивыми постоянно. Но мужикам тоже надо начать следить за собой. Нам тоже нужно следить за собой. В частности, мне. Я просто иногда так одеваюсь. Это ставит меня вообще в неловкие ситуации. У меня на праздниках недавно болел живот, и был, естественно, выходной день, праздничный день, и пришлось пойти в частную клинику. Я пришел, и гастроэнтеролог после осмотра направил меня на колоноскопию. И когда она сказала, что вам нужно пройти колоноскопию, она так посмотрела на меня и говорит: «Не волнуйтесь, это недорого». А когда тебе говорят: «Слушайте, мы возьмем ваш анус и засунем трубку с камерой», ты не думаешь: «И это дорого». И знаете, нас часто спрашивают: «Сколько вы зарабатываете? Чего вам на телеке? Сколько там платят?» Отвечаю: «На колоноскопию хватает». И она вот смотрит, она говорит: «Недорого», и она видит, что это вообще меня никак не успокаивает. Вообще не туда она ударила. И она неправильно опять читает мою эмоцию, поэтому слезы добавляет: «Тем более у нас скидки». Это хоть раз кого-то мотивировало? Был чувак, который пришел лечить зубы, посмотрел: «Зубы дорого», посмотрел на колоноскопию и подумал: «О! Так, может, они через жопу все сделают? Тем более у меня восьмерки. Оно там поближе». Меня никак это не успокаивает, поэтому она достает просто какой-то козырь, видимо, из рукава и говорит: «Не волнуйтесь, у нас многие мужчины делали эту процедуру». Какие мужчины? Какие мужчины? Я у кого потом спрашивал, никто не признавался, что он делал эту процедуру. Я к кому не подходил, типа: «Чувак, ты делал?» «Нет». «Так ты же проктолог, ты идешь что?» «Все равно? Нет, не делал». Я к ней пришел не потому, что не по чьей-то рекомендации, не потому, что ко мне подошел кореш и сказал: «Братан, что в среду делаешь?» «Ничего, кайф, сходи, быстро, скидки, недорого, кайфанешь». Спасибо большое, ребята, у меня все для вас.
1: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Геннадий!
2: Танечка, Таня, Таня! Вы здесь живете? Татьяна!
1: Подождите секунду!
2: Танюша!
1: Идите сюда, мой Геннадий! Идите сюда! Ну же!
2: Может, хватит распускать мне свитер, а?
1: Ну, это так сейчас не опасно.
3: Таня, я вас хочу.
2: Это я.
3: Танечка, вы словно мед.
4: Так, ага, попалась, да? Попалась, ну все, все, ты теперь не отвертишься, вот, вот аргументы, измена налицо.
1: Сережа, это не то, что ты думаешь.
4: Да, это не то, что, а что это, если не то, что я думаю? Сидишь ты, моя жена, на нашем диване с каким-то увольнем, который без штанов. У вас винишка, играет Леонтьев, а я знаю, как Леонтьев на тебя действует. Я тебя так в Анапе снял. И еще, кстати, не было припева под дельтаплан, вы такое начнете творить. Ну что? Что, я не прав? Не прав?
2: Позволь, я все объясню.
4: Ты заткнись, заткнись, тварь. Что ты мне объяснять собрался? А? Ничего не хочу слышать от любовника моей жены.
2: Но я не ее любовник.
4: Да? Да? А кто ты?
2: Я? Это ты из будущего.
5: Да ладно.
2: Да. Дело в том, что в будущем я, то есть ты, изобретешь, то есть изобрету машину времени, чтобы перенестись сюда, к твоей жене, и насладиться ею, пока она еще молодая, красивая и привлекательная.
4: А из насколько далекого ты будущего?
2: Я из следующего четверга. Послушай, ты не должен на меня смотреть ни в коем случае.
4: Почему?
2: Иначе возникнет пространство-временной континуум, и ты нарушишь ход истории.
4: Что? Ой! Ой, вот это да! И что делать?
1: Сережа, а ты иди на работу и возвращайся тогда, когда он, ну то есть ты, улетит в следующий четверг.
2: Да. И не оборачивайся!
1: Все, ни в коем случае!
4: Извините, пожалуйста,
1: бывает.
4: Хорошо.
2: Тань, когда мне сказала, какой твой муж доверчивый, я не думал, что будет так легко его облапошить.
1: Да это еще что, он же когда «Поле чудес» смотрит, он буквы подсказывает игрокам.
2: Да?
1: Он думает, что все эти люди живут вот прямо вот в этом ящике, вот перед ним.
2: Где они живут?
1: Геннадий, да это все так.
3: Это не важно, Таня, давайте.
1: Не важно.
4: Подожди, какое будущее нахрен? Вы что, дебилы что ли из меня делаете? Ты что вообще, а?
2: Чего?
4: Я сейчас башку.
1: Сережа, не бей его! Сережа, если ты его ударишь, он проснется.
4: Че, он не спит?
1: Сережа, он спит. И ты спишь. Мы все в его сновидении.
5: Да ладно.
1: Послушай, мы спецагенты, которые могут внедрить любую идею в сознание человека через его сон. Я выполняю свою часть миссии, ты свою. Где аннигиляторная пушка?
4: У меня нет.
1: Ты что, дурак? Ты должен был встретиться с мистером Чавесом, чтобы он передал тебе набор аннигилятора. У тебя 15 секунд, давай беги быстрее, мы провалим все к чертям, Сережа!
4: Я не успею за 15 секунд.
1: Тогда погрузись в более глубокую фазу сна. Там ты сможешь растянуть время, и у тебя будет 5 часов. Ты выиграешь его, давай.
4: Хорошо, все, не буди его.
1: Я разберусь.
2: Молодец, сработала.
3: Татьяна.
1: Интеллект все-таки разбудил.
4: Какой сон нахрен, а? Ты воспользовался, тварь, тем, что мы вчера смотрели «Начало». Тебе повезло, что я заснул в начале «Начала» и не помню конец «Начала». Че, нечего сказать, да? Смотрит на меня, нечего тебе сказать, нечего, да?
1: Доктор, в общем, такая ситуация. Те таблетки, которые вы мне дали, они совершенно не помогают. Я продолжаю видеть своего умершего мужа.
5: Да ладно.
2: Танечка, напомните, как это произошло? Как он погиб?
1: Да, конечно. Он гулял по улице, слушал в плеере «Монатика», а я сбила его на машине.
2: Татьяна, все понятно. У вас просто вина перед ним. Вы считаете, что вы виноваты в его смерти,
1: да.
2: А вы не виноваты. Виноват «Монатик».
1: Точно.
2: Так идите и скажите это своему мужу. Он же сейчас здесь.
1: Да.
2: Он должен вас простить.
1: Серьез?
2: Идите. Да.
1: Сережа, я знаю, что ты где-то сейчас рядом и что ты слышишь меня. Я хотела сказать тебе, да, так получилось, что ты где-то там, а я здесь. Но пойми, я должна продолжать жить здесь, я должна быть счастливой, а ты должен меня простить и отпустить. И не являйся ко мне, являйся к «Монатику».
5: Я прощаю тебя, Таня.
1: Правда? Сережа, это правда? Где ты? Сережа, спасибо тебе. Спасибо за все.
5: Прощай, Таня.
1: Прощай. И не являйся больше в эту квартиру хотя бы часов 5. Пожалуйста.
5: Прощай, Таня. Прощай.
4: Я в торшер обжегся! Ты что творишь-то вообще, а? Не стыдно вам? Своему мужу такое впаривать,
6: да все, а? Хватит, надоел. Да хватит уже орать! Надоел ты орать! Ты понятно или нет?
4: Так, Геннадий, заткнись тут.
6: Послушай, я не Геннадий, а это не Татьяна.
4: Да? А кто вы?
6: Это Марина Кравец, а я Антон Иванов. Мы резиденты Comedy Club. Мы показываем номер про жену и мужа. Ты Алексей Смирнов. Леша, очнись. Comedy, люди сидят. Вот.
1: Леша, ты постоянно выскакиваешь в конце и просто нам мешаешь.
5: В смысле, чем я мешаю-то?
6: Тебя нет в номере, понимаешь, Лёх? Чё ты выбегаешь?
1: Что за амбиции-то вообще?
5: Какие амбиции? Я просто...
6: Спасибо, что и финал нам запорол. Все, давай заканчиваем. Заканчиваем, все, давай.
5: Антон Иванов, Марина Кравец, Алексей Смирнов.
1: Спасибо большое.
5: Спасибо. Какой нахрен камеди? Какой камеди сейчас 2003 год? Я таких слов даже не знаю. Чё смотришь?
6: Тань, знаешь, я всё-таки, наверное, не смогу заниматься сексом, пока на нас лает твой пес.
5: Да ладно.
1: Ну-ка, фу! Ну-ка, убрал свои грязные лапы! Ну-ка!
5: Так, стоп, подожди! Ты чё, ты меня псом уже называешь, а? Так, слушай, надоело мне это. Правду мне скажи, просто правду.
1: Ты хочешь правду?
5: Я хочу правду.
1: Ты хочешь правду?
5: Да.
1: Хорошо, я скажу тебе правду. Я постараюсь все объяснить. Я Део Матис, это Рено
5: Лоб. Так, заткнись.
6: Ну, давай я, Татьяна, смотри. Мы три бензопилы, мы лежим в Ашане. Скоро...
5: Рот закрой!
6: Тань, расскажи ему все, надоело.
1: Все?
6: Все, расскажи ему.
1: Уверен?
6: Да.
5: Хоть раз.
1: Ты хочешь правды?
5: Я хочу правды.
1: Хорошо. Ты апрель. И ты должен наступить. Тебя ждут люди. Вперед!
5: Было близко, но нет. Знаешь что, я бросаю тебя.
1: Да. Уходишь от меня?
5: Да, ухожу.
1: Да ну и уходи. Да и уходи, Сережа. Да я сама собиралась от тебя уйти. Между прочим, у меня с Геннадием все очень серьезно. Я уйду от тебя, он разведется со своей женой, у нас будет двое, а то и трое детей, мы будем жить в его квартире. А?
6: Да ладно. Дело в том, что я апрель. Меня люди ждут, я наступаю.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон». Для детей старше 16 лет.
1: Вот у меня недавно знакомый решил бросить курить, купил себе книгу Алана Карра «Легкий способ бросить курить». Только он купил ее в аудиоформате. Я подумал, то есть тебе даже легкого способа показалось мало. Ты нашел еще более легкий способ. Знаете, в аэропортах есть собаки служебные, которые обучены искать наркотики. И вот мне кажется, что лучше всех делать эту работу в Корее. Потому что там у собак самая сильная мотивация закрепиться на работе. В Корее же у собаки, по сути, два пути. Ты либо отличный профессионал, либо отправляешься в суп. Вот мне кажется, что в Корее собаки часто, перед тем, как найти наркотики, сами же их подкидывают. Потом смотрит такая на задержанного, типа, извини, братан, но тут либо ты, либо я. Часто бывает, сижу в интернете, и мне приходит сообщение с предложением почистить файлы куки. А я вот не знаю, что такое куки, поэтому всегда нажимаю «нет». Но я боюсь, что если нажму «да», там и дальше пойдут какие-то непонятные слова. По типу, для того, чтобы почистить куки, вам нужно поскрести по сусекам. И вот я ни разу в жизни не чистил куки. Я теперь боюсь, что кто-то из знакомых сядет за мой компьютер и скажет: «У-у-у! Я думал, ты нормальный парень, у тебя куки не чищенные». И как только с такими куками тебе не стыдно людям сообщения писать в интернете. Слушайте, есть люди, которые боятся, что в будущем всю работу будут делать роботы, а они сами останутся без работы. Я не боюсь, потому что уже придумал план действий на этот случай. Я просто приду устраиваться на работу и скажу, что я робот. Меня попросят это подтвердить, и я 3 раза неправильно веду цифры с картинки. Они такие: «Блин, но он с 3 попыток не смог доказать, что он не робот. Мы вынуждены взять его на работу». Я еще не понимаю промоутеров. Вот смотрите, они раздают свои листовки, их у них никто не берет, либо берут и тут же выкидывают, но они все равно продолжают этим заниматься. Вот мне кажется, ни один представитель любой другой профессии так бы делать не стал. Вот вряд ли бы водитель автобуса, если бы он подъезжал к остановке, открывал дверь, а никто бы не заходил. Максимум 2 человека чисто из вежливости зашли и тут же вышли. Вот вряд ли бы он продолжал ездить по маршруту, да, такое типа: «Меня все устраивает, в моей работе есть смысл». Мне интересно, когда промоутер в конце дня уходит и видит урну, полную своих листовок, вот что он думает? Я занимаюсь важным делом? Без меня уборщики мусора остались бы без работы. У меня там знакомый получал загранпаспорт и остался очень недоволен. Говорит: «Блин, столько бюрократии, чем получить паспорт, проще застрелиться». Я подумал: «Ты в курсе, что для того, чтобы застрелиться, тебе сперва нужно купить оружие, а на него нужно разрешение получить, собрать кучу справок?» Мне кажется, любой человек, который пытался застрелиться, подтвердит, что чем застрелиться, проще утопиться. Но только если ты не решил сделать это в бассейне. В этом случае без справки из жизни уйти не получится тоже. Я все, спасибо большое.
0: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ

0: представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Слушайте, я знаю, что не богиня, я с этим живу, блин, я с этим сталкиваюсь каждый день. Ну и я вот сейчас, значит, общаюсь с одним парнем, мы флиртуем, там все идет к чему-то, и, ну, я очень сильно комплексую и переживаю, потому что он очень красивый, правда. Ну, он высокий, широкоплечий, блин, я вообще не верю в то, что он со мной общается по своей воле. Как будто его ко мне подослала Чулпан Хаматова. Типа, Варечка, такая хорошая девочка. Но она заслужила увидеть пресс. Но я понимаю, что у нас с ним, скорее всего, ничего не будет, потому что, ну, куда мне его? Ну, у меня неподходящий образ жизни. Я просто испорчу красивого мужика. Ну, можете себе представить, что по Ашану среди овощей идет Брэдли Купер, и я ему через весь зал ору: «Брэдлик! Брэдля! Ты лед с креветок сбивай! Так не клади! И бошки им сразу отрывай! Сейчас мы этот Ашан поимеем!» Ну нет, мне такой не подходит. Ну, просто я себя знаю, я очень простая. Ну, мне походу для гармонии нужен сразу мужичок. Такой, да, с пузиком. Ну, с пузиком и с приколом. Типа, оп, трудовой мазур! Он еще обычно очень резко врывается в беседу. Типа, вы про что там говорите? Про собак? Лабрадора надо брать. А стена вот эта несущая у вас? А хотите студию? Ну, реально очень сложно кого-то найти. И, честно говоря, у меня никогда раньше не было каких-то особенных там требований к мужчинам, да, до недавнего времени. Значит, рассказываю. Я ехала за рулем. Меня подрезал какой-то чувак. Я чисто на эмоциях ему показала факт, а он остановился прямо передо мной, вышел из машины, подходит и говорит: «Я с тобой разбираться не буду. Звони своему мужику». Какому? Нет, мужика, кому мне звонить, блин? Меня вообще в целом по жизни окружают мужчины из категории «бесконфликтный лох». Ну там, даже если я ему позвоню, и он приедет, единственное, что он сможет сказать, это: «Так, Варвара, я все выяснил, ты объективно не права». Значит, я договорился, он дает тебе два леща, и мы расходимся. Хочется, конечно, быть там хрупкой девушкой, за которой ухаживают мужчины, но уже поздно. Ну, потому что мне 27 лет, характер уже не поменяется. Я уже не смогу стать вот этой покорной бабой. Ну, у вас, возможно, есть такая знакомая, которая, знаете, вдруг резко уверовала в Сергея. Когда она говорит: «Мой Сережа самый лучший. Он у меня такой хороший». Все хотят отобрать у меня Сережу. А ты смотришь, там Сережа стоит напротив зеркала такой: «А вот тушу правая, это левая. Это что, я теперь не женат?» Короче, я подумала, что единственный вариант мне как-то добиться там успеха у мужчин, это подождать, когда мне стукнет полтинник, я разбогатею, и вот тогда я оторвусь. Ну, мой эталон в этом плане — это тропикана женщины. Ну, они же за границу на отдых приезжают вообще во всех бриллиантах. Ну, за ней там бегают горячие молодые испанцы, она говорит: «Мальчик мой, какой нахрен перфект, это называется сиська». Ну, меня, если честно, пугает перспектива стать властной, доминирующей дамой. Просто я боюсь, что я тоже вовремя не рожу, и мне придется взять на воспитание молодого любовника. Ну, я это вижу так, что я буду за ним приезжать в универ на машине, вот так открывать окно и говорить: «Никита, прыгай». Даёк, Макарёк, ну хоть снег обтруси. Все, у меня все, спасибо.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в квартире».
1: Ну что? Что там градусник показывает? Говори, что? Не жалей меня. Все? Траурное платье готовить мне? Кутю варить?
2: Кать, ты что угораешь? Ну просто температура 37,5.
1: Как же я тебя любила, Валера! 37,5, это же 42! Ты даже сложить не можешь! Ой, скорее бы скорая, скорее бы скорая!
2: Кать, какая скорая? Мне просто нужен имбирь, мед, лимон.
1: А еще что тебе нужно? Аджика и хмели-сунели, ты же не солянка. Это тебе не шутки, Валера, а если это какой-то ковид новый? У них сейчас обновление выходит чаще, чем у Apple. Ждем скорую.
2: Это просто высокая температура.
1: У нас сосед от просто высокой температуры помер.
2: Но он-то бухой в квартире сгорел. Это разная высокая температура, понимаешь?
1: Ничего не знаю, Валера. И то высокая температура. Ждем скорую.
2: Да не, ну какую? Это бесплатная скорая, Кать. Ты понимаешь, бесплатная. А я знаю, как они работают. У нас вон на прошлой неделе мужику палец оторвало. Они приехали, госпитализировали палец. А потом выкинули его, потому что у него полиса нет у пальца. Просто дай мне пару дней.
1: Пожалуйста, ты уже сам себе пару дней всего отмерил. Как мне не нервничать, Валера? Ты, кстати, ты пока еще в сознании. Где твой пиджак с выпускного? Ну, выпустишься еще раз в нем, только теперь из жизни.
2: Ты что несешь, Кать? Ты что такое несешь?
1: Вот, пожалуйста, ты уже не слышишь меня. Ой-ой-ой.
3: Открывайте, скорая.
1: Наконец-то.
3: Открывайте, считаю до нуля и уходим.
1: Заходите, заходите.
4: Ой. Ну и вот, я ее, короче, гвоздем в задницу ткнул. Говорю, надевай штаны, укол поставлен.
3: Ну, дочке мог бы и настоящий укол поставить.
4: Эй.
3: Ну, все-таки несколько месяцев человек уже болеет. А ты приколись.
4: Ну, ты же меня знаешь. Не могу я по жизни вот без прикока-кола.
3: Каждый раз говоришь, что смешно. Блин, нас сапоги давят, а? Вот бабка с предыдущего адреса не могла с 38-м размером померить,
4: но,
3: а?
4: Кстати, трусы тоже жмут, там ничего хорошего.
1: Здравствуйте!
3: Хренаствуйте! Вас много, я одна! Кива, что налево? Лекарств нет, зарплаты меньше, чем лекарств. На весь город полмашины. Это у нас водитель под мостом проехал, так... Крышу снес нахрен. У нас теперь скорая кабриолет. Водитель тоже кабриолет. Придурок, как можно было вот так не видеть, что этот мост? Вот
4: да, он в телефоне сидел, потому что...
3: Кто больной сидит, вылупилась на меня?
2: А, никто в сравнении с вами, никто не больной. Все здоровенькие, ложный вызов.
1: Не слушайте его. Вот больной, вот у него высокая температура. Он еще скорую не хотел вызывать. Валера, кстати, ты пока еще говорить можешь? Ты мне скажи, как лучше тебя, не знаю, закопать или жечь? Или может, ты хочешь как викинг на плоту по реке? Ну, мне тогда надо курсы закончить лучников, ну, чтобы попасть стрелой горящей в плот.
2: Слушайте, не слушайте ее. У меня просто 37 с небольшим.
1: Пожалуйста, он уже размер писки преувеличивает в 3 раза.
3: У вас хотя бы одна нога есть?
2: Обе есть.
3: Обе есть. Да. Ну тогда давайте, вставайте, раздевайтесь, послушаем.
2: Одетого меня не слышно? Понял, понял, без приколов, стою. Ай, это что, нож? Это почему такое холодное? Почему?
3: Сейчас согреется, сейчас.
2: Да что-то не согревается, я как будто остывать начал.
3: Так, я не поняла, ты будешь меня учить лечить? А?
2: Нет, ни в коем случае.
3: Вот тогда и рот закрой.
2: Понял.
3: Вернее, открой.
2: А да почему все у вас холодное? У вас все ледяное.
3: Так, вот здесь не звезди. Она до твоего рта в 30 ртах побывала. Так что она тепленькая. Давай.
4: Не, ну тут, кстати, может, и не врет. Те-то 30 уже холодные были.
3: Хотя да. Ну что, тут ангина.
4: Снимай штаны, нагибайся.
2: А это что у вас теперь, какое-то наказание за ангину? Нельзя, типа...
1: Прекращай шутить, Валера. Все, просто доверься врачу, тебе просто укол поставят.
2: Какой укол?
1: Если не сработает, прабабушке передай, что мы хорошо жили.
2: Катя, какой укол? Это бесплатная скорая.
1: Хотя мы попытаемся, Валера.
2: Они поставят что-то, что стоит ноль, понимаешь? И там какая логика? Либо вторая доза платная, либо противоядие. Я не хочу вот это...
1: Так, не слушайте!
4: Братан, ты главное не сопротивляйся.
2: Не-не-не.
4: Я до этого 5 лет в психушке санитаром был. Потом меня вылечили, я в скорую устроился, поэтому...
2: Нет.
4: Не переживай.
2: Не переживай. Нет.
4: Я тебе серьезно говорю, это как комарик укол поставит.
2: Мне все равно.
4: Не с первого раза, скорее всего, мимо. Но ты главное не переживай.
2: Я понимаю, но мне... А, да! Конечно, тоже ледяное, конечно... Все у них ледяное.
4: Девушка, держите ручку, распишитесь вот тут.
1: На руке у вас?
4: Да. Но у меня табачная бумага закончилась, я все бланки скурил. Давайте, расписывайтесь. Я потом в больнице красиво перерисую.
1: Валерочка, ты как? А? Говори, мне ужин на двоих готовить или человек на 80?
2: Кать, да нормально все. Реально, сейчас вообще классно стало. Я даже немного, ну, неудобно мне, что я так истерил.
1: Да?
2: Да, потому что...
1: Ну, хорошо.
2: Опа!
1: Ой!
2: А что такое? А что это у меня ноги, как дети в поезде, не слушаются совершенно?
3: Миша, а что ты ему вколол, что ноги отказали? А чувства юмора нет.
4: Все по классике, там, жаропонижающее и снотворное, и все.
1: Прощай, Валерочка. Я тебя всегда любить буду.
4: Женщина, он живой.
3: Ну да.
1: Конечно, живой в наших сердцах. Конечно.
4: А что вы говорите? Он сейчас поспит, и вы будете вместе.
1: Ну, конечно, он меня дождется там, на облачке. Я к нему приду.
4: Ольга, а давай этой шумоголовой тоже что-нибудь уколем? А то мы сейчас уедем, она этого заживо под клумбой закопает.
3: Мадам, оголяйте,
4: давайте. Давай, я сейчас...
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Пельмени на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Если жена товаровед, то муж товароед.
2: Миш, ну что ты, ну дай вдох, ну запиши в тетрадку-то, ну.
3: Что, Люсь, я на тетрадке потратила уже больше, чем ты мне должен.
1: Люда.
3: Че, все, идите отсюда, ничего не дам. Че, баб Маш?
4: Людмила, а почему у тебя вот те вот ролики?
3: Баб Маш, с утра ничего не поменялось, 8900. Ты давай быстрее решайся, а то у тебя и третий внук из них вырастет.
4: Я давно решилась. Если бы у нас в деревне наконец-то асфальт нормальный сделали.
2: Че ты слышишь меня? Куда? Какой тебе асфальт с такими руками? Ну куда? Я говорю,

0: Ихтиологическая. Только видите, в чем дело? Мне ее в Красногоровке Зинаида Тимофеевна уже пела.
1: Вот Синка опять опередила. Стрекоза навозная, профура шмаровозная.
0: А вот это уже полтинчик. Держите.
2: В смысле, это что, и ругательство можно?
0: Ругательство — это что же, народный фольклор?
2: Ага.
3: Пиши.
0: Так, давайте.
3: Люся, Люся.
4: Ну, тетя Люся, тебе сказала, без денег не дам.
3: Алексея Николаевна, ошибочка вышла. Деньги есть.
5: О, ну ты меня сейчас удивил. Как при людей после 30 лет брака.
2: Что это, запомни. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай.
4: Вот так.
3: Давай, как говорится.
0: Давай.
3: Слушай, а что это у тебя вон там в квадратной бутылочке за 1200 вот? Не паленая?
6: Ты что, Митяй? У нас на нее денег не хватит, вот что ты?
3: Не хватит, заработаем.
0: Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Так, не цапля, на одной не устоите. Хорошо.
3: Так. Так, не хватает пока. Так, продолжаем. Значит, слушай, слушай, другой. Не все то печень, что растет.
0: Хорошо.
3: Есть?
7: Равнодушные Варваре на базаре нос переживали.
3: А, современные можно?
0: Приветствуется.
3: Давай. В тесноте, да не в победе.
7: Без окон, без дверей, а по документам сдали.
1: Оп, улиточку! Твою! Еще одно! Ну, давайте скорее что тупим! Я на скейтборд настроилась.
3: Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ну что, попробуем?
7: Элитный?
3: Элитный.
7: Опасно?
3: Опасно.
7: Ну, попробуй.
3: Ну-ка, давай. Видал? Они хотели, чтобы я этими руками асфальт ложил. Тоже мне. А у меня, может, в душе я филолог, может. Ну что?
7: Тут, что?
3: Что, по одной?
7: Давай.
3: Давай. Люда, а че ты вот там тебе на верхней полочке за 27-300?
4: Коньяк элитный, десятилетний.
3: Десятилетний? Только при мне тут уже 20 лет стоит у тебя. Давай-ка его сюда.
7: Митяй, ты что, с дуба рухнул? Мы всем селом на него не заработаем.
3: Сережа,
7: а?
3: У человека должна быть мечта. Когда маленький был, с батей зайдем, я смотрю на него и думаю, вот вырасту, стану алкашом. И попробую. Вот я вырос, алкашом стал, считай, половину мечты уже сделал. Миша, давай, доставай, нам надо гештальт закрыть.
5: Чего?
1: Да не заморачивайся ты, это наше, филологическое.
3: Чё нет-то, чё нет-то? Да чё не так-то?
0: Слушайте, вы все мне это уже говорили по 30 раз, надо что-то новенькое.
3: Давай это, вот. Сколько пуп не чеши, а четверг наступит.
0: Нет.
7: Не то волку Рождество, что коту масленица.
0: Нет.
3: Не все коту масленица, если он католик.
0: Нет.
3: Да ты не дослушал, котолик.
0: Котолик, католик, китолик. Нет.
7: От горшка два вершка.
0: Было.
7: Ты дослушай до конца-то. От горшка два вершка плюс прямая кишка.
0: Нет. Все, мужик,
7: ты, ну пойми, мужик, на мечты чуть-чуть не хватает. Ну что ж ты начал? Ну чуть-чуть.
0: Хорош.
8: Вот он.
0: Вы определились?
8: Вот он стоит. Я его везде ищу. А? Благодарю. Выпил уже?
3: Выпил. Да чуть, блин. Я выпил там вообще вот чуть-чуть буквально там. Да.
8: Келдырь ты рукозадый. Синий бот ты рязанский непрописанный. Хвост ты поросячий, и все, что под этим поросячим хвостом, поросят, поросихи отличает. Пупок ты тараканий. Когда свет включили, все акушеры под плинтуса разбежались, а ты остался один, недоношенный и табуретом прибитый. Козел ты безрогий, сом ты безусый, индюк ты без... без вот этой вот красной фигни, не помню, как называется. За тебя, алкоголика, бесхребетного замуж вышла. Вот скажи мне, столько всего в мире бесхребетного, почему мне достал...

0: именно ты, а не какая-нибудь устрица в соевом соусе.
1: Гениально. Дорогая, только не молчи.
0: Чего?
1: Ничего. Машину купим.
2: Только сначала обмоем. Согласен.
3: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Беларуси 4 часа ночи. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: В кабинете чиновника.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Присаживайтесь, пожалуйста.
3: Спасибо.
2: Здравствуйте.
3: Спасибо.
2: Вот, садитесь, давайте.
3: Так. Я к вам по вопросу. Знаете, как.
2: Одну секундочку. Кофе, может быть, кофе?
3: Давайте кофе, давайте.
2: Сейчас все расскажете буквально. Кофе
3: хорошо,
2: попрошу секретаршу. Леночка, принеси, пожалуйста, нам два кофе. Вы с сахаром пьете? Нет, сахара?
3: Одну ложечку.
2: Лен, если можно, одну ложечку сахара и один без сахара, да.
3: Да.
2: Два кофе.
3: Угу.
2: Леночка, вы услышали меня, да? Два кофе, Лен, можно нам? Елена Сергеевна, вы услышали меня, да? Бывает. Вы когда заходили, видели, секретарша сидела?
3: Да, да, да.
2: Просто отошла, видимо, куда-то, не услышал. Лена! Лена, это уже не смешно, честное слово. Лена, вы нам кофе принесете? Я ж ничего такого не прошу, просто два кофе. Можно нам, пожалуйста? Один с сахаром, второй без сахара, Лена, и все. Лена, ответьте что-то, я как дурак сам с собой разговариваю, Лена. Леночка, давайте, как учили, встаем. Берем два стаканчика, нажимаем синюю кнопочку, приносим кофе. Лена. Лена! Это твоя работа, Лена. Ты слышишь меня? Принеси кофе, Лена. Сидеть, молчать, это не твоя работа. Поняла, Лена? Я ж тебя могу уволить к чертям, Лена. Могу и к ядреням уволить, Лена. Лена! Ты много знаешь, секретарш, которым соцпакет положен? Ты сейчас свои манатки соберешь в этот соцпакет и пойдешь нафиг с этой сладкой должности. Ты поняла меня? Ты 2 года назад в Саратове в кальянной просто стриптиз танцевала. Ты стоила дешевле, чем альфа-кир на ананасовой чаше. Что ты так выеживаешься-то? Принеси кофе мне, принеси кофе просто. Ты проститутка ты голимая! Прошмандовка ты, шлёндра ты такая! Малышка, прости, я сорвался, пожалуйста, прости меня. Прости, прости, зайчонок, я вышел из себя чуть-чуть. Ты за 8 марта. Я ж тебе говорил, что 8 марта у жены день рождения. Ну и 8 марта еще и годовщина свадьбы совпала. Я не мог приехать раньше 5, Лена. Ты такая, ты слышишь меня, шкура? Леночка, любимая моя, пожалуйста, ответь. Ну что ты молчишь, ну Лена? Я ж тебе никогда не врал, Лена. Я говорил тебе, что я разведусь, я развелся. Да, я потом опять женился, но я обязательно разведусь еще, Лена. 2 кофе принеси, с***а. Ответь, пожалуйста, ну не молчи, пожалуйста, я тебя умоляю. Ну пожалуйста, ты меня с ума сводишь. Давай, сейчас приду, мы с тобой поговорим, ладно? Я сейчас подойду, мы поговорим. А хрен там, я не приду, это уже дело принципа, поняла? Ты обижаешься, что я тебе тогда в карты проиграл? Я же через 2 месяца отыгрался, зато ты побывала в Адыгее. Лена! Я все для тебя делаю, ты можешь поднять жопу свою, одетую в штаны за 84 тысячи и принести мне кофе? Или открыть свой рот, который закачан из-за моей бабки, и сказать: «Нет, не могу прийти». Я понял, ты все забыла. А ведь это я договорился, чтобы тебя удалили из телеграм-канала «Шкуры Саратовой». Если бы не я, ты бы до сих пор сидела, Дзюбе бы в директ на удачу сиськи бы отправляла. Ты тварь ты такая! У тебя раньше в центре карты желаний был Hyundai Solaris. А через год ты уже ездила в Германию, сиськи себе делала. Берлинский пациент, гребаный твой рот. В Тебя вакцинировали раньше Грефа! А ты не можешь нажать на кофемашину! Я твоего мужа в Конституционный суд устроил. Он до этого судил шинник ротор. А ты не можешь мне кофе сделать? Я твоего брата из тюрьмы вытащил и в ЛДПР устроил. Или наоборот, я уже не помню, как там было. А что это за пакет из ЦУМа у меня стоит на столе тут, а? Такой большой пакет, на нем написано «Боттега Венета». Осторожно, она сейчас дверь выломает аккуратно. Она на слове ЦУМ уже ширинку расстегивает. Раз уж идешь, я не знаю, говорил, нет, может, ты два кофе захватишь с собой, Лена? Ты слышишь меня, дрянь, а? Или нет, Лена? Ты собака, ты такая стерва, ты сволочь. Прости меня, козюлечка, пожалуйста. Пожалуйста, козюлечка, пожалуйста, моя козюлечка. Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, мы с тобою два кофе. Я просил просто два кофе, мне нельзя нервничать, ты же знаешь. Я когда нервничаю, у меня проблемы с эрекцией. А когда у меня проблемы с эрекцией, у тебя проблемы с карточкой. Скотина, принеси мне воды, мне принеси хотя бы. У меня давление поднялось. Мне надо лекарство выпить, принеси. Вызови скорую, мне тварь, ты убийца, ты.
3: Может, не надо кофе?
4: Что не надо, блин?
3: Ну, мы это, кофе хотели.
4: Какой кофе?
3: Ну, один без сахара, один с ложкой.
4: Ты давно тут сидишь?
3: Давайте я быстро уже все объясню и пойду уже.
2: Просто... Закрой свой рот, слышишь ты? Я не вижу, что я занят. Ты не видишь, у меня жизнь рушится. Что на двери у меня было написано?
3: Приемная депутата.
2: Вот именно, приемная депутата, не кофемания. Пришел тут, докопался со своим кофе. Где у меня в избирательной программе было написано «Всем бесплатный кофе»? Что ты приперся? Какие я могу проблемы тебе решить? Я не могу с кофе порешать. Наглый такой пришел, тут сидит, кофе мне дайте. Был бы нормальный, ты бы принес кофе. И себе, и мне, и этой твари бы принес. Чтобы она хоть раз в жизни нормальный кофе попробовала. Скотина! Что у тебя, говори?
3: Я вам звонил, вы мне сказали... прийти во вторник. Вот я пришел во вторник.
4: Ля. Сегодня вторник. Анжелочка, прости меня, пожалуйста. Я не знал, что сегодня просто... Я забыл, что сегодня ты, а не Леночка. Прости, пожалуйста, Анжела. Я с Леной у меня несерьезно, честное слово. Анжела, не веди себя как Лена, я тебя прошу. А, ты не забывай, на кого ты работаешь.
5: На вас, Сергей Сергеевич.
2: Работай нормально, пожалуйста.
5: Хорошо, к вам пришел Виктор Геннадьевич. Он у вас в кабинете. Он из Конституционного суда. Муж Лены.
4: Анжела, принеси два кофе. И коньяк примешься. И газовый баллончик тоже на всякий случай примешься.
3: Подожди.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: У меня такая проблема, народ. Меня постоянно останавливают в последнее время сотрудники ДПС. Просто останавливают, просто всегда, практически через день. И я... А у меня такая проблема, что я особенность. Я не умею с ними общаться вообще. Я просто вот, просто вхожу в ступор. Просто я теряюсь, я пугаюсь. Я просто хочу домой в этот момент, понимаете? Я не знаю свои права. Они мне что-то говорят, я совсем соглашаюсь. Да, наверное, нельзя ездить на зеленый после 12. Да, окей, да, хорошо. Штраф 600 тысяч. Ну, вот типа, да. И они меня грузят постоянно. Я не знаю, что с этим делать. Я решил посмотреть в Ютубе очень много вот этих роликов по типу, как общаться с сотрудниками ДПС и так далее. И я посмотрел, и один ролик меня очень сильно впечатлил. Я такой, вот что нужно. Вот это я выучу. Ролик, короче, такой, что гаишник останавливает водителя и говорит, ваши документы. Водитель ему, зачем? Я бы вот до такого бы не додумался. Ну, типа, сказать зачем? Я такой, как ты это придумал? Зачем? Это же так просто. И он говорит, зачем? Гаишник говорит, операция «трезвый водитель». И водитель говорит, а в документах написано, я трезвый или нет? Ну, я не знаю, как вы, но это невероятный панч, народ. Это... Там это, ну, я такой, это ты гений? Там ДПСник просто погоны сорвал, все, я увольняюсь, я такой, я это выучил. Я на полном серьезе говорю, я это выучил, отрепетировал. Жду, когда меня остановят, меня останавливают через 15 минут, и я... Я такой, ну сейчас ты у меня получишь. Ты-то не знаешь, что я готов. Он говорит, ваши документы. Я говорю, зачем? Он говорит, проверка документов. А в документах написано, я трезвый или нет? Он говорит, пойдем пописай в баночку. Я говорю, а в баночке написано, я трезвый или нет? Он говорит, да, да. Вот еще проблема, я регулярно 2 раза в месяц писаю государственную баночку. Просто они меня останавливают, постоянно просят меня пописать. Это бывает так не в тему. Ты идешь с работы уставший, с тобой кто-то тебя останавливает, говорит, иди писай. Ты говоришь, я не хочу. Они говорят, все не хотят. Я говорю, нет, некоторые хотят. Люди делятся на 2 категории. Те, кто хочет в данный момент писать, и те, кто не хочет в данный момент писать, понимаешь? Они просто, понимаешь, сотрудники ДПС – это не те люди, которые заботятся о сервисе предоставляемых услуг, да? Они не будут об этом заботиться, не будут останавливаться. Так, здравствуйте, Тимур Владимирович, мы просим прощения, но нам необходимо, чтобы вы пописали в баночку. Мы понимаем, насколько это не своевременно и, может быть, даже не в тему, но мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы ваше писание проходило комфортабельно. Что вы говорите? Не хотите писать? Подожмите коленки, включи шум речки там. Они ищут наркотики, у меня в моче, они их не находят. И я всегда такой, ну вот наркотики вы не нашли, окей, это первый вопрос. Да, второй вопрос, что с лейкоцитами? А? Что? Раз уж вы взяли у меня неожиданно анализ, что с лейкоцитами? Как там? Почки нормально работают? Там билирубин? Мне советуют снимать гаишников на телефон. А у меня проблема тоже следующего характера. Я не могу людей снимать на телефоны, народ. Я не знаю почему. Я ненавижу эту тему снимать кого-то на телефон. Потому что я тут подумал, что с тех пор, как у нас в кармане появился телефон с видеокамерой, мы перестали друг друга воспринимать как что-то живое. Мы друг друга воспринимаем как медиа-контент. Смотрите, вот допустим, у вас смешно уснул друг. Что вы делаете? Вы снимаете его на телефон, просто еще бумерангом делаете ему, чтобы сопля туда-сюда шла. Желательно яйцо ему приоткрываете, да, и запускаете это в медийное пространство. Я недавно видел, как в парке подъемный кран грузил биотуалет в грузовик. Это снимало на телефоны 5 человек. 5 человек стояло и снимало это на телефоны в надежде на то, что случится что-то трешовое, что-то лайкоприносящее, понимаете, что-то то, что можно репостить. Они ждали, что подъемный кран поднимает биотуалет, срывается трос, там открывается дверь, там кто-то какает в биотуалете. Желательно кто-то медийный, желательно Алексей Панин, да, за счет которого мы все самоутверждаемся, да, но ничего такого не произошло, у людей получилось сделать их работу. И они так разочарованно засунули телефоны в карман, просто так, я думаю, вот-вот, и они начали бы вот предъявлять крановщику. Им сказать, и как ты предлагаешь с таким унылым продвигать свой канал, а? Ну-ка взял, набухался, залез обратно в кран, опрокинул биотуалет в кабриолет, потом вылез, дал мне интервью со смешными матами, а потом трахнул собаку. И вот это вот более или менее похоже на контент, который могут комментировать люди без аватарок. Так, народ, спасибо огромное, вы очень крутые. Наш вечер продолжается.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Слушайте Юмор ФМ в любое время и в любом месте. Включайте онлайн-трансляцию Юмор ФМ на сайте humorfm.by и радуйтесь жизни. Юмор ФМ. Наслышно и в Сербии.
1: Ибрагимович, знаешь, из Сербии.
2: Что-то так засвербило в Сербию поехать.
0: Юмор ФМ представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
3: Для детей старше 16 лет.
4: Мы ходили с дочерью в театр. До недавнего времени там требовали код и паспорт. Если тебе больше 18, я показываю свой паспорт, говорю, а девочка несовершеннолетняя. И мне эта девушка говорит, тогда я только паспорт, как я должна поверить, что ей нет 18? Я говорю, так я же ее родила. Я понимаю, что я выгляжу как оторва, но я не могла бы родить кого-то, кому уже было бы 18. И тут она смотрит мне в глаза и говорит, а вдруг ее родили не вы? Я смотрю на ребенка, у нее глаза расширяются, уже вся жизнь пронеслась. В смысле, не вы, а кто вы? Я понимаю, зачем роды на видео снимают, чтобы потом вот в театре предъявить. Думаю, ты как вообще планировала развитие этого разговора? Что я поворачиваюсь к ребенку и говорю, ну не хотел, конечно, сегодня на тебя это все вываливать. Но раз случай такой удачный. Вообще, я люблю театр. Иногда я играю сама. Не то, что я внезапно на сцену выбегаю. Нет, у меня актерское образование. Но в кино я не снимаюсь, потому что меня не зовут. А когда зовут, это всегда очень подозрительно. Мне вот недавно позвонили, пригласили сняться у хорошего режиссера. Полный метр, без проб, типа послезавтра. Я спрашиваю, а почему так быстро? Мне говорят, вы знаете, у нас просто кастинг-директор умер. И что, перед смертью сказал, вот это только через мой труп? Такая новость, не знаешь, как реагировать, типа радоваться или огорчаться. Ах, какая жалость, куда мне выезжать? Ну, было бы, конечно, хуже, если бы мне сказали, у нас кастинг-директор умер сразу после ваших проб. Прекращайте, это не ваше. Хочется делать добрые дела. А есть ли люди, которые сдавали донорскую кровь? Похлопайте, есть ли такие люди? Класс, кто сдавал больше одного раза? Похлопайте, есть такие? Спасибо вам, хорошее дело. Тоже хочу пойти сдать кровь, никогда раньше этого не делала, все были какие-то отводы, а сейчас вроде все в порядке. А тут вышла новость, что в Москве увеличили выплату за донорскую кровь до 10 тысяч рублей. Только в Москве увеличили, то есть сейчас московская кровь стоит дороже, чем во всей остальной Российской Федерации. Вообще есть ощущение, что кто-то просто пьет кровь москвичей. Что у каждого человека приблизительно 4-5 литров крови, и за раз у тебя берут 450 миллилитров, и еще 50 сверху, видимо, как НДС это уходит, не знаю. Ну, пол-литра берут, это довольно много. Думаю, как это ощущается? Идешь, булькаешь, потому что у тебя внутри пустое пространство образовалось. Но я побаиваюсь, не хочется сидеть в кабинете, сдавать кровь и услышать вот этот звук. Как будто у тебя сок в пакете закончился, и медсестра на тебя нажимает, такая, давай не жмись, жадина. Я вижу, ты румяна еще. Некоторые говорят, зачем вообще сдавать кровь? Ну как, во-первых, чувствуешь себя хорошим человеком, во-вторых, бесплатный проезд. Но это у почетных доноров надо несколько лет сдавать. Я думаю, этих людей видно сразу. Они выходят с повязки из кабинета, карту тройку в урну выбрасывают. У них еще скидка 50% на коммуналку. Я думаю, к тому времени уже полчеловека остается. Зачем тебе свет? Ты в обморке все время. У тебя и так темно перед глазами. Кто-то захотел пойти сдать кровь? Я плохо мотивирую. Слушайте, но есть же еще люди, которые почку отдают. Я думаю, никогда нельзя знать того, кому ты отдал свою почку, потому что ты не отстанешь от этого человека. Ты будешь ходить за ним и такой, ты что, пиво пьешь? А я тебе травяной сбор принес.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. Однажды в элитной клинике.
1: Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в самой элитной клинике нашего города. Цены у нас такие же. Вот посмотрите, прайс. Только чуть-чуть тысяч в 10 дороже, чем в госклиниках. А так вообще все так же.
2: Я в вашей клинике сдавал анализы 2 дня назад.
1: Фамилия?
2: Бровев.
1: Бровев.
2: Бровев.
1: Бровев.
2: Бровев. Бровев. Александр.
1: Я слышу. Да, Александр. Сашенька, да?
2: Да.
1: Так, Сашенька, вот, значит, ваши анализы.
2: Угу.
1: Вы сейчас, значит, идете к врачу. Ой.
2: Что?
1: Ой, мамочка.
2: Все в порядке, женщина?
1: Ой, господи, боже мой, коту такой малый. Сколько вам годиков?
2: Мне 29, а что в чем?
1: Ой, боже мой.
2: Да в чем дело, женщина, что?
1: Ой, еще сиськи не нюхавшие, господи.
2: А женщина, что вы меня пугаете? Скажите, что у меня?
1: Я не уполномочена говорить. Сейчас доктор придет, вам все расскажет.
2: Да, блин.
1: Олег Борисович, Олег Борисович, бегите сюда срочно, пока он еще не окочурился.
2: Боже. Женщина, что вы говорите?
3: Александр Бровев, я правильно
2: понимаю? Доктор, здравствуйте, что со мной, доктор?
3: Меня зовут Олег Борисович Рагулин. Для друзей просто Рагуля.
2: Очень
3: Но
2: приятно.
3: С вами мы подружиться уже не успеем.
2: В смысле не успеем?
3: Ситуация скажите, страшная,
2: да
3: ужасная.
2: Да что со мной, скажите уже, что вы молчите?
3: Я все объясню, присаживайтесь, не психуйте, понимаете? Просто все мы когда-то там будем, понимаете? Мы взяли у вас вот это вот все жидкое красное, да?
2: Кровь, да.
3: На анализ, да, кровь. Вот, ну. Видите, всего не упомнишь. И как бы она нам рассказала, или как бы правильно сказать, показала.
2: Показала.
3: Да? Что у вас редкое, летальное, ужасное, грустное-прегрустное заболевание, понимаете?
2: Что у меня, доктор?
3: Кулера гонила в равне в нос.
2: Я первый раз такое слышу. Сейчас я в интернете посмотрю, что
3: не
2: такое.
3: Надо в интернете смотреть.
2: А я не
3: не
2: такой,
3: надо,
2: да,
3: я говорю, не... в интернете смотреть. Понимаете, там люди неадекватные вещи пишут. Они там пишут, что письку можно с помощью соды увеличить. И тем более вам сейчас глазки нельзя напрягать. Понимаете, вы сейчас начнете в телефончик смотреть, у вас сразу кровоизлияние во все внутренние органы произойдет. Заболевание летальное. Летальное, Ольга Степановна! Вот так.
1: Вот, вот, пожалуйста, смотрите, я вам тут номер телефона написала.
2: Да,
1: там
2: спасибо.
1: 10% скидочку для вас делать.
2: А это что?
1: Это похоронное бюро.
2: Да блин, женщина, да перестаньте, блин. Доктор, что мне делать? Скажите просто, что
3: платить
2: мне
3: надо, Александр, платить.
2: Я как, готов платить.
3: И как можно быстрее. Понимаете, у вас из этой клиники 2 пути. Один на кладбище,
2: господи.
3: А второй до банкомата и обратно.
2: Ну сколько платить?
3: Скажи, сколько? 100-200 тысяч.
1: О, 200. Ну. 200. Перебор, наверное, 100 хватит уже.
3: Я не понял. Ольга Степановна, а что это у нас? Вы что, думаете, в 67 лет легко новую работу найти? Думаете, я эти цифры из башки беру?
1: Нет, я думаю, что вы эти цифры берете из правды и истины, Олег Борисович.
3: Вот. Вот правильно вы, Ольга Степановна, зассали. Потому что у меня только проверенная информация. Давайте, сколько мы там говорили? 300 тысяч, давайте.
2: 100-200 тысяч сказали. Что...
3: 300 тысяч, говорю.
2: 300?
3: 400-500, давайте и все.
2: Ну так сколько тысяч, скажите? Просто сколько тысяч мне нужно платить, ну?
3: Не я решаю, это главврач решает. Он, между прочим, очень талантливый специалист. У него в кабинете даже дипломы какие-то висят. Понимаете?
2: Как дела у вас?
3: Вот это Ренат Витальевич, наш японский специалист, как бы, да?
2: Извините, пожалуйста, доктор, вы сможете мне помочь? У меня просто такая проблема. Мне сказали, что у меня кулера гонит.
4: Давайте мы профессионалы поговорим. По бабкам, что там у нас?
3: Ну, смотрите, где-то 900 тысяч, он говорит.
4: Комедию ломаете, что ли? 900 тысяч? Ну, не хочет человек браться за свое здоровье. Что, мы будем тянуть его, что ли?
2: В смысле, что значит?
4: Ну, не хочет платить, пойдем дальше работать.
2: Да я хочу платить.
4: Таких у нас, знаешь, этих смертников вот так вот, до крыши.
3: 1,5 миллиона нормально будет?
4: 1,5 миллиона нормально для похорон.
2: Да в смысле?
4: 2 миллиона. 2 миллиона минимум. Это я сейчас просто еще по-божески говорю. Плюс ко всему прочему еще каждый день по 100 тысяч. Это забор крови. Это...
2: За забор крови просто?
4: Естественно. Это же не просто забор крови. Это настоящий полноценный 2-метровый забор крови. Что, я ерундой буду заниматься, что ли? Я профессионал своего дела, японский специалист Хаджиме. Так, какой диагноз поставили?
3: Ну, вот этот, как его там?
5: Кулироганиловрав невроз.
4: Понятное дело, в простонародье все хана. Ну, так же говорят. Вы долго не сидите, вставайте.
5: Да.
4: $17 миллионов нормально будет?
5: Ну, а вы уверены в диагнозе?
4: В смысле уверены? Попал в нашу клинику, будь здоров. Сразу получаешь летальный диагноз. Сразу же. Мы 100% летальный диагноз даем. Больше нигде такого нет.
3: Так, все, Александр, давайте не тушуйте, сидите сюда. Не паникуйте, все нормально. Сейчас я вам таблетки выпишу, смотрите. Значит, эти вот классные белые круглые, это аскорбиновая кислота. Сладко-вкусная. И вот тоже белые круглые, только не перепутать с аскорбинкой. Это вот от всех смертельных заболеваний. Не перепутайте, у этих посередине написано РОНДА.
4: Ну и вот, смотрите, еще. Значит, шведские влажные салфетки.
5: Ага.
4: 3 раза в день по 1 штучке.
5: Ага. Обтираться.
4: Какой обтираться? Вы с ума сошли, что ли? В вашем случае уже поздно опираться. Вам надо уже внутрь, чтобы они как бы изнутри все это протерли у вас. Подготовили к уже дальнейшим процедурам, которые стоят намного дороже. Сейчас, значит, быстро идите на кассу. С вас 2 миллиона рублей. Уже потом с квитанцией к Ольге Степановне. Да?
5: Сейчас я позвоню матери, чтобы она продавала бабушкину квартиру, чтобы отдавала ее в дом престарелых. Сама переезжала к сестре.
3: Быстрее давайте уже бабушку свою сбагривайте.
5: У меня других вариантов нет, надо просто квартиру подавать.
1: Молодой человек, Саша, никуда не звоните. Вы что, вы бессовестные?
3: Ольга Степановна!
4: Ольга Степановна!
1: Это что такое? Да они вас обманывают! Они вас обманывают!
5: В смысле обманывают?
1: Вот так, они просто...
4: Я ушел.
3: Ольга Степановна!
1: Пожалуйста, насморк у вас. Просто высморкайтесь, руку помойте и идите домой.
5: В смысле, у меня не кулироганила вот этот равневроз?
3: Да она пургу несет, Александр.
1: Ничего не пургу, вот.
5: Я на вас суд подам, понятно? Женщина, спасибо большое вам, спасибо.
1: Ничего не пургу.
5: Аферисты хреновые, ты посмотри, просто людей обманывают. Уроды вонючие.
3: Вот мы больно из-за вас, Ольга Степановна. Вы нормальная вообще?
1: 17 лямов! А я вам говорила, берите меня в долю. Нифига себе, 20 штук они мне глаза замылили вот эти на, типа, Оля Степана, 20 косарей тебе хватит. А сами 17 лямов. Вот вам, вот так.
6: В эфире срочные новости. Мир захлестнула эпидемия страшнейшей болезни под названием кулироголововневроз. По официальным данным, эпидемия началась с ужасной кончины Александра Бровева, который по неизвестным причинам отказался от госпитализации.
4: Так, коллеги, срочно берите, значит, это РОНДА, пойдемте спасать планету! Быстрее, быстрее!
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Выиграйте живые деньги в эфире «Юмор-ФМ». Замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович открывает «Мудбанк». Денежки, деньги или деньжищи могут стать вашими. Каждый будний день ровно в 8.08 Яков Маркович Нахимович докладывает в Мудбанк по 20 рублей и ждет, пока вы заберете сумму, которая накопилась. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Поаплодируйте те, кто любит спорт. Там мужик прям по пузу поаплодировал такой. Обожаю. Я люблю спорт, но я люблю только командные виды спорта, потому что все понятно и любой может поучаствовать. Есть же абсолютно странные, типа... прыжки в воду с 10-метровой вышки. Я недавно смотрел трансляцию, там мужик прыгнул с 10-метровой вышки, сделал три сальто, два оборота, вошел в воду с небольшими брызгами, и комментатор сказал: ну, здесь очевидно, четыре помарки, он сам все понимает. Я подумал, очевидны? Прям все видели? По мне так очевидная помарка, если ты вошел в воду, а плавки нет. Вот это вот очевидная помарка. Или ты сделал три сальто, два оборота, но не попал в бассейн. Здесь он сам понимает прекрасно, да. Не получилось. Просто я смотрю, когда футбол, Роналду забивает гол в девятку, мне все понятно. Я даже могу повторить иногда. Но я так не прыгну с 10-метровой вышки. Я вообще не прыгну с 10-метровой вышки. Я буду стоять на 10-метровой вышке такой: первая помарка, что я здесь оказался. Вторая помарка видна сзади на плавках очень сильно сейчас. Там самое лучшее считается войти в воду без брызг. Если прыгну я, брызги начнутся еще в полете. Короче, сейчас я делаю визу в Англию, вот, и это какая-то полная задница, там требуется столько документов. Я когда собрал все документы на визу в Англию, я поехал на неделю отдохнуть в Турцию, чтобы вы понимали. Там какую-то надо анкету заполнить. Там 18-й пункт: если вы были женаты, укажите паспортные данные предыдущего супруга. А я был женат в 22 года, полтора года, и с момента развода мы с этой женщиной 12 лет не общались. Я подумал, будет странно для первого звонка... Кинь паспорт, я еду в Англию. Поаплодируйте, кто счастлив в отношениях. Поаплодируйте. Вы счастливы, да? Сегодня от Ксери ее паспорт. Сегодня! Любовь сегодня есть, завтра нет. Англия будет всегда. Ты думаешь, что она ржет? Уже все от Ксерина давно, братан. Я вам не шучу, вот правда, это правда, поверьте мне. С момента развода Путин ни разу не был с официальным визитом в Англии. Поаплодируйте, кто курит кальяны. Я не курю кальяны, все мои друзья курят, и мне все время прикалывают, как они заказывают кальян. У них какая-то ментальная связь с кальянщиком. Все время одна и та же ситуация. Подходит кальянщик, и мой друг говорит: сделай легкий, свежий, с летним настроением. Я все время думаю, это заказ кальяна или начало эротического романа, а? Просто мне кажется, кальян нужно заказывать так: на воде, дынный вкус табака, и так, чтобы я выдыхал пар, а не легкие. Знаете, когда он спрашивает не крепко, а у тебя горчит в районе ануса вот этот вот кальян. Меня еще прикалывает, как кальянщиков в российских заведениях подбирают по внешности, да? Там же примерно моей внешности, да? Откуда-то оттуда.

0: на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Таганрог – настоящий современный город, в котором даже есть один металлодетектор. А еще в Таганроге живет Сергей Юрьевич Беляков, который очень любит разговаривать с телевизором.
2: Давай, давай.
3: Уважаемые знатоки, мы продолжаем зимнюю серию игр интеллектуального казино «Что? Где?
2: Почем?»
3: Когда? Сегодня за игровым столом находится следующая шестерка игроков.
2: Это по-русски шестерка, да.
3: Борис Козлов.
2: Козлов. Борис Козлов.
3: Максим Поташов.
2: Поташов.
3: Федор Двинятин.
2: Двинятин, как из леса вышел бородач.
3: Александр Друз.
2: С Грушевского фестиваля.
3: Инна Друз.
2: Эти друзи, блин.
3: И Борис Бурда.
2: Скоро вся семья там играть будет. Зимняя шестером.
3: Зимняя серия игр продолжается.
2: Давай, давай, быстрее к вопросам уже, все. Вводная часть закончилась.
3: Господа, прошу крутить волчок.
2: Господа, конечно, господа, давай.
3: И вам достается первый вопрос стоимостью в 10 тысяч рублей.
2: 10 тысяч рублей. Мне бы 10 тысяч заплатили бы, я бы тоже приехал. Внимание, на кресле вопрос. Посидеть.
3: В Японии.
2: Давай, давай.
3: Перед началом боя так. Привязывали к первой стреле красную ленту. Уважаемые знатоки, для чего изобретательные японцы так поступали?
2: Направление ветра. Направление ветра. Ну, элементарный вопрос. Японцы, стрела, одна. Направление ветра. Ну, неужели непонятно?
3: Итак, время и ответ.
2: Блин, ну давайте, что там?
4: Отвечать будет Александр.
2: Давай, назвался друзем, полезай давай, отвечай.
4: Мы считаем, что этим действием японцы давали понять сопернику, что они начинают бой.
3: Спасибо, Александр.
2: Ой, спасибо, Александр. Ей к себе в Питер там посвящается. За компьютером сидит он сутками.
3: Изобретательные
2: с усами в очках, блин.
3: Выпускали стрелу и смотрели на ленту, чтобы узнать, в какую сторону дуют ветер.
2: Направление ветра, идиоты, тупари, очкастые.
3: Свою цель.
2: Очкарики, блин. Вот он, это как смычкой сидеть в архивах рыться, блин.
3: Господин Борщевский.
2: Деньги еще 10 тысяч вам дают, чтобы угадать два слова. Направление ветра. Вся страна угадала, они сидят, тупят.
5: Ты что, повтор за прошлую субботу смотришь, а? Ведь ты смотрел уже.
2: Смотрел. Варианты все эти ответы.

0: запомнил. А эти тупят, им второй раз одно и то же спрашивают, они опять одно и то же отвечают.
1: Это наша Раша, держава наша, это страна наша, наша Раша.
2: Наша Раша. Слушайте на Юмор-ФМ.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в отеле».
1: Катюх, вот знаешь, я в жизни только несколько вещей до сих пор не пойму. Куда ушел Каркунов, если это российский бренд, да? На что последние 15 лет живет Николай Фоменко? И почему я постоянно ведусь на твои дурацкие идеи?
2: Лера, да почему дурацкие? Мы же сами с тобой хотели когда-нибудь вдвоем на выходные в какой-нибудь город уехать.
1: Да.
2: Вот,
1: да.
2: Пожалуйста, я нашла нам прикольный тур.
1: Прикольный тур, Кать, это Каппадокия, да? А у нас тур называется «Неизведанное Поволжье». Я вот что думаю, мы нафига в космос лезем, если мы с Поволжьем не до конца разобрались? Ну вот, честно. И вообще, почему в этом городе отели все заняты? Это что за ажиотаж? И почему мы его заранее не забронировали?
2: Валер, откуда я знала, что в этом городе сегодня день валенка? Причем, оказывается, ничего общего с войлочными изделиями этот день не имеет вообще. Его отмечают те, кто после 9-го в техникум ушел.
1: Прикинь.
2: Ну, поэтому и мест нет вообще. Радуйся, что хотя бы такой отель.
1: Не-не, Кать, это почасовой отель. Ты вообще знаешь, для чего придумали почасовые отели?
2: Ну, Валер, ну, конечно, я не вчера родилась. Чтобы не переплачивать. Ну что, надо человеку заехать на 2 часа поспать. Вот он ровно за 2 часа и заплатил.
1: Катя, отель называется «Рачком-бачком».
2: Это просто креативное название. Сейчас модно как-то так миксовать слова.
1: Да, еще когда мы подъезжали, за 2 квартала уже жженой резиной воняло. И что-то Фернандо Алонсо за ресепшеном я не наблюдаю, Кать.
2: И что ты докопался до него? Просто маленький семейный отельчик.
1: Катя, да в отеле рачком-бачком семьи не отдыхают. Здесь семьи разваливаются наглухо. Ты видела, мы вендинговый аппарат проходили, там мироместин, презервативы и банка Пепси. И учитывая, что с банки на меня мостовой смотрит, приглашая в свою команду мечты, Пепси здесь давненько не покупали.
2: Да
1: не... Здрасте.
3: Здрасте.
1: Здрасте.
3: Я таких, как вы, предупреждала? Сейчас возьму мокрую тряпку, как дам по зубам, честное слово. Чтоб всякая фигня в голову не лезла на старости лет.
2: Вы что, вы вообще почему так с нами разговариваете?
3: А, вы девушка? Ой, извините, не признала.
2: Нам, пожалуйста, номер.
3: Угу, так, вам на сколько?
2: На всю ночь.
3: На всю ночь? А что вы только вдвоем? А, трое еще подтянутся, да?
2: Нет, только вдвоем.
3: Всю ночь? А с виду такой дохлый.
2: Подождите, я поняла! Валера, это отель для секса? Да?
1: И что же их выдало, Шерлок?
4: Пацаны, извините, я быстро. Моя золотая, я утром номер бронировал.
3: Угу, на чье имя?
4: Жан-Поль Бельмондо.
2: Это же не ваше имя.
4: Нет, это псевдоним. Просто в сексе я профессионал.
3: Так, а вы один будете?
4: Не один. Я буду со своей цыпочкой.
3: А где ваша цыпочка?
4: Это вам моя цыпочка.
3: Я такое не пью.
4: А, ты водочная? Извини.
1: Катя, пойдем отсюда, пока Жан-Поль к тебе не вернулся, а?
2: Да. Подожди, может, еще нормальные номера есть?
1: Давай. Нормальные номера обычные у вас есть, может
3: Конечно,
1: быть?
3: Да. Там только зеркало необычное. Ну, из соседнего номера за вами приглядывать будут.
5: Ну, хозяйка, принимай работу. Я все сделал. Значит, карнизы прикрутил, линолеум перестелил, раковину приклеил. Да. Вот, правда, как сделать так, чтобы кровать обратно складывалась, ума не приложу.
3: Это ж надо было так чпокаться, что аж карнизы полетели, а? Так, либо ремонтируй, либо штраф.
5: Если бы вы ее видели...
3: Иди!
5: Да.
1: Кать!
2: Ну что?
1: После этой истории я даже представлять не хочу, на чем он раковину эту приклеил. Пойдем.
2: Да куда пойдем, Валер? Ты думаешь, на улице лучше спать?
1: Не-не, в этом городе я и на улице уже не лягу. Это караул какой-то, кошмар.
3: Нет, у нас вообще город нормальный.
1: А-а-а.
3: Но вот когда этот день валенка, ну это кошмар какой-то. Один даже приехал, девушке свои стихи читал.
2: Ну, это ж нормально.
3: Да, а ты знаешь, куда он ей читал? Там ушей по природе нет.
1: Кать, а что за приколы? Ты сказала, остальные отели заняты в этом городе. Я вот смотрю на сайте, очень много свободных.
2: Ладно, короче, я просто до последнего хотела, чтобы это был сюрприз. Валер, я изначально понимала, что это за отель, и специально его забронировала. Ну, блин, просто мы уже 10 лет как женаты, и хотелось какого-то разнообразия, понимаешь? Я такой номер крутой сняла, называется «Райское наслаждение».
3: Отличный выбор, да. Только поаккуратнее, там только раковину приклеили.
2: А, это...
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон». Для детей старше 16 лет.
1: Вообще-то нам нельзя, но я тут немного выпила. Волокордин. Надо же озвучивать свой возраст. Ну что ж, я родилась в год чилийской хунты. Сами гуглите, когда это было. В целом у меня в жизни все неплохо. Обращает лишь то, что сексом я могу заниматься только в дни школьных каникул. В остальное время меня трогает школа моего сына. Школу можно понять. Отчасти он объявил себя взрослым. В 7-м-то классе сам знает, как ему жить. Сам ездит в музыкалку на занятия с гитарой. А занимается по классу виолончели. Пока я не узнала, что он пока едет в вагоне метро под гитару, поет за деньги. Очень хорошо идет Акуджава. Монетизирует ностальгию наших людей по совку. И учиться не надо, он будет уличным музыкантом, благодать. Я ему говорю, ты тогда на холодном не сиди. А то потом, когда ты станешь бомжом, твою почку никто не купит. Ну, я живу яркой и насыщенной жизнью, матери-одиночки. У меня 2 пацана. А 2 мальчика – это экстремальнее, чем 8 девочек. Они дерутся. Им 12 и 5. И старший все время побеждает техническим нокаутом. Мне приходится подчас выбирать, рискнуть жизнью мелкого и пойти помыть голову или еще ходить с прической, как у Моргенштерна.
2: Рискнуть жизнью мелкого.
1: А это школа. Вы заметили, что в каждом классе, в каждом, есть педагогически запущенный ребенок. И все внимание только ему. На родительском собрании вашего как будто не существует. 1.5 часа будут обсуждать этого Гошу. И в воскресенье с утра родительский чат уже бздынь, где мама Гоши, Ее прям хочется прибить всем вместе с Гошей. Я знаю, потому что мама Гоши – это я. Вообще мы дожили, конечно. Дети в WhatsApp делятся друг с другом, кому пришла единовременная выплата, а кому нет. И мои потом меня долбают, где наши 10 тысяч? А хуже WhatsApp только Zoom. Глючный этот. Мне надо работать. Старшему учиться. У мелкого свои коллизии, там миу-миу, 3 кота. У бабушки интернет-зависимость нарисовалась. Причем такое впечатление, что они махнулись интересами с внуком, причем не глядя. Гоша тащится от Акуджавы, бабушка от Навального. С этикетом в этом зуме тоже не все ясно. Одевать лифчик на родительское собрание или так сойдет? Я думаю, что вакцину изобретут очень скоро. И это будут не ученые, это будут ошалевшие родители. Второго раза мы не переживем. Еще одна самоизоляция и убийство на бытовой почве затмят коронавирус, поверьте мне. У меня подруга, одна воспитывает 6. Я думаю, что она и придумает вакцину. Спасибо за внимание, ребят.
0: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях. Премьера.
1: Что, я Лёх Кучумов. Лёх Кучумов меня зовут. И у меня проблемы из-за моей внешности. Моя внешность подходит к моей работе. То есть я работаю на заводе. Сука, хоть бы кто-нибудь удивился когда-нибудь, понимаете? Вот я о чём. Нравится работа на заводе. Единственная проблема, что мне нравится отношение общества к этой профессии. То есть я смотрел видео в интернете. Там танцевал подросток. Ну, просто какой-то подростковый танец. И знаете, какой самый популярный комментарий? Чё ерундой занимаешься, пошел бы лучше на завод работать. А вы поймите, нам там такие дебилы тоже не нужны. То есть я думаю, чё вы как на исправительные работы к нам отправляете его? Как вы себе представляете, начинается смена, идет бригада грустных, суровых мужиков вот так вот, а сзади он. Ну, и... Его в первый же день на погрузчики приедут, то есть. Я догадываюсь, почему так происходит, потому что у людей устаревшее представление о заводе. Вот для вас завод это что? Здание с трубой. Идет дым. А еще внутри? Хрен знает. Может, мужики курят, может, папу выбрали. Но что-то там да происходит. Для... Просто вы представляете... что мы там просто чумазые в лаве бултухаемся. Примерно такой вайп у нас. А сейчас вообще другие заводы. Сейчас на заводе все автоматизировано. Реально, у нас в цеху стоит станок за $1 миллион. Да, на нем работает тип за 20-ку, но станок-то крутой. И этот тип, он смельчак. Ну, потому что страшно сломать что-то за $1 миллион, понимаете? Если ты ломаешь такой станок, тебе никто не скажет, типа, Виталик, давайте повнимательнее в следующий раз. А Виталик неделю не моргает, то есть куда еще внимательнее. Он бы поплакал, да у него глаза пересохли. Нет, если ты ломаешь такой станок, ты отрабатываешь и отрабатываешь по принципу песен Басты. То есть руками детей и руками их детей. Там одно неловкое движение, и династия токарей рождается в моменте. Мне нравится работа на заводе, но из-за этого сложно девушку себе найти, потому что это отталкивает девушек. И мне кажется, это отчасти, знаете, из-за этих женщин, которые видео снимают, типа, знаете, настоящий мужчина должен зарабатывать 500 тысяч в месяц. Мы в курилке в шоке, сидим 5 ненастоящих мужчин просто. Мы можем быть только если одним настоящим мужчиной, если мы как пауэрэнджеры соберемся, типа, сила пятерых, и все. И то, если с премией считать, то есть... Я считаю, что на заводе настоящие мужики работают. Ну, потому что мы каждый день рискуем здоровьем. Это опасная работа. Это в офисе вы можете услышать фразу типа «Аня выгорела». Она неделю дома посидит. На заводе вы спокойно можете услышать «Семена замотала станок!» Он завтра опоздает. Если вы на заводе услышите фразу, что кто-то выгорел, там еще неделю мясом пахнет, понимаете? Вы думаете, фраза «на заводе рук не хватает» метафорично? Нет, там рук хватает, там больше пальцев дефицит. Там иногда игра камень, ножницы, бумага, никакой интриги нет. То есть я смотрю, думаю, ты на ножницы не наскребешь. То есть, ну во что мы с тобой будем играть? Вот у нас бригада токарей. 5 человек, 15 пальцев. То ли токари, то ли ниндзя-черепашки. Мне кажется, это знаете почему? Потому что мужики чуть что, они сразу руки суют. Сразу. То есть, ну, что-то в станке застряло, все, кисть уже там. То есть, я не знаю, какое-то подсознательное желание пиратский крюк иметь. Я не знаю, как это объяснить. Потому что женщины так не делают. Вы видели хоть одну женщину без фаланги? Нет. У всех все пальцы. Если женщине что-то интересно, она не лезет, она делает вот так. Виталик, посмотри, что там шуршит такое. Я под ванну руками не полезу, у меня маникюр. Моя должность называется контролер по качеству. Это такая должность, меня не то что вне завода, меня внутри завода не уважают. То есть моя работа заключается в чем? Смотреть на деталь и говорить, хорошая она или плохая. А я не подхожу для этой работы, то есть я слишком добрый для нее. Вот реально, вот он мне несет деталь. Я издалека вижу, а веду себя, знаете, как мать, которая поделку показывает. Такой, вау, ничего себе! Ты сам это сделал! У меня, короче, компания расширялась и запускала новый завод в Мексике. Новый завод в Мексике. И меня, да, на год в командировку отправляли. Я тоже офигел. Я сначала подумал, какой-то подвох. Ну, типа, может, ТЦ Мексика или ЖК Мексика. Просто здание в форме сомбреро стоит, и я туда поеду. Оказалось, реальная Мексика. Я согласился. Да, от метро далековато, но вот такой шанс раз в жизни. А прикиньте, были мужики, которые отказывались. Прикиньте. Реально отказывались. И он такой: Мексика? А что я там не видел? Да ничего ты там не видел. Да даже если видел, Мексика не сварка, можно два раза посмотреть, почему бы нет. То есть я вообще, я искренне не понимаю, как один и тот же человек может сначала говорить: Мексика, что я там не видел, ну а через неделю в лесу: ба, маслята, ничего себе, целая семейка по дереву сидит. Я полетел, я, конечно, полетел, это невероятный опыт, то есть у меня, представьте, я прилетел в Мексику, у меня первый мой рабочий день на мексиканском заводе, и меня представляют коллегам, типа: вот прилетел иностранный специалист. Я такой: ничего себе, это кто там прилетел? А это я, Леха Кучума, в шлепках стоит, они смотрят, а у меня на лице написано: меня отправили, не чтоб я в Мексике помогал, чтобы в России не мешал, понимаете? Я сам еще, знаете, лечу и думаю: а что у вас там такое случилось, что конкретно я понадобился? Что вы такие посмотрели? Ну, с этой проблемой справится только... Это проблема по зубам только выпускнику Ярославского политеха. То есть мы не знаем, кто еще с этим справится. Я просто летел, я представлял, что я прилечу, и там просто выбегает какой-то пацан в лохмотьях. Сбылось пророчество! Прилетел избранный на большой железной птице! У вождя будет новая почка. Ну, только если так. Реально, год жил и работал в Мексике, и сейчас это самое большое достижение в моей жизни. Но респект моим друзьям, потому что друзья могут обесценить любое достижение. Реально, то есть я был в командировке на другом континенте, и первое, что сказали мне друзья по прилету, они такие: ну показывай, что ты там привез из Мексики, давай, контрабандист. Я теперь каждый раз, когда в компании иду в туалет, я слышу: о, Леха за гостинцами пошел, сейчас он нам что-нибудь принесет. Спасибо, что послушали, вы очень приятный зал, хорошего вечера.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют. Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Квартира «Утро», 9 марта.
2: Привет, Сережа. Как дела? А я вот к тебе не с пустыми руками. Вот. Я тут забежала в пенную симфонию, тебе твоего любимого Жигулевского купила. А потом в доктор Пиварио заскочила, орешки твои любимые, мексиканские, остренькие купила. Вот, а потом господин Пивандрий. Там чипсы твои, без химии, которые ты любишь. Прям заморочилась.
3: Чего заморочилась? Это все в нашем доме.
2: Ну, Сережа, я старалась. Я убежала домой, чтобы быстренько тебе плеснуть холодненького пивка.
3: А? Не надо, спасибо, ладно. Спасибо, не до этого.
2: Не, ну вдруг захочется, а ты раз так руку протянула, а то все рядом.
3: Да, спасибо.
2: Просто когда женщина счастливая, Сереж, она хочет, чтобы и мужчина был счастливый.
3: Наташ, давай не будем, ладно? Просто давай не будем, и все.
2: Ну да ладно тебе, Сережка, ну что ты смущаешься? Ты мне такой хороший подарок подарил, мама дорогая. Сам-то как, челюсть-то не болит? Не, просто у меня это в первый раз, я не знаю, может, какой-то компресс надо.
3: Так, слушай, я не хочу это обсуждать, ладно? Ну, было и было, все, давай забудем просто и все.
2: А я, главное, думаю, как ты выкрутишься? Денег-то не шиша. Нет, я знала, что ты рукастый, ну что, настолько?
3: Так, Наташ, я тебя прошу.
2: Ой, Сережка, а ты когда еще этот фартук с прессом надел, да, вот с этим? И я прям погибла.
3: Наташа, пожалуйста, я тебя прошу, давай не будем. Пожалуйста.
2: Мне до сих пор руки трясутся, Сереж. 49 лет прожила, только вчера ночью. А узнала, что пощечину не только рукой можно дать.
3: Так, Наташа, замолчи, пожалуйста, я тебя прошу. Ну, пожалуйста. Я не хочу об этом вспоминать.
2: А что ты стесняешься, Сереж? Стесняться должны те мужчины, которые этого женщине не делают. А ты сидишь такой грустный, и на кухне вон вареники еще остывшие не ешь.
3: Да что-то я не хочу больше вареники. Все, знаешь, это забыли. Что было 8 марта, осталось 8 марта. Ладно, договорились.
2: Сережа, а я главной ночью читаю домовой чат, а там пишут, кто там среди ночи свинью режет, представляешь? Мне так приятно стало, что это про меня.
3: Наташа, замолчи, я тебя прошу, просто прекрати говорить, пожалуйста.
2: О, хорошо прям. Да что там, это хорошечно прям. Ой, такие, знаешь, бабочки в животе, как после гуляша. Ну все, все, я поняла, что перегибаю. Что. Просто, знаешь, такое настроение, я прям, не знаю, себя чувствую какой-то там Анджелиной Джоли, что ли.
3: Так, слушай, а тебе не нужно никуда, вот куда-то не нужно тебе уйти сейчас, там пойти куда-нибудь, там, не знаю, на Озон игрушки сдать новогодние, ну, типа, не подошли, вот это вот все не надо тебе? Или там в Магнит сходить, там, сейчас хурму вот эту, которая помягче, ее же разберут сейчас, хурму всю твою.
2: А че ты хурму-то вспомнил?
3: Так, что, Наташ, все, хорош, все, иди, куда-нибудь иди просто, и все.
2: Я, Сереж, только пришла, ну куда мне идти?
3: Иди на пилатес на свой. Иди, ты же пилатес ходишь, ну, иди. Кто без тебя будет кричать? Стойте, дайте паузу, кто будет кричать? Они же без твоей отдышки, они ритм потеряют, Наташа, иди.
2: Так я же утром-то сходила, ну.
3: Что ж ты будешь делать? Ну куда-нибудь иди, просто иди куда-нибудь.
2: Слушай, а может покушать сходим, а? Mm. У меня тут есть подборка, вот лучшие рестораны Москвы, где все по 300.
3: Не хочу я. Не хочу, спасибо. Здесь Колянов договорился, он созвонится, а он что-то трубку не берет. Я говорю, звоню, он трубку не берет, сбрасывает постоянно. Ты не знаешь, что это? Ты это, со Светкой-то, с его женой не общалась? Ничего не говорил ей?
2: Да нет. Ну, не вчера тоже, кстати, в ресторан сходили. Ну, она там сказала, что он там ей на 8 марта серьги там какие-то купил.
3: А ты?
2: Че я?
3: Ну, ты что сказал?
2: Че я сказала?
3: Что ты ей сказала?
2: А что я ей сказала?
3: Что я подарил, что ты ей сказал?
2: Что ты подарил, что я ей сказала?
3: Блин, что ты ей сказала? Что я подарил?
2: Пришли! пришли пластыри мозольные. На Озон пойду, заберу.
3: Ну, стоять, я сказал! Что ты ей сказала?
2: Ну, почему ты думаешь, что я ей что-то сказала?
3: Да потому что ты такая, ты не из тех, кто промолчит. Я знаю прекрасно, мы тебе тогда кроксы купили, вся улица знала об этом. Вся! Ты не умеешь держать язык за зубами, потому что...
2: Кто бы произвел...
3: Так, все, да, так, все! Закрыли тему, хорош. Ты рассказала ей все, да?
2: Ну вот что мне, Сережа, оставалось делать-то? Они все меня окружили и говорят, ты чего так улыбаешься?
3: Они?
2: Девчонки из бухгалтерии.
3: Так, Наташа, подожди, твою мать, Наташа. А зачем ты в бухгалтерию ходить? Ты же там даже не работаешь, Наташа.
2: Ну, знать хотела, кому кто что подарит.
3: Ну, все понятно, я теперь понимаю, почему Колян трубку не берет. Все ясно, все понятно.
2: Да, ну, успокойся ты, ну, Сереж, правда.
3: Наташа, ну как можно было все разболтать? Ну, скажи, ну как?
2: Ну, ты же не говорил, что нельзя рассказывать. Я тебе клянусь, если в следующий раз, дай бог, такое еще случится, я прям слова не скажу.
3: А что на меня весь день какие-то тёлки подписываются? Я не могу понять. Вот. Это кто вообще?
2: А, да это девчонки наши из Пилатеса.
3: С Пилатеса? Ну, пожалуйста, ты не там всё успела растрепать?
2: А что я сделала? Вот, Серёж, ну правда, они меня окружили, как гиены такие, знаешь, такие любопытные. Привет, мол, привет. А что мне им говорить-то? Как мне им объяснить, что я ухожу, как с лошади слезла?
3: Так, ладно, бухгалтерия, Пилатес. Ну давай, где ты еще была? Где ты еще все? С кем ты пересекалась? Давай.
2: Так, если по порядку, то... консьержка с утра, вот консьержка.
3: Это молодая или старая? Которая?
2: Да, молодая. Ну, я когда рассказывать начала, и старая подтянулась.
3: Ну все, я теперь из квартиры не выездной. Дальше.
2: Потом я поехала на рынок, села в маршрутку.
3: Маршрутка? А зачем мне это знать? Ты говори места, где ты все рассказывала.
2: Ну я тебе говорю, что я села в маршрутку.
3: Серьезно, что ли? Как это вообще возможно? Я не понимаю. Остановите на Комсомольской. И, кстати, знаете, что мне муж на 8 марта подарил? Так было?
2: Да, ну ты что, меня совсем за дуру считаешь? Просто мне по телефону мама позвонила.
3: Мама! Так, с кем ты еще общалась? Говори.
2: Из знакомых?
3: В смысле из знакомых?
2: Так. Выхожу я сегодня из подъезда, а навстречу мне такая корреспондент из Москва-24. И спрашивает такая, говорит, женщина, довольны ли вы уборкой снега? Ну, блин! Ну, сразу же видно, что не про снег спрашивает. Да просто не смотри «Москва-24». А хочешь, я это самое в сторис выложу, ну, чтобы не смотрели?
3: Нет, не хочу.
2: Ну, тогда я удалю сторис, который, чтобы смотрели.
3: Блин. Вот ей-богу, я бы сейчас убил бы тебя. Но мне теперь в тюрьму нельзя. Это ж весь город теперь знает, получается. Это ж мне теперь новую шиномонтажку искать, получается, надо, да? Правильно? В баню в другой район ходить. Только со своей кружкой в пивную симфонию теперь мне ходить, да?
2: Да, Сереж, ну что ты расстроился? Это уляжется все.
3: А?
2: Ну, правда, забудется все.
3: Угу.
2: А я вот до конца дней своих не забуду. Я прям до конца дней буду это видео пересматривать.
3: Видео? Ты что,
2: что?
3: Видео снимал, что ты? Видео снимал?
2: Так, Сережа, мне же надо было что-то выложить в домовой чат. Что, не подумал, что я как придурок ору среди ночи? Просто так.
3: Ну все, ну как да, ну все, это как да. А теперь весь мир знает, теперь получается.
2: Сереж, ну что ты расстраиваешься? Ну правда, ну там же так прикольно же получилось, правда. На, посмотри, вон.
4: Наташ, это песня тебе. С 8 марта. Я опускаю брюки, хочу тебе сдаться, бери же скорее в руки. Он будет 12, а завтра тебе кину 2000 на карту. А ну пока, Наташа, снимай с меня фартук.
2: Ну вот видишь, классно же получилось.
3: Что, нормально, да?
2: Ну, конечно.
3: Что, и получается-то, можно было без секса?
2: Ну, честно, это даже подпортило.
5: Извини. Спасибо большое, друзья. Марина Тедук.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Смотрите, я часто выступаю, шучу про детей, и, конечно, мне потом очень часто пишут про, как их правильно воспитывать. Мне очень нравится, что люди так ответственно относятся к воспитанию, но мне кажется, некоторые прям перебарщивают. Я вот недавно со своим младшим была на детском празднике, и в какой-то момент ко мне подошла какая-то женщина и говорит: «А что это он у вас стоит такой спокойный? Не орет, ничего не просит? Может, его к психологу?» Я думаю, ты чё? К какому психологу? Ты знаешь, чего мне стоило уговорить его, что слово «купи» говорят только грешники? Слушайте, ну мне кажется, сейчас просто все помешались на психологах. Мне кажется, даже туда сейчас водят детей не потому, что нужно, а потому, что это модно. У меня, правда, у меня есть подруга, которая водит своего сына к психологу, потому что он не хочет чистить зубы. Я думаю, ты чё? Ему же всего 3 года. Я с таким вообще, вон, несколько лет прожила. Недавно развелась. Скажи спасибо, что он у тебя до раковины только подбородком достает. А потом давайте признаемся, ну есть же хреновые психологи. Ну вот эти, знаете, к которым приходишь, они говорят: во всем виновата мать. Мне такие не нравятся. Я считаю так, что если я плачу деньги, я привожу ребенка, он говорит: во всем виноваты все, кроме матери. Она лучше. А ты такой от чипсов, поэтому их больше не проси. Я вообще считаю, что, знаете, вот самое главное воспитание — это принимать своих детей такие, какие они есть. Вот у меня получаются мои косячные. Но гораздо хуже, если вдруг родители считают, что их дети самые правильные, самые лучшие, самые идеальные. Вот у меня, когда сын учился в 9 классе, они как-то с пацанами сперли тетради для контрольных и на всех нарисовали члены. Ну, естественно, там вызвали родителей, стали что-то разбираться, и в какой-то момент одна мамаша стала орать: «Это не мог сделать мой Сережа, он же даже не знает, как выглядит пися!» Я думаю, в смысле не знает? Ему 15 лет. Он с ней чаще, чем с бабушкой, видится. Ты чё, блин, все всё знают. У меня младшему 6, он и то знает. Он недавно подошёл к моему мужчине, снял штаны и говорит: смотри, у меня больше, чем у тебя. У меня вот, знаете, вот по этому вопросу больше претензий к учительнице. А ты что, вот реально по этому поводу собрание сделала? То есть всех дернула с работы, заставила приехать. Про что такого? Я иногда сама сижу на совещании, нет-нет, да нарисую. Все, у меня на этом все. Спасибо большое.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: пельмени на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Семенов приехал в Москву всего с 1000 в кармане и довольно быстро сколотил себе состояние опьянения.
2: В Турции не была, а? Спасибо тебе огромное.
3: Ну, тут, Галя, я не волшебник. Я только лечусь.
2: Слушай, даже не верится. Впереди 10 волшебных дней отдыха. Класс!
3: Почему 10?
2: Ну как, вот в путевке же написано 10 дней.
3: Галя, это один день, 0 ночей.
2: Чего?
3: Ну, у нас экспресс этот отдых. Слава, что ты стоишь как выкопанный? Иди, пока мы тут с мамой это говорим, покупайся, это, позагорай за нас. Давай, давай, давай. Что ты время теряешь?
2: Капец. Я Таньке сказала, что мы 10 дней будем отдыхать. Она засмеет меня, ну что за позорище-то?
3: Вот это мы посмотрим еще, кто будет это последний смеяться, да.
2: Чего?
3: А то я не хотел разыгрывать этот козырь. Это Танькин Мишаня-то. Он ее изменяет.
2: Коль, ты мне этот козырь уже 6-й раз кидаешь. Ребята развелись 3 года назад. По твоей милости, между прочим.
3: Да ладно, это чужая семья потемки.
4: Меня выгнали с пляжа. Сказали, свининой паленой воняет. А им свинину нельзя.
3: Ай, Слав,

0: по 30 рублей брал. Я ему лучше это... На чай. Чай дам, вот. Thank you. Goodbye. My love, goodbye.
1: Хамаралас, катин махарас.
2: Коль, а тут лампы энергосберегающие.
0: Да ты чё, сколь?
2: 8 получается.
0: Аллилуйя! Ха! А купим, поешь.
3: Нифига она несчастливая, это майка. Она ворованная. Ее продавец узнал.
2: Коля, ты обалдел совсем, что ли?
0: Галя, я думал, тут реально все включено.
3: Ага, меня чуть не выключили. Мам, можно я в номере посижу?
2: Конечно, Славочка.
0: Ты мне эти замашки брось, экскортницы. В номере он посидит. У нас как раз сейчас это... экватор отдыха. Давай иди в бассейн, там покупайся с открытым ртом там. Полежи перила, там пожри что-нибудь с пола. Может, повезет, еще пару дней поотдыхаем с тобой в больнице. Давай.
2: Я 6 купальников с собой взяла. 6.
0: Валя, зачем тебе 6 купальников? Ты что, свинья из мультика?
2: Фототься надо в разном всегда.
0: Фототься?
2: Да.
0: Я тебе сейчас фотосессию сделаю. Ну-ка садись давай, вот. Стой, раз. Два. Вот так, 3. Ну-ка шапку сними. 4. Вот с лебедем давай. 5. О, видал, вот тебе фотосессия, пожалуйста, из отеля.
2: Ой, все, сейчас Таньке сброшу.
0: Стой, куда ты?
2: Чего?
0: Куда? Ну, дома приедем там, залягем на дно и будешь посылать каждый день по фотографии. Ну, мы отдыхаем.
2: Ага. Танька по видео звонит.
0: Вот вспомни ее тоже, гадюку.
4: Галь, привет!
2: Привет,
4: Таня. Как вы долетели?
2: Хорошо, хорошо.
4: Вы такие молодцы, что улетели. В Екатеринбурге завтра дождь обещают, и всего плюс 10. Все, лето закончилось. Так классно, что вы улетели.
2: Классно, да.
4: Ты что плачешь, а?
2: Да я это, отчасти.
4: Галь, вы так круто там отдыхаете, а? Такие фото классные, вы вообще обзавидовались.
2: Да.
4: Поэтому сюрприз. Мы завтра вылетаем к вам. Девчонки уже взяли.
2: Так а мы это, не можем завтра. У нас это, мы это, завтра верблюда доим.
0: В горы едем.
4: Что?
2: В горы едем, Тань, в горы.
4: Так мы с вами поедем в горы.
2: Так не получится, мы это, на ракете в горы полетаем. А, высокое у нас восхождение будет очень.
4: Так мы же тоже обожаем экстрим.
2: Не получится никак, Тань.
4: Почему?
2: Получится. Да у Коли это, астма и горб вырастет завтра.
1: Бас, go to bus.
4: Вас что там, в автобус уже зовут? Галь?
0: Самохват.
4: Галя! Галь, не слышь тебя, Галь!
0: Тут связь плохая! Фу.
3: Я детский бассейн выпил, у меня живот скрутило.
0: Это, ну и что? Зато воспоминание будет хорошее. Будет что рассказать одноклассникам.
2: Так, все, Коля, с меня хватит. Я сейчас беру все деньги, которые я на зубы откладывал, и мы со Славой нормально едем отдыхать. А ты езжай куда хочешь, понятно?
0: Галь, ты в экономике вообще ничего не понимаешь. Невозможно на одни зубы отдохнуть дважды.
2: Возможно. Ты купил путевку на мои зубы?
0: Валя, я тебе помогаю расти. Я твой личный коуч. Я вывел тебя из зоны комфорта.
2: Я 3 года копила!
0: Так, все, успокоимся. Давайте успокоимся. Садись. Слав, садись. Если можешь. Если не можешь, стой. Давайте все вместе. Вместе. Насладимся моментом. Сейчас пойдем, искупаемся. Позагораем. Да? На. Можно отдохнуть и за минуту. Если это минута отдыха в кругу семьи.
5: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Беларуси 6 часов утра. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Йоу-йоу, всем привет! USB здесь, здесь все Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин. Ну чё, Барвиха, уже начали покупать китайские шмотки?
2: Девчульки, научились выговаривать Xiaomi и Huawei?
1: Вы уже разобрались, что лучше, когда у Армена Cherry Tiggo X8 или когда у Тиграна Haval Jolion X2? Нам всем надо понять, что настала новая реальность. Западных европейских брендов больше нет, все. Но зато приходят все остальные. Как говорится, в ЦУМе места пусто не бывает.
3: Ушел Милан, придет Тегеран. Ушла Прада и Москина, придут кроссовки из Пекина. Ушли пуховики Монклер, носи пальто с КНДР.
1: Молодец, товарищ. Короче, мы под шумок, мы, USB, решили замутить свой marketplace, на котором можно купить шмотки из дружественных стран. Кстати, не только шмотки, разные товары из дружественных стран.
0: USB представляет marketplace USBsberries, на котором вы можете заказать продукцию, произведенную в дружественных странах. USBsberries совместно с зимбабвийским супермаркетом «Африка вкуса» предлагает доставку мяса. Бегемотятина и жирафятина, буйволятина и носорогятина, зебрятина и антилопятина, фламингятина и попугятина, цаплятина и пеликанятина, хамелеонятина и удавятина. Попробуй Африку на вкус. Закажи сардельки из шоколятины и сурикятины прямо сейчас и получи в подарок кольца хобота к пиву. Также только на USBsberries вы можете заказать африканские сырокопченые колбасы Микоямба.
4: Таких колбас я еще не пробовала.
0: Ага. Микоямба хватит на всю семью. USBsberries представляет афганский травяной чай «Веселая беседа». Чай «Веселая беседа».
5: Чай с хорошим настроением.
0: Закажи чай «Веселая беседа» прямо сейчас и получи в подарок афганский шоколад «Ахмадин Аленка» всего за 99 рублей в магазине «Афганочка».
6: «Афганочка выручает».
0: USBsberries представляет.
7: А постираю-ка я футболку, которую ты облил чаем.
0: Колумбийский стиральный порошок «Дон Чичо». Ручная стирка всего за 10 секунд. Только на маркетплейсе USBsberries в разделе «Аптека» вы можете заказать абхазский мультивитаминный комплекс «Абхавит», в который входит витамин...
8: Ау!
0: Витамин...
8: Эу!
0: Витамин...
8: Сюда иди!
0: Витамин...
8: Уф!
0: Витамин... И витамин... Мультивитаминный комплекс «Абхавит». Скажи авитаминозу
9: «Я тебя поломаю».
0: А также только на USBsberries покупайте новые фильмы российско-индийского производства. «Шиварашка», «Берегись рикшемобиля», «Реинкарнация И» и другие приключения Шурика. «Полицейские с Рупиевки». В главных ролях Сергей Буддунов, Анирадхандр Петров, Манан Попов и Александра Чакрабортич. Оплатить покупки на USBsberries можно картой «Многополярный мир». Карта «Многополярный мир» работает только в России и дружественных странах. А в недружественных странах мира нет. Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Здесь как-то раз ехала в такси. В машине было очень жарко. Я думаю, так, нужно открыть окно. И случайно открыла дверь. И он такой: вы куда? Я думаю, как в этой ситуации не хочется выглядеть идиоткой. Я думаю, лучше буду выглядеть как быдло. Поэтому харкнула и закрыла дверь. А вообще, не понимаю людей, которые говорят, хотел бы... Я вообще не понимаю людей, которые говорят, хотел бы вернуться в детский садик. Ну, я бы не хотела. У меня мама там работала воспитательницей. На все детство говорила: я для тебя здесь не мама, а Елена Анатольевна. И было очень странно, когда все дети делали открытки с днем матери, а я с днем... Меня вообще раздражают проблемы детей в американских фильмах. Здесь смотрела, там ребенок пришел, говорит: мой отец не пришел на мой матч. Ну, я была бы рада, если бы отец не приходил на мои соревнования. Он придет, нажрется, будет болеть. Жизвика, давай, обгоняй! Я думаю, кого обгонять? Он с хоровод. Ну, мне еще не нравится смотреть американские фильмы, потому что там другая культура, другой менталитет. Я половину вообще не понимаю. Там, оказывается, оценки в школах ставят не как у нас цифрами, а буквами. Там ребенок пришел заплаканный и говорит: у меня C+. Я думаю, ну, может, как ученик-то не очень, но как яйцо ты отборное. Ну, я не верю, чтобы я в России пришла, сказала домой маме: у меня оценка, что, гепатит? Ну, мне еще кажется, родители выбирают странные мотивации, чтобы позвать тебя на дачу. Мне как-то родители позвонили, говорят: Вика, приезжай, тут герань, унюхаешься. Да. Я вообще выросла и стала проще относиться к бардаку, потому что в детстве тебя прям пугают бардаком. Тебе говорят: ну вот гости придут, а у нас бардак. Я думаю, так а нахрен вы их позвали? Все, у нас бардак. Ну, на самом деле, проблема бардака и гостей решается очень просто. Вы просто закрываете дверь в мою комнату. Нам здесь гости. Пришлите, у вас двушка, и мать такая: однушка. Анти, а там что за дверь? И мать такая: свиней разводим. Она еще постоянно говорит: ну вот мальчики придут, а у тебя бардак. Я думаю, а где ты видела таких мальчиков, которых спугнул бардак? Ну, ноль человек я видела, которых спрашиваешь, что тебя возбуждает, и он такой: чистые плинтуса. Я думаю, вообще, какие мальчики придут, если вы постоянно дома? Вы на неделю уедете, все будет вылизано у всех. Здесь вообще недавно хотела заказать свитер, зашла на сайт, на сайте не был написан размер свитера. Представляете, была написана длина свитера и ширина свитера. Но проблема в том, что я его заказывала для бабушки, хотела сделать ей подарок, звоню и говорю: бабушка, какая у тебя длина и ширина? Она говорит: вы что задумали, у меня гороскоп хороший. Я говорю: это сюрприз. В общем, сказала длину, ширину, обивку зачем-то сказала. Видимо, думает, диван выбираем. Я думаю, ну то есть в этой ситуации спрашивать было не вариант. Я думаю, было бы хуже, если бы она проснулась от того, что я ее измеряю. Что она просыпается, я рядом с рулеткой стою. Говорю: оверсайз, еще и дед влезет.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
3: Партнер программы — букмекерская компания «Макс Лайн».
4: 1000 фриспинов! «Макс Лайн» без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Сейчас чутка подзаработаем и снова юмор на Юмор-ФМ. А пока реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в квартире».
2: Всем привет! Это Катя Рылова, канал Real Life. И это мой обещанный прямой эфир с нашей сегодняшней вечеринки. Так, давайте для начала поздороваемся с моим любимым мужем Мишенькой. Миш, скажи всем привет. Миша!
3: Привет! Привет!
2: Не обращайте внимания, он пока еще не очень радостный. У Миши ночью камень из почек шел. Ну, вы видели это видео, я выкладывала ночью, как он, как карасик на льду катается, корчился от боли 2 часа. Кстати, этот рилс набрал 450 тысяч просмотров. Спасибо вам огромное, мои любимые подписчики, и всем любовь, любовь, любовь. А мы идем дальше. У нас сегодня еще гости. Ну, во-первых, это Яна и Саша. Ну, вы, наверное, помните парочку с кодовым названием «Красавица и бичонок из Нерюнгри». Так вот, это они, но это будет наш маленький секрет.
4: Ну, уже не секрет, да, получается, Катя?
2: Ой, Бука, не вредничай давай. Уже все хорошо у тебя в жизни, уже нашел Яночку свою. Уже не надо брейк-дансом на корпорах подрабатывать, да? Так, ну и, конечно же, здесь сегодня моя любимая подружка Маришка Бамаши и ее новый парень Тимур.
5: О, моя жемчужная попка. Мой верблюжий носик.
2: Тимуря. Ну,
5: укусить тебя за ушко?
2: Хватит, ну люди же. Слушайте, я на самом деле за Маришку очень рада. У них сейчас конфетки, букетики, рафаэлки. И я за Маришу очень рада. Ей больше не приходится убегать босиком по снегу в одной ночнушке, как от бывшего мужа. Это было ужасно. Даже порой приходилось ночевать на дереве. Помнишь, Марин? Что ни говори, а женщина без побоев, конечно, расцветает. Посмотрите, как она сияет. Так, ну я вроде бы всех представила. Сейчас я поставлю телефончик вот сюда, в уголок, чтобы вам было очень хорошо нас всех видно и слышно. Так, все, все есть. И мы начинаем нашу вечеринку. Все, ребят, давайте, рассказывайте что-нибудь интересное. Только, пожалуйста, без политики и матов, окей?
4: Катя, ты прям реально хочешь, чтобы вот люди смотрели, как мы сидим, просто здесь ужинаем, да?
2: А что такого, Саш? Я блогерка, канал Real Life о простой девчонке из Шушенского, которая приехала и покорила Улан-Удэ. И это просто канал о моей жизни, и я снимаю свою жизнь.
4: Кать, ну мы же не блогеры, понимаешь? И может быть нам не очень прикольно, что люди смотрят за нашей личной жизнью, понимаешь? Сейчас наша Мариночка опять нашвыряется и начнет здесь исполнять. Опять разденется, будет ходить с голым торсом тут. Вот, у меня красные плечи, смотрите. Начнет ронять, бросать, всех провоцировать фразой: «А что ты мне сделаешь?» Ну, ей это не надо. Вряд ли она этого хочет. Да,
6: ну, а рассуждение Тимура о том, что настоящая женщина начинается только после 80 килограмм, и что если она не может отразить атаку медведя или держать тебя на вытянутой руке над пропастью хотя бы полчаса, то тебе нельзя доверять. Кать, я тоже сомневаюсь, что вот это все надо знать общественности.
2: Ребят, вы серьезно?
7: Нет, ну, Катюха, ну они правы. Только я ни хрена не пойму, что они нас пример-то приводят с Тимуриком.
4: Не знаю.
7: Ну ты заигралась. Я вчера к тебе приходила, так подружка там посплетничать, что-то посудачить 6 бутылочками вина. А ты взяла это все и сняла. Ну да, я главное такая смотрю, она что-то там в сторонку там косится, что-то шепчет. Я начала на вино грешить. Потом нет, смотрю, все как обычно, которое мы обычно и берем. Таишинское шоколадное, 20 оборотов. А когда она сказала конкурс, тут я сразу все и поняла. Теперь все знают, что у Тимурика писюн как карандаш.
5: Зато 2H самый твердый.
2: Так, ребят. Слушайте, я ничего не понимаю. Я просто снимаю контент. Ну, бывает, что там случайно промелькнет, что-то типа проскочит, что у Яны там одного соска нет, и у нее слева просто кожаный шарик. Ну, это случайно, и что? Что вы там такого? Я не понимаю, реально.
8: Да как что такого, Катя? Мы друзья, понимаешь? И мы собираемся здесь просто по-дружески. И просто общаемся. И в этом общении не всегда нужно следить за тем, что ты говоришь. Вот я в диалоге просто сказал, что слово «пацана» переоценено. Ну, я не так сказал, я там чуть-чуть пореже сказал, да, там, с матом, но я сказал это вам, друзьям, понимаете, вам, друзьям. А благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан», а заканчиваются нетрадиционными сексуальными предложениями различной степени тяжести, Катя. Мне это надо?
5: Ребят, ну... Все зарабатывают как могут. Я сам вот недавно хотел начать торговать детьми. И оказалось, их нельзя через ДЭК отправлять. Такая ситуация. Да, поэтому хайпить на личной жизни – это не самое страшное. Да, мой крепыш?
9: Ну, как у меня те слюни текут.
7: Ты умрёк.
2: Подожди, в смысле? Хайпить на личной жизни? Вы о чем? Я просто снимаю свой блог о себе. Вы про себя все говорите сами, ребят. Я ж никому не рассказываю, что у Яны большой палец на ноге, как на руке, сбоку растет.
8: Я что еще про тебя не знаю, а?
2: И про тебя, Саш, я не рассказываю, что ты поехал в Турцию пересадку волос сделать. Конечно же, решил сэкономить, пересадил собачьи. И теперь, Саша, у тебя, ты когда голову моешь, псиной воняет башка. И зимой подшерсток вырастает.
8: Спасибо, Катя.
2: Да не за что, Саш. А вы, ребят, если вы не хотите, чтобы все видели, как вы целый час сосетесь до синих губ, так идите до конца и не показывайте это нам, друзьям, тоже. И вообще, знаете что? Берите пример с Миши. Миша каждый день в моем блоге. И он ни разу слова не сказал. Его все устраивает, понятно? Да, Миш? Миш, ты что? Миш, что ты молчишь? Миш, ты же за меня?
10: Закрой свой. А чё я слова подбираю? Вонючий рот, Катя. Ты меня задолбала со своими челленджами, сторис и рилсами. Мне 40 лет. Какие нахрен челленджи? У меня в заднице узлов больше, чем на пиратском корабле, ты понимаешь? Я завскладом перекрестка, Кать. Про меня люди должны узнать, только если я умер. Ну или, не знаю, в «Поле чудес» сматерился смешно. Но это максимум. Я хочу приходить в магазин, покупать хлеб и спокойно уходить. А не еще полчаса с продавщицей обсуждать, как давно у нас с тобой целых 2 недели ничего не было, Катя. Кстати, с днем рождения меня, да, ребят? Спасибо, что пришли. 40 минут сижу один, бухаю.
2: Миш, прости, пожалуйста. Но я не знала, что это для тебя так сложно. Я больше не буду никогда так делать. Все, больше не участвуй. Для меня очень важно, чтобы тебе было хорошо. Я же тебя люблю, Миш, правда. Но ты меня тоже пойми. Если б не мой блог, я бы точно не смогла позволить себе тот подарок, который сейчас сделаю.
10: Ой, что ты можешь подарить мне, Катя? Алтайский чай? Дешевые авиабилеты? Что ты там рекламируешь отсюда?
2: А ты, Миш, выгляни в окно и увидишь.
10: Ой, да чего ты за драма опять? Это что, машина?
2: Машина.
8: Чего?
10: Китайская.
2: Ну, какая еще?
10: Я такую хотел, Кать!
11: Спасибо! Катюшка, спасибо!
10: Спасибо большое всем подписчикам за донаты! Кто не донатил, тот козел вонючий. Пойдемте посмотрим мою тачку новую.
2: Погнали,
10: возьми телефон, снимать
2: будем. Реально потом.
10: Тогда запоминай.
2: Да надо бантик содержать.
5: Мы тоже сейчас идем.
8: Давайте.
5: Мы сейчас придем, ребят. Да?
7: Но мы же никуда не пойдем.
5: Мы с тобой никуда не пойдем. Что-то поинтереснее никуда.
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Слушайте, вот я женат, и в стендапе обычно парни рассказывают, какие у них жены тупые, да? Ну, вы в курсе, наверное. У меня вообще другая ситуация. У меня жена очень умная, у нее два высших образования, она очень умные поступки совершает. И сразу после них такую хрень. Ну, я просто уже перестал понимать, где умный поступок, где... Она может, вот смотрите, в уме высчитать скидку 37% до копейки, правильно. Потом будет победоносная походка идти на выход и впечатается лбом в дверь стеклянную, понимаете? Сразу же. Это одно за одним идет, вот так. Она когда что-то умное делает, я уже с камерой, я наготове, потому что ща будет контент. Сейчас мы. Я же серьезно, я перестал уже отличать, где одно, где другое. Она мне недавно звонит, говорит, слушай, я стекло на айфоне разбила. Я говорю, сильно? Она говорит, сильно. Такая трещина по диагонали на весь экран. Сейчас я тебе снимок экрана пришлю, посмотришь. Я думаю, снимок экрана? Ну давай, пришли, сейчас ты, конечно, удивишься сама. Она мне присылает фотку в WhatsApp, я открываю, а там фотография ее экрана, понимаете, с трещиной. Ну, я охренел. Я звоню, говорю, а как ты фоткала? Телефон на телефон? Как у тебя получилось? Она говорит, в смысле? На фронтальную камеру к зеркалу поднесла вот так и сфоткала. Я говорю, а чем ты держала телефон? Почему не видно пальцев? Она говорит, за кольцо сзади вот так поднесла, сфоткала. Я говорю, а пальцем, ты же должна была нажать на кнопку, чтобы снимок получился. Она говорит, я фронтальную камеру поставила на таймер, поднесла к зеркалу. Почему столько вопросов, Андрей? Ну, мне стыдно стало, честно. Но я решил честно признаться. Я говорю, просто я в какой-то момент подумал, что ты сейчас просто скрин экрана сделаешь и пришлешь мне. Она такая, а, можно же было скрин сделать. Вот смотрите, сказать, что я расстроился в эту минуту, вообще нет, понимаете? Ну, я наоборот такой, типа, это моя Наташка. Сюда, иди на звук, я здесь, давай. Нас так часто упрекают, типа, да вы вот своих жен называете тупыми, не такие уж они у вас тупые. Ну, естественно, не такие. Мы утрируем отчасти, понятно? Ну, до меня она как-то жила, понимаете? Не было такого, что мне ее отец на свадьбе передавал, типа, ну ты береги ее, она, видишь, какая у нас, да? Она сидит на жопе. Такая у нее трусы на голове. Ложкой землю ест, такая. Любовь! А! Ну, нет, конечно. Больше того, я вам скажу: вот смотрите, есть же стереотип, что женщины потупливают. Вот давайте честно, парни, у кого тупит женщина? Похлопайте. Девки поворачивают такие. А вы без баб пришли, поэтому хлопаете, да? Так вот, смотрите, это все стереотип, это чушь, я вам честно говорю. Ну, нет тупых женщин, они прикидываются все. Им так удобно, понимаете? Она сидит, думает, это сейчас он поймет, что я умная, придется самой коммуналку высчитывать, самой машину на сервис гонять, самой ездить бабку свою мыть. Да нахрен это надо? Лучше сейчас, пока он на меня смотрит, я слюну пущу вот так вот. Он пустит слезу и сам все сделает. Я вам говорю, серьезно, ну, у всех женщин такая фигня. Я видел, как моя жена, один раз я видел, как она паркуется возле торгового центра, один раз, потому что я стараюсь закрывать глаза в такие минуты обычно. Ей выскочили мужики, подсказывают ей, она такая, спасибо, спасибо. Выходит, я говорю, зачем ты их слушала, ты же умеешь парковаться. Она говорит, ты понимаешь, если они сейчас поймут, что я умею парковаться, они другим тупым бабам не будут помогать. Я думаю, ух ты ж, у вас братство. Вы прям, ну... Друг за друга горой. Какой у вас девиз, бабы? Типа, одна за всех, и все, ой, кися побежала. Вот это? Ну, я тебе денег на сумку давал, ты их на общак отнесла или что? Я сразу же вспомнил эту ситуацию с экраном, понимаете? Мне кажется, она такая на фронтальную камеру поднесла к зеркалу, сфоткала. Я потом такая, зачем я это сказала? Я же спалилась. Давай писать в бабский чат. Знаете, у них есть бабские чаты? Типа, девочки, я, кажется, нас спалило. Слушайте, давайте думать отмазку, потому что сейчас спалят меня, я всех за собой потяну. Я молчать не буду, понятно? И тут я ей такой, я думал, ты скрин пришлешь. Она, бабы, отбой, все, дебил сам все придумал. Мы в безопасности, спокойно. Все окей. Мне кажется, если честно, женщина и должна немножечко тупить, потому что, ну, мужик должен оставаться мужиком, мы для них подвиги должны совершать, понимаете, про что говорю, парни? А для умной женщины очень сложно совершать подвиги. То ли дело для глупенькой, да? Ну, она сидела без света, ты лампочку вкрутила, она такая: ты дал мне свет. Ты мой Прометей. Ты такой: да, я Прометей. У самого пятно от горчицы здесь. Яйцо из трусов висит. Прометей. Сейчас орел прилетит, скажет: я клевать его не буду. Нахрен мне его печень, у него гепатит сто пудов. Я к тому, что умная женщина в этой ситуации ровно те же самые слова сказала бы. Просто с другой интонацией, понимаете? Ну, ты такой, типа: я дал тебе свет. Она такая: да ты Прометей, Валера. Ты еще и смыл за собой, ты ж Посейдон, да, у нас? И стульчак поднял, ты ж Геракл, не мужик, а пантеон богов. Кому молиться, я не понимаю. Так что это нормально, когда женщины тупят. Более того, ну давайте честно, парни, мы же боимся умных баб. Ну, мужики сейчас понимают, про что я говорю. Если ты в Тиндере где-то склеил девочку, пришел с ней в ресторан, такой: ну, чем занимаешься, расскажи о себе. Она: да я-то бухгалтер, а про тебя почитала, чем ты занимаешься. Смотри, года через три тебе индексируют зарплату, где-то на 30% повысят ее, мы сможем взять в однушку в ипотеку, оформим НДФЛ, налоговый вычет, лет за 10 подойдет материнский капитал, мы сможем, в принципе, жить не беззаботно. Чем мы сегодня? К тебе, ко мне, куда? Ну, скорее всего, он скажет: ты давай к себе. А я смотрю, он там девчонка креветки заказала, ей принесли воду с лимоном, она ее пьет. Я, наверное, туда. Так что, если в зале есть умные женщины, у которых проблемы с мужиками, я вам дам совет бесплатный. Вы не тупите, вы тупите. Как бы парадоксально это ни звучало, понимаете? Если вы сейчас сидите и думаете: а что такое парадоксально? Вы на верном пути. Не останавливайтесь. Спасибо, друзья. Вы очень классная публика.
0: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Сейчас реклама. Сразу после юмор на Юмор-ФМ.
1: Стоп, Бетера.
0: Вау! Бетера раздает двойной.

0: получения убытков.
1: А вот теперь будет смешно.
2: Юмор FM и телеканал TNT International представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор FM. Для детей старше 16 лет.
3: Итак, Сочи, август, ресторан на набережной.
4: Ты что-то съел, пока отвернулась, что ли? Такое? Что это у тебя торчит? Я же говорила, не есть ничего у меня за спиной. Только то, что я разрешаю.
5: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
5: Чем могу вам помочь?
4: Нам бы, пожалуйста, столик на двоих. Мы хотим поужинать.
5: Отлично. А когда?
4: Что значит «когда»?
5: Ну, могу предложить ноябрь, скажем так. Первая половина 29 числа. Подойдет?
4: Нет, вы не поняли, мы хотели бы поужинать прямо сейчас.
5: Девушка, это вы не поняли. Сейчас август, пятница, вечер. Тем более рядом в ДК недавно закончился концерт Лепса. У нас нет свободных мест вообще.
6: Дорогая, пойдем. Возле гостиницы шашлычка есть на вынос. Помнишь, вот где я в прошлом году отравился?
4: Сережа, ну какая шашлычка? Мы же договорились питаться правильно. Послушайте, ну, может, вы нас просто к кому-то подсадите?
5: Ну, я боюсь, что... Ну, вы знаете,
4: ой,
5: ну...
4: все, короче. Добрый вечер. Вы не против, если мы к вам подсядем? Мы очень хотим поужинать, но, к сожалению, во всем ресторане нет свободных мест.
5: Девушка, не мешайте мужчине кайфовать.
7: Нет, конечно, пожалуйста, присаживайтесь, что мы не люди, что ли. Конечно, присаживайтесь, что стол квадратный, земля круглая, воздух общий. Садитесь, конечно, какие-то. Конечно, садитесь.
4: Благодарю.
7: Стоя, только лошади кушают, мы же не лошади, да.
6: Здравствуйте.
4: Можно нам, пожалуйста, сразу салат из рукколы, сельдерея, крест-салат, микрозелень и морковь с яблоками, да?
7: А, ну вы могли и стоя поесть, конечно.
4: Что?
7: Я говорю, к вам джиган подойдет.
4: Почему?
7: Вы просто столько травы заказали.
4: Сережа, боже мой, ну веди себя прилично, что ты ржешь, как конь. И сядь, пожалуйста, ровно. И ногу на ногу не клади, и локти со стола, пожалуйста, убери. И живот в тени, я тебя умоляю. Носом не шмыгай и не улыбайся, как дурак. Что ты улыбаешься, как дурак? Не дергай ногой под столом, я тебя прошу. И головой по сторонам не мотай. Господи, и хватит моргать. Сережа, пожалуйста, не чешись, ты позоришь нас. И я тебя умоляю, не засвинячь рубашку.
6: Ай, извини, прости, дорогая.
4: Хватит извиняться.
6: Дорогая, я больше не буду извиняться, хорошо? Кстати, мне кажется, у меня гораздо мягче стул. Давай поменяемся.
4: А может, ты не будешь мне говорить, что делать? Если я захочу поменяться, наверное, я как-то сама поменяюсь. Тебе это понятно?
6: Да, понятно.
4: Понятно тебе?
6: Понятно, это мне понятно.
4: Мы можем не возвращаться больше, когда
6: мы больше не будем возвращаться.
4: Ну и ничего, он не мягче.
6: Давай, обратно поменяй.
4: Ой, сиди, пожалуйста, там, где сидишь.
7: Подскажите, а у вас есть бараньи яйца?
5: Есть.
7: Даже у них есть яйца.
5: Пить что-то будете? Я не знаю, там, может быть, водочку?
7: Ледяную. Ледяную из морозилочки возьми. Рюмочки из морозилочки достань, чтобы вот прям пальцы обжигали. Прям вот такие рюмочки принесешь тоже, да?
5: Я прошу прощения. А рюмочек сколько?
4: А Сергей у нас не пьет.
7: А две рюмочки давай, у меня же две руки будут. Может быть, пиво?
4: Нет-нет, ну что вы, у Сережи такой слабый желудок.
7: А при чем тут желудок? Жара 45 градусов, он до желудка не дойдет, на губах обсохнет все. Вы что? Кактус иногда тоже надо поливать.
4: Вы знаете, спасибо за ваше экспертное мнение, но я, наверное, лучше знаю, что действительно Сергею нужно.
7: Я не настаиваю, вообще не настаиваю. Может, настоечку, кстати, настоечку?
6: Дорогая, пожалуйста, настоечка. Там же вообще градусов нет. Ты как будто компотик перебродил. Пожалуйста, очень
4: Сереж,
6: прошу.
4: Ну какая настоечка? Мы же договорились, никакого алкоголя. Отдыхать можно без алкоголя.
7: В Сочи?
4: Да, в Сочи.
7: В разном Сочи мы отдыхаем, конечно, с вами.
4: Я пойду помою руки. Ты же уже мыл?
6: Да, конечно, когда пришли, еще раз помыть.
4: Пожалуйста, сиди вот с чистыми руками здесь, я схожу одна.
7: Она тебя в карты выиграла где-то?
6: Простите, я не понимаю, что вы имеете в виду?
7: Ну, ты за долги на ней женился, ты... Должен был кому-то, или как?
6: Мы с Оксаной еще не женаты.
7: А, это вы еще и не женаты? Что? Это уже лазеечка, дружок. Это уже тебя можно как бы спасти. Можно, пока табуретку из-под тебя не выбили, тебя как бы можно из тебя еще сделать мужичка. Ты «Побег из Шоушенка» смотрел?
6: Смотрел.
7: Побежали.
6: Простите, а куда побежали?
7: Из Шоушенка в нормальную жизнь куда побежали, в смысле?
6: Послушайте, нормальная у меня жизнь, меня все устраивает.
7: Что тебя устраивает, что она тебе ничего не дает, она тебе пить не дает, есть не дает, она тебе вообще дает?
6: Много вы понимаете, мы договорились с ней на берегу, что сначала мы хорошенько друг друга узнаем, чтобы сначала было слияние душ перед слиянием тела, нам нужно хорошенько друг друга узнать перед своим...
7: Ой, заткнись! Заткнись, я тебе прошу, ты шаурма жеваная, ты где-то, она мне... Фу на тебя! Фу на тебя! Фу на тебя!
6: Что вы делаете?
7: Тестостерон тебе повышаю, что я тебе делаю? Сидит он. Жаба, скотина ты, как... Ах ты! Возьми себя в руки, я тебе сказал, ты! На час отсюда выходим, идем, тут недалеко есть массажный салон. Ну просто бомбить, просто там умопомрачительные царские франчачели делают. 4 руки называется, я двойной брал, 8 получается. По времени быстрее, дешевле как бы, все. Все, сейчас идем, все, собираемся, идем.
6: Конечно,
7: давай.
6: Пошли. А Оксана может с нами пойти?
7: Тебе прям настолько, да, башку каблуком пробило, да? Ты одупляешь, что я тебе вообще объясняю?
6: Мы с Оксаной пришли, мы должны быть дальше с Оксаной. Мы должны быть дальше
5: Там на улице дождь начинается, все с террасы внутрь пересаживаются.
0: А, девочки, добрый вечер. Если есть возможность, да,
7: Никаких проблем.
6: Кто там? Кто это? Кто это? Трубы. Какие трубы?
7: По которым ты будешь из Шоушенка бежать.
6: А вы уже о чем-то договорились?
7: Я так договорился. Лавров так не договаривается, как я договорился. Мы сейчас едем в бассейн с ними, там текила, шампанское, там все, мы там голые будем в бассейн нырять. Ну все, там будет все, там все. Будет все, там прям будет все прям. Не прям все прям. Все будет прям.
6: Ай, не надо, не надо.
7: Все. Едешь ты, ты едешь, ты сейчас сказать и все. О, вы вернулись, рады вас, да, пожалуйста.
4: Сереж, как ты?
7: Все хорошо, барашек у вас сидит, травку кушает, солнышко греется, все нормально, не переживайте.
4: Сереж, все хорошо? Сереж?
6: А?
4: Все хорошо?
6: Да. А не хотела бы ты в гостиницу пойти?
7: О, мистер Че Гевара!
4: Ну... Если ты уже хочешь в гостиницу, можно, да. Я бы пошла.
6: Да, пошла ты. Пошла. Ты пошла в гостиницу, а я, ну, потом, попозже, чуть-чуть попозже приду, утром.
4: Что-то я не поняла, Сережа, а что ты будешь все это время делать?
7: О, девушка, он имеет в виду, что можно отдыхать друг друга немножко, можно не обязательно вместе ходить, все на улице спокойно, не 90-е годы, все хорошо. Вы идите, тем более у всех ноги разные, каждый по-разному дойдет. Вы придете, он завтра утречком приедет. Мы здесь спокойно посидим, мужские буквы пообсуждаем, там, БРИКС, ЛЕПС, там, КГБ, ЛДКБ, там, ПСЖ, там, ну, вам неинтересно будет просто, да.
4: Послушайте, а можно мы как-то сами разберемся?
7: Да, я вообще кто? Вы что это? Я вообще ничего. Я сегодня есть, завтра нет. Это вам жить с этим аджоп-сандалом. Да? Давайте сами свои наушники распутывайте.
4: Сереж, я немножко что-то не понимаю. А что происходит?
6: Я мужик.
4: Ой.
6: Ай. Мне нужно в Шоушенк. Я Че Гевара. Я приду после царских франчател. МИД договорился.
4: Что?
6: Лавров.
7: Ты стратег, конечно, а? Не ты курсом рубля занимаешься, нет?
4: Ты можешь мне объяснить, что происходит?
6: Фу. Хватит. Да коли мужикам власть, пожалуйста.
4: Тебе плохо?
7: Он просто пытается сказать, говорит, иди в гостиницу, посиди, нормально, подожди, а сейчас... Это он как бы говорит, как бы, я тут ни при чем, он просто хочет сказать, как бы, иди спокойно, сядь, шуруй в гостиницу.
4: Ты что, себе позволяете?
7: Да я что, я при чем тут вообще? Это он говорит, как бы, он говорит, ты хлеборезку закрой свою, иди в гостиницу, сядь, дай мужику отдохнуть нормально, ты мышь, это он, я вообще никакого отношения. Я просто понял, что он хотел просто передачу, он имел в виду.
4: Послушай, Сережа, ты можешь просто нормально словами сказать, что ты хочешь?
6: Сношаться.
7: Ты дурак, ты дурак, ты понимаешь, что ли ты? Остаться, он имел в виду остаться, он говорит, остаться, девушка, он имел в виду.
4: Нет,
7: остаться он хотел сказать.

0: Знаешь, езжай, я с тобой погулял же, езжайте, девчонки, с ним.
1: Да. Серьезно?
0: Да, конечно, езжайте, все нормально, езжайте.
1: Девочки, ну так вышло.
0: Давайте,
1: езжайте. Я запомню это на всю жизнь. Не забывай обо мне.
2: Ну что скажешь, пап?
3: Этот дочь ненормальный, этот прям тебе не подходит.
2: Ну что, ищем дальше?
3: Сейчас мама Светлена его проводит, и будем тебе искать друга.
2: Давай.
4: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Чтобы жить дольше, нужно смеяться больше. Но только после рекламы на Юмор-ФМ.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Встречайте шоу «Большой страны» на Юмор-ФМ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: В строительном магазине.
4: Маша, мы же взрослые с тобой, адекватные люди. Я не хочу превращаться в эти стереотипные пары, которые ругаются в строительном магазине. Пойдем на улицу, я объясню тебе все, что я о тебе думаю. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, подышим, подеремся.
5: Максим, нам ремонт жизненно необходим.
4: Зачем?
5: К нам, когда гости приходят, спрашивают, разуваться или нет.
4: Хорошо, сделаем мы этот ремонт. Но зачем ты покупаешь эти шпатели и валики? Их что, у ремонтников нет?
5: Какие ремонтники? Ты сам будешь делать ремонт.
4: Я на тебя сейчас стеллаж уроню.
5: Так.
4: Я подписывался на ремонт, а не на сам сделаю ремонт.
5: А ты что, не мужик? Мой папа все делает сам. Дом построил сам, машину чинит сам, ремонт тоже сам.
4: Ну и черт, он очень плохо сделал, просто очень плохо, просто отвратительно все. Ты пойми, сейчас ремонт сильно сложнее стал. Советский ремонт я и сам могу сделать. Всю мебель в центр комнаты сдвинул, задолбался с обоями, а там, где криво наклеил и пузыри, туда мебель поставил. Поэтому нам нужны ремонтники.
5: У нас нет возможности на ремонтников. Так, Максим, Максим, почему ты сжимаешь кулаки? Здесь кругом камеры.
4: А я-то дорогая. А давай мы с тобой посмотрим, что ты там напридумывала с этим дизайн-проектом. Вот это вот что такое?
5: Полы с подогревом.
4: А я умею делать полы с подогревом. Мы вообще с тобой достойны полов с подогревом? Я могу одним способом только сделать полы с подогревом. Это поджечь соседей снизу. Не будет у тебя этих полов. Тапочки будут теплые. Это что?

0: А это вот я на потолке хочу такую конструкцию, это металлоконструкция такая, да, вот она крепится как бы, а к ней крепится гипсокартон, и получается такой типа короб.
1: То есть не потолок.
0: А вот потом на это на все натягивается такая натяжная штучка.
1: То есть ты мне предлагаешь сделать два не потолка, да? Откуда столько веры, Маш, меня? Я из детского сада ребенка через раз нашего забираю. Просто будет белый ровный потолок. Вот так вот будет. Это что, люстры? Ну хотя бы электрик их будет вешать.
0: Да что там вешать? Крючок и две проволоки.
1: Крючок и две проволоки. Меня так в гроб будут опускать. Это же электричество, это опасно, Маш. Очень обидно будет пережить 90-е, коронавирус, а потом улететь в окно, отхоротнувшие тебя люстры, которые ты даже сам вешать не хотел. Но это-то ладно, я могу еще понять, но вот это вот что?
0: Подвесной унитаз. В народе парящий.
1: Зачем? Чтобы Аладдин в туалет сходил?
0: Да при чем тут Аладдин? Это модель такая, там внизу ничего нет.
1: Ну тогда же теряется сам смысл унитаза.
0: Да ничего не теряется. Там такая конструкция, которая встраивается в стену, и унитаз подвешивается.
1: Кошмар какой-то, надо будет соседей сбоку предупредить.
2: Ну вот. Вань, я же говорил, что это бороденки ругаются, а не стеллаж огромный рухнул. Здрасте. Что-то же ремонт решили делать. И мы, я просто в восторге. Ванечка отпуск взял и сам все делает.
3: Да. Да просто люблю я все это. Шпаклевка, шурупчики, перфоратор.
2: Да, мужчина.
3: Мужиком себя чувствую.
1: Да что ты?
0: Слыхал, да? Оказывается, в наше время еще кто-то с мужиками живет. Нет, я-то, походу, с принцем. Все за него сделай, все ему подай, принеси. А он 3 часа с газетой будет на парящем унитазе парить.
3: Макс, ты че?
1: Че?
3: Мужики сами должны ремонт делать. Ругаться, материться, но делать.
2: Макс, на самом деле, ну ты че, неумеха и белоручка, что ли?
0: Принц он.
1: Слушайте, знаете что, думайте обо мне, что хотите. А знаете, почему я мужик?
2: Ну-ка.
1: Потому что у меня хватает мозгов не лезть туда, в чем я не разбираюсь. Или вы как хотите? Я устанавливаю джакузи, меня ошпаривает кипятком, приезжает скорая. Молодец, мужик, браво, мужик. Сам джакузи поставил, да? Светлая тебе память.
2: Господи, ну, дело ваше, конечно. Вань, я тебя теперь еще сильнее люблю.
0: Мужчина!
2: Маш, идем, выберем кафель, пускай тут
0: кафель,
2: разбираются.
0: Кафель,
2: пускай,
0: да.
2: Мужик. Да.
1: Че, может, и правда самому попробовать ремонт сделать? Если что, поможешь мне?
3: Че, дурак, что ли, а? Не вздумай ни в коем случае сам ремонт делать!
1: Ты же сказал, что сам все делаешь.
3: Ага, я попробовал. В первый же день себе обойным клеем в рот попал, 2 часа в стену просмотрел. Не. Я 8 часов пытался в ванной плитку отодрать. 4 часа отдирал, 4 часа плакал. Так и не отодрал. Видишь шрам?
1: Ну.
3: Это я пылесосил. Поэтому нет, все, моя на работу, я звоню строителям, они делают. Хочешь телефон прораба, дам вот такой.
1: Да?
3: Да.
1: Не, не надо.
3: Чего?
1: Сам хочу попробовать ремонт сделать. Чтобы Машка на меня... С уважением взглянула. Да и самому, чтобы понять, что могу что-то руками сделать. А на завтра давай мне телефон этого бригадира.
3: Все.
1: Ремонт делать будем.
3: Договори. Только никому.
4: Это были лучшие фрагменты программы «Шоу большой страны» на Юмор-ФМ.

0: Беларуси 7 утра.
1: Начало часа представляет сеть салонов товаров для сна «Вегас».
2: Не откладывайте комфортный сон на потом. Покупайте матрасы и кровати «Вегас» в кредит от банка-партнера на 3 года с фиксированной ставкой 4% годовых. Подробности по телефону А1-127-45 и на «Вегас.бай».
3: Маша Непорядкина и замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович. В шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор-ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Ведь старше 16 лет.
4: Партнер программы «Супер-премиум-корма для кошек и собак» «Альфа-Пет».
5: Мясо, мясо, еще больше мяса.
4: В профессиональных рационах «Альфа-Пет» для кошек и собак.
5: «Альфа-Пет»
4: – больше, чем корм. Официальный дистрибьютор в Республике Беларусь ООО «Ветторг-партнер».
6: 7 утра в стране. Доброе утро!
7: Здравствуйте, дорогие друзья! С праздничком вас!
6: Шикарный день сегодня.
7: Машечка, Лешечка, дорогие радиослушатели! Всех поздравляю! Сегодня у нас профессиональный праздник. А значит, мы шо, Машечка?
6: Что?
7: Работаем на лайте. Давай, я закидываю ноги на стол вот так вот.
6: Ничего себе, Яков Маркович.
7: Все. А ты?
6: А я?
7: А я не знаю, придумай.
6: О, слушайте, ну я давайте я сегодня не буду про погоду говорить.
7: Давай!
6: Фу. И не буду пробки читать.
7: Фу, пейса в рот попала, извини.
6: И не буду, что еще делать? Остальное буду, Яков Маркович.
7: А давай еще ничего не делать. Пусть люди музыку слушают, у нас же праздник.
6: Не, ну нет, вы что, я подготовилась, у меня есть новости.
7: Да?
6: Да, у нас есть подарки для радиослушателей.
7: У меня к тебе только один вопрос, а зачем ты это сделала?
6: Потому что вчера меня никто не предупредил, что это можно не делать. Поэтому я все сделала. Давай-ка, раз сделала, будем работать.
7: Все, работаем, поехали.
6: Ага, доброе.
7: Доброе.
3: Новости на Юмор-ФМ.
8: Здравствуйте, я Олег Коробец. Сейчас расскажу о том, что милицию, медиков и МЧС переведут на усиленный вариант несения службы, а адвокаты в преддверии праздника бесплатно проконсультируют некоторых белорусов. Милиция, ГАИ, медики и другие службы на период праздничных мероприятий в Беларуси переводятся на усиленный вариант несения службы, сообщает БелТА. Для управления силами и средствами будут работать оперативно-ситуационные штабы. Во всех местах проведения мероприятия, а также на прилегающей территории, охрану общественного порядка обеспечат сотрудники МВД, которые будут нести службу как в форменном обмундировании, так и в гражданском. Планируется задействовать потенциал республиканской системы мониторинга общественной безопасности, а также беспилотные летательные аппараты. Будет усилена плотность нарядов на объектах транспорта, метрополитена и в иных местах массового пребывания граждан. Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют завтра малообеспеченных граждан. Об этом сообщила БелТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут. Она отметила, что акция приурочена ко Дню Победы, а также Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Гражданам дадут устные консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее с информацией о проведении акции можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов. Белпочта предлагает бесплатно отправить открытки с поздравлениями с Днем Победы. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале почтового предприятия, передают «Спутник». Праздничная акция «Поздравь родных и близких с праздником Победы» стартует сегодня в каждой области и продлится по 9 мая. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно купить открытку в местах проведения акции. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте предприятия. После того, как почтовая карточка будет приобретена, ее нужно заполнить и отправить адресату, а Белпочта доставит ее абсолютно бесплатно в любой уголок страны.
3: Юмор-ФМ. Погода.
8: По информации сайта «Погода.бай», сегодня, 7 мая, на большей части территории страны ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Без осадков только в Гомеле, там до 29 тепла. В Гродно 21 с плюсом, в Витебске 24 тепла, в Бресте 25 градусов выше нуля, в Могилеве плюс 27. В Минске до 25 тепла, возможен дождь с грозой.
1: Партнер прогноза погоды – поставщик кровельных и фасадных материалов «Дёки Запад».
0: Прикупил земли? Не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёки». Стройке правильный дан старт. «Дёки». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёки» в фирменных салонах «Дёки Запад». Сайт dsc.by.
2: Слушайте радио «Юмор ФМ» и с помощью бесплатного радиоплеера. Заходите на сайт radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Слушайте «Юмор ФМ» в радиоплеере и радуйтесь жизни.
9: «Юмор ФМ»

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет. Планерочка.
1: Денег в банке много, а погода теплая.
2: Вот, видишь, Маш.
1: Вы сказали, что мы сегодня на расслабоне
2: идеально,
1: работаем.
2: Идеально.
1: Сегодня же день радио.
2: Да, денег в банке много, погода теплая. Такие новости каждый день слышишь. Понимаешь, вот просыпаешься утром, включаешь телевизор, и тебе такое говорят.
1: Денег много, погода теплая. А что еще надо человеку? Поесть.
2: Абсолютно, конечно.
1: Что? Поесть.
2: А есть что поесть?
1: Всегда есть что поесть.
2: Все, давай, сейчас я в холодильник Лешку вырубаю.
1: Подождите, а новости нам не нужны никакие?
2: Абсолютно, не хочу.
1: Я подготовилась.
2: Да?
1: Да.
2: Ну, давай.
1: Не, ну вы уже как будто бы, знаете, потерплю твои новости.
2: Так и есть.
1: Ну, я, первая новость будет про как обманывают туристов на пляжах.
2: Неинтересно, вычеркиваем. Давай следующую.
1: Яков Маркович, вы можете попасть под жернова.
2: Кого?
1: Обмана.
2: Меня? Чтобы кто-то обманул?
1: Да, я вас умоляю.
2: Вот и я тебя умоляю. Давай вторую.
1: Так, значит, у нас в городе мосты. Так. Есть мост.
2: Есть мосты. Как ни странно.
1: Как ни странно, да? Ну, помните, его открывали торжественно, красиво.
2: Там еще такой прозрачный, можно ходить по этой.
1: Кусочек.
2: Да, да, кусочек. Кусочек тонированного стекла.
1: Так вот, этот мост можно теперь включать по желанию, когда ты хочешь, чтобы он светился.
2: Че, самому?
1: Ну, за деньги.
2: А удаленно можно?
1: Нет, там нужно прям туда. А зачем вам удаленно?
2: А я дома сидел, прикалывался.
1: Типа светомузыку включали или что? Не, ну это интересно, например, со свидания с девушкой ведешь, и бах, включил мост. Представляете, вы идете по проспекту, бах, и библиотеку включили. Сами, по кнопке.
2: Да.
1: И, ну, и она такая, ничего себе.
2: А что с мостом так сделали, а с библиотекой нет у меня
1: вопрос. Ну, надо начинать с малого.
2: Ладно, я понял, хорошо. Ну и последнее?
1: Так, ну и про врачей будет новость. Значит, в Нижнем Новгороде...
2: Ну, праздник же, какие врачи, Машечка.
1: Там просто они веселые врачи. Они, когда отчеты писали через GPT-чат, они эмодзи использовали.
2: Это вот эти смайлики всякие разные.
1: Получились веселые отчеты. Но им запретили. Ну, что нечего? Это же серьезные документы, алло.
2: Просто это главный врач трезвым читал.
1: Просто не понимали, да, что значит это трюфелек.
2: А попробуй расшифруй.
1: А попробуйте.
2: А вот мы сегодня этим и займемся.
1: Но попозже.
2: Договорились.
3: Партнер программы – салон мебели для дома и офиса «King Style».
4: На даче.

0: стране.
1: Мебель для сада покупай в King Style.
2: Шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
3: Слушайте, я этим летом купил себе велосипед. Езжу на работу, с работы. Здорово так. Классно, ветерок обдувает. Рассказал жене, она говорит: Стас, что ты молодишься, а? Купил себе велик, хочешь нравиться молоденьким телочкам, да? Будешь есть на велике, телочек всяких клеить. Я думаю, женщина, что ты несешь? Клеить телочек на велике? Я если ее склею, я ее на чем повезу? На раме? А если на раме, то куда? Черешню в саду тырить? Просто я ее понимаю, она, видимо, представляет себе, что я такой, знаете, 19-летний пацан, еду, у меня развиваются волосы, я еду без рук, такой, эй. Но нет, мне 32, когда еду на велосипеде, моя задача доехать. Потому что возвращаться уже не вариант, потому что у меня красная харя, с меня течет, понимаете, за мной след, как от жирной улитки. Я, если кого и могу склеить в таком состоянии, так это кардиолога. Просто я объясню, я купил себе велосипед, потому что это единственная возможность следить за собой, как-то за своим здоровьем, а это нужно делать, потому что сейчас такой возраст, что все мои ровесники болеют. Не в смысле они приболели, они просто больные, это их нормальное состояние. У кого-то давление скачет, колено, мигрени, ни одного здорового целого человека. Самое ужасное, что в таком состоянии ты начинаешь чувствовать погоду. Это вот отвратительно. И знаете, причем не в смысле я чувствую погоду, это поможет мне в охоте. Нет. Просто у тебя скачет давление, постоянно перемены температуры, у тебя постоянно потоотделение, потом выясняется, что это к дождю. Ужасно. Я недавно был в ортопедическом центре, покупал себе специальные стельки. Надо было, да. И я видел там, как одна женщина купила подарочный сертификат на 5000 рублей. Представляете, это день рождения? Вообще огонь просто. Самое главное, что это за подарок вообще? Я искренне сомневаюсь, что человек, которому подарят этот подарок, скажет: «О, бро, от души, просто, реально, от сердца!» Сам недавно им проходил, ну как тоже проходил, но подарок. Поэтому, чтобы на следующий день рождения мои коллеги никак не скинулись и никак мне не забабахали грандиознейшее обследование в диагностическом центре, я решил следить за собой, езжу на велосипеде, на работу, с работы. А если я прокатился на работу, с работы, это же я спортом позанимался, правильно?
4: Правильно.
3: А, да, это я молодец, да? Абсолютно молодец. Это значит, я могу наградить себя вкусным ужином? Естественно. У меня с собой нет проблем вообще, вы понимаете. И да, ну что, ну реально, ну я люблю пожрать, что тут скрывать-то? Но действительно так, тем более сейчас, когда я научился готовить, и вокруг такое количество продуктов невероятных просто, из которых можно готовить невероятные блюда. Попробуйте после зарплаты зайти в Азбуку Вкуса. Уйдете без денег, но с лемонграссом, мясом страуса и плавниками акулы в пакете. И из этих продуктов готовят невероятные блюда, серьезно. Мне кажется, мы скоро разучимся готовить нормальные. Муж будет приходить с рыбалки и говорить жене: вот улов. Это что? Это лещ, красноперка, окунь. Не дорадо? Нет. Но я не умею готовить не дорадо. Я посмотрю, что про не дорадо пишет Юлия Высоцкая. Видели эту передачу «Едим дома» с Юлией Высоцкой? Вообще, там такая шикарная кухня, такие невероятные продукты, что программа должна называться «Едим дома не в России» с Юлией Высоцкой. И она ведь что-то готовит, там берем физалис, немного фенхеля, чуть-чуть марципана. Хочется сказать: что ты варишь, ведьма, что за зелье? Я половины продуктов там даже не знаю. А, значит, как понять, что батат свежий? Как нахрен понять, что это батат? Я хочу раздуплиться, дай мне информацию. Чтоб я ее случайно не выкинул куда-нибудь. Не вышвырнул потом, сказал бы: дорогая, я выкинул картоху, она воняет. Это был батат. Не банан? Нет, батат. Батат для дорадо. Просто заметьте, в Москве сейчас нормальные традиционные русские блюда — это уже экзотика. А приходи, у нас сегодня будет вечеринка в русском стиле. что значит? Ну, это будет водочка, селедочка, картошечка, пельмешки. Потом сидят такие, о, боже мой, какой изысканный, терпкий вкус. Это что? Это лук. Лук. Хавай лук. Если мою любовь к еде моя жена еще разделяет, то мою любовь к сексу, видимо, нет, потому что она мне недавно подарила секс-талоны. Видимо, нужно объяснить, что это, да, сказала жена, когда я тоже, как вы, сидел и втыкал просто, офигал это. Значит, секс-талоны — это такие штуки, распечатанные в Word, заморочилась. Которые, значит, можно использовать. Нет, она всегда говорила, что она скучает по прошлому, но я не думал, что по 91-му году. Я говорю, у нас все, да? Секс по талонам теперь, да? А вот, извините, очередь на отоваривание, она большая, я... Ничего, у меня ребенок постоит, пока я на работу схожу, потом очередь подойдет, и я как раз. Секс-талоны — такая штука, которая, она типа, она, это талоны на спонтанный секс, понимаете? Но там были такие талоны, что там прям ехать надо. Из серии «Секс в джакузи», «Секс на пляже», «Секс на 25-м этаже», из чего выходило, что в Томске давать она мне не собирается. Но самый веселый талон, который просто поразил мое сознание, был секс в рыбном ресторане. Я говорю, прям принципиально в рыбном, да? Это прям вот надо, да? Или это такая фантазия, типа, хочу, чтобы секс, и чтобы на нас форель смотрела. Удивим ее перед смертью. Будет спрашивать у повара, извините, вот вы меня жарить собирались, это в этом смысле? Если да, то можно меня на пару? Думаю, начнем с этого талона. Взял талон, взял жену, привел в Макдональдс, взял филе-о-фиш. Я говорю, ресторан, рыба, талон, пошли. Она вообще, у меня веселая деваха, любит подарить, знаете, подарки, которые поднимают самооценку. Недавно подарила мне пижаму. Думаю, круто, обо мне заботятся, так приятно. Померила, она говорит, о, вот сразу так красиво стало. Я думаю, а, вот в чем дело. Меня нужно было во что-то завернуть, понятно? Это косметический ремонт меня. Пижама — это такой шкаф, который закрывает на стене место, где нет обоев. Я понимаю, она недовольна состоянием тела, которое спит рядом с ней, потому что вот это вот все не самое лучшее начало дня. Потому что, когда мы спим, мы же максимально отвратительны. Это же невероятно плохо. Если вам сказали, что ты сегодня, когда спал, был такой милый, не верьте, это значит, у вас текла слюна, вы чесались в не тех местах и что-то говорили во сне. И не только парни так спят. Не только. Девушки вообще в курсе, что вы не королевы, когда спите? Некоторые из вас прям отрекаются от престола на ночь. Да. Вы в курсе, что вы храпите? Да. Знаете, чем отличается мужской храп от женского? Ничем. Ничем. О женском просто не принято говорить в обществе. А бабы храпят, конечно. Зайдешь ночью в поезд, подумаешь, что едут дембеля. Причем у нее на все есть объяснение всегда. Ты чего храпишь? Я просто неудобно лежу. 2 года? Мать, ляг удобно, клянусь. Ложись раньше меня. Готовься, ищи варианты. Делай с этим что-нибудь. Причем храпеть они начинают только когда выходят замуж. Серьезно, до этого максимально собраны. Полный контроль над звуками, исходящими из тела. Никакого лишнего вообще. Ни одного полностью. Вспомните, как спит девушка, когда вы начинаете с ней встречаться. Это же ангел, у нее волосы по подушке, попка торчит из-под одеяла, дыхание такое свежее, можно бородавки на пальцы замораживать. Как спит жена? Хозяйка спит здесь? Здесь спит мать! Немного уважения, и ты... Раньше ты просыпался, мог захотеть ее в любую секунду вообще ночи. Сейчас ты просыпаешься и думаешь, ааа, рука твою мать! Все. Чего далеко ходить? Недавно ехал в поезде с девушкой, и она так раздавала просто. Это был... Это была точка до... Это роутер храпа был, понимаете? Я не спал всю ночь, я не выспался. У меня мешки под глазами, я выхожу, проводница мне говорит, ну, мужчина, вы, конечно, дали. Я говорю, это не я. Она говорит, ну кто, вот эта милая девушка отсюда выходит, такая с кудрями в плюшевом костюме. Конечно, милая-то падла выспалась, она спала всю ночь. Я не спал. Поэтому, девушки, если вдруг вы видите мужчину и думаете, о боже мой, какое чудовище, поверьте, это не по своей воле. Скорее всего, рядом с ним просто храпит красавица. Спасибо большое, друзья, приятного вечера, пока.
2: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ. Сделано в

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет.
1: 7.21. В Беларуси сегодня будет хорошая погода. Не надо думать, что вот дождь пойдет и все испортит. Нет, ага. На самом деле будет тепло так же, как и вчера.
2: Все, отлично. Машечка, давай новость. Там что ты там мне рассказывала?
1: Да, про Рио-де-Жанейро. Яков Маркович, вот вам бы хотелось когда-нибудь надеть белые брюки, шляпу и поехать в Рио-де-Жанейро.
2: Не, мне бы хотелось надеть вот эти плавки такие, знаешь, чаечки, у меня чаечки, любимые, да, ваши, и пойти по этому знаменитому пляжу
1: Рио-де-Жанейро. Пока-пока-бабана.
2: Да.
1: Вот об этом пляже и пойдет речь.
2: Значит, да ты шо?
1: Там промышляют мошенники. Ну, люди отдыхают, туристы, да, и иногда покупают какую-то еду прямо на пляже. Ну, эти коробейники, которые ходят и предлагают вам какие-нибудь бургеры, там, пиво, рыбка
2: бургеры,
1: и так далее.
2: Бургеры, пиво, рыбка. Семки берешь, не, вот так вот.
1: Не, ну, это все-таки Рио-де-Жанейро, поэтому там какие-то свои, значит, своя еда. Значит, смотрите, что случилось. Британский турист решил вот так вот купить кебаб на местном пляже и вместо $2 заплатил $2000.
2: А как так?
1: А я расскажу.
2: Проморгал.
1: Значит, этот продавец-мошенник, у него был взломанный платежный терминал. На экране, когда ты платишь, отображается сумма, которая надо.
2: Так.
1: То есть 10 реалов, если в местных, да. А сняли они с него 10 тысяч реалов. Представляете? А он как бы сразу-то и не заметил.
2: Ну да.
1: А потом уже понял, что вот такая история.
2: Да, когда смс-очка уже пришла ему такая.
1: Да, кебаб за $2000.
2: Да. Слушай, ну я же пытался как-то внедрить в Синмаркетах вот такую же историю. Но всегда, когда люди прикладывали карточку, у них $2000 не списывалось. Говорил, недостаточно средств.
1: Ну, потому что наши люди на карточке столько денег не имеют в основном.
2: Ну, вот, подожди, а ты вот когда вот в магазин приходишь, вот скажи мне, вот ты смотришь на этот монитор, когда там вот вводят, да, там, за твой раф на молоке вот этом красивом,
1: кокосовом.
2: Да, кокосовом, там, 15,85, да? Ты смотришь, чтобы там было 15,85 или 185?
1: Я не смотрю, я все думаю, сработает ли мой стикер или нет. А то он у меня как-то через раз. Ну, вот эти, которые клеят на телефон сейчас, знаете.
2: Да. На айфоны. Ты говоришь мне конкретно на что. Ну, а я всегда смотрю, просто у меня была одна же ситуация. Я пришел, знаешь, там вот у нас, вот свинарь, магазин недалеко.
1: Мы закрыли его, кстати.
2: Да, поэтому и закрыли. Я пришел такой, знаешь, говорю, ну, вот тут на 20 рублей купил, там 20 рублей 52 копеечки, знаешь. А мне она воет 202 рубля.
1: А вы заметили, вы увидели на мониторе,
2: да? А я заметил, да, я так раз так рукой туда говорю, не-не-не, стоянно, ошиблась. Извините, Яков Маркович, все.
1: Ну, с кем не бывает.
2: Вот вам бесплатная просека, ну, очень хорошо, короче. Да. Ну, что еще у тебя спросить?
1: Что у меня спросить, Яков Маркович? Вы мне лучше расскажите вообще, что у вас с Сарочкой, как дела? Ну, потому что мы планировали обсудить вашу Сарочку.
2: Слушай, точно.
1: Вспомнили?
2: Да. Я тебе расскажу.
1: Давайте за эфиром. Идет сегодня не по правилам. Я надеюсь, хоть на хипресс будет в эфире.
2: Что ты хочешь? Будет на хипресс. Слушай, давай сегодня сделаем, знаешь, какую штуку? Вот когда нам звонят, ну, сегодня же день радио, да? Пускай нам просто не говорят туда «доброе утро, сухое». Ну, что это такое, да? Пусть там люди говорят «здравствуй, дорогая радиопередача».
1: Яков Маркович, вас куда-то в нафталиновое прошлое, что ли, повело?
2: Да, ну, день радио сегодня.
1: То есть, смотрите, такое кодовое слово, которое должен сказать каждый, кто дозвонится в эфир. Если не скажет, сбрасывай.
2: Подарок не даем.
1: Режем, не дожидаясь.
2: Выключаем это все.
1: Радио.
2: Выключаем радио.
1: Так, значит, фраза кодовая.
2: Здравствуй, дорогая радиопередача.
1: Господи. Все, звоните нам, пожалуйста, в эфир. На Хипресс у нас впереди. Подарок есть от партнера игры кондитерская Мисс Кэнди.
2: Да, наш элитный городской номер телефона 8017-200. Я не могу сказать.
1: Все знаю.
2: Ну, хорошо.
0: Юмор ФМ. О пробках.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация в Минске оценивается в 2 балла. Дороги пока свободны, крупных пробок нет.
3: Партнер программы – сайт по покупке и продаже запчастей «Бампер Бай».
4: Любая запчасть за пару кликов «Бампер Бай» решает.
0: Юмор ФМ. Пробки. Реклама.

0: Возвращаем баллы спасибо на Сберкарту.
1: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Булочки для хот-дога Багерстат всего 4,39 за 240 грамм. Сосиски троицкие, высший сорт, Гродненский мясокомбинат всего 6,99 за 630 грамм. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Юмор FM. Радуйся жизни.

0: Юмор ФМ представляет шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет. Нахи пресс.
1: Половина восьмого на часах, играем в Нахи пресс. Нам дозвонился Денис.
2: Денисочка.
1: Денис, доброе утро.
3: Здравствуйте, дорогая радиопередача.
2: Yeah! Вот, молодец, Денисочка.
1: Все, подарок твой.
2: Да, все, можете отвечать нам ни на какие вопросы в Нахи пресс сегодня. Денис, у тебя как сегодня настроение? Немного игривое, как у нас?
3: Конечно, отличное настроение.
2: Вот, это супер. Так и надо, потому что сегодня обалденный праздник, день радио. Сегодня, смотри, если ты где-то после 10 вечера выйдешь на улицу, ты можешь увидеть очень много пьяных радиоведущих.
1: И все они все равно будут хорошо говорить.
2: Очень.
1: Потому что вы на профессионалы.
2: Ты не поймешь, потому что все профессионалы.
1: Да, классный праздник, конечно. Я помню каждый день радио, каждый год, сколько я отмечаю.
2: Ты грустно отмечаешь, получается, потому что я каждый день радио не помню.
1: Я помню, Яков Маркович, я однажды пыталась у вас отпроситься. Мы очень сильно отмечали. Прям уже было где-то, ну, может быть, светало. Я очень вас просила, как бы, разрешить не идти на утро на эфир. И вы сидели вот так вот, еле-еле подпирая, да, рукой и ладони, говорили: профессионал должен выйти в эфир. И не отпустили меня.
2: Ну, потому что я молодец.
1: Я, кстати, вышла, отработала. Так, ладно, давайте.
2: И ты молодец, получается.
1: Получается, да, все молодцы. Как в том фильме «День радио». Да.
2: Ну что, погнали, поиграем.
1: Ну, давайте, правду, фейк, давай. Денис, попробуй вычислить. Поехали. На общественные пляжи разрешили брать собаку, но только если она на поводке, в наморднике и с лотком.
2: О!
3: Правда?
0: Фейк.
1: К традиционной ночи музеев в этом году еще добавится ночь в торговом центре и ночь на границе с Польшей.
3: Фейк.
0: Фейк.
1: В Беларуси теперь можно официально подарить техосмотр.
3: Да. Правда?
0: Правда.
1: Правительство королевства Монако запретило называть детей именами персонажей «Игры престолов».
3: Пускай будет правда.
0: Фейк.
1: В Гродненском дворе возле подъезда среди мягких игрушек была обнаружена надувная женщина.
3: Мне кажется, это будет правда.
1: Это фейк, но это смешно.
2: Ну, а нам бы с Денисом хотелось, чтобы это было правда.
1: Я представляю, такой слоник, медведь, зайка. И, собственно, Анжела Михайловна. Так, ладно, там нигде не попали, но ладно, все, все равно. Сегодня такой день, праздник, подарки всем. Кондитерская Мисс Кэнди, партнер нашей игры. Поздравляем, Денис. Мисс Кэнди предлагает бенто-торты, торты с индивидуальным дизайном или фото, капкейки и пирожные, уникальные тортики в баночках. Сделайте праздник незабываемым с кондитерской Мисс Кэнди. Телефон 029-696-95-95, Инстаграм MSKandy, нижнее подчеркивание, бай.
0: Шоу «Утро с юмором».
4: Утро, утро с юмором.
0: Слушай на Юмор ФМ, смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
5: К моей жене начала приходить подруга, которая недавно развелась. Ну и постоянно рассказывает, какие все мужики плохие. И моя жена сидит, поддакивает, такая: да, да, да. Такими темпами скоро моя жена станет подругой, которая недавно развелась. Ну потому что эта девушка рассказывает не про какого-то конкретного парня, который ее бросил, а про всех. Что мы все козлы, что мы все одинаковые. Что за фигня? Я сегодня вышел на эту сцену, чтобы вступиться за мужиков. Я хочу развеять стереотипы, которые вы, девушки, про нас говорите. Давайте поаплодируем парням. Давайте. Вот вы, девушки, говорите, что мы, парни, все неаккуратные. Мы неаккуратные? Парни, а вы когда-нибудь садились в женскую машину? В женской же машине есть все, там ногу некуда поставить. В женской машине есть все, разные чеки, кофейные стаканчики, салфетки сухие, салфетки влажные, салфетки спиртовые, запасное платье, запасная заколка, запасные колготки, мягкая игрушка, коврик для йоги. И это только на переднем сидении. У моей жены летом в багажнике лежат зимние сапоги. Я говорю: а тебе зачем? На всякий случай. Я говорю: на какой такой случай тебе зимние сапоги? Если вдруг ты с августа по январь не сможешь с парковки выехать? А еще, девушки, вы говорите, что мы, мужики, думаем только о себе. Это неправда. Вы думаете только о себе. Ну, бывает же такое, когда к ней подходишь и говоришь, поехали куда-нибудь. И она такая, у меня нет настроения, вы никуда не едете. А когда она к тебе подходит и говорит, поехали куда-нибудь. И ты такой, да у меня нет настроения. То ты просто едешь куда-то с плохим настроением, и все. А еще, девушки, вы говорите, что мы, мужики, менее романтичные, что мы, мужики, все неромантичные. Это неправда. Ни у одной женщины нет песни про мужика «Я люблю тебя до слез», а у нас есть. Представляете, насколько нужно быть романтичным, чтобы любить до слез? Вы Серова видели? У человека подбородок вот здесь вот треснул, когда он ее пел. Вот насколько он сентиментальный и романтичный. Мы неромантичные. Почему тогда мы больше всего заморачиваемся, как признаться женщине в любви? Вот если в интернете забиваешь, как признаться женщине в любви, выдает кучу ссылок, посмотрите. А если забиваешь, как признаться мужику в любви, первая же ссылка, не признавайся. Неромантичный. Вот сколько раз Лейсан Утяшева признавалась Паше Воле в любви со сцены? Ни разу. А Паша Воля так часто говорит, что он любит Лейсан, что я уже немножечко люблю Лейсан. Слушайте, ну... Мы неромантичные. Мужики, а было у вас хоть раз такое, чтобы пьяненькая девушка к вам по трубе в общагу лезла, чтобы прощения попросить, а? Нет, я ни в одном дворе не видел надписи на асфальте «Димон, лисенок, женись на мне» или «Николай, малыш, спасибо за сына». Нет таких надписей. А еще, девушки, вы говорите, что мы, мужики, менее заботливые. И это тоже неправда. Но бывает же такое, когда на корпоративе много мужиков и одна женщина, все мужики за ней ухаживают. А когда на корпоративе много женщин и один мужик, все равно он за всеми ухаживает. Да мы самые заботливые, мы самые нежные, мы самые романтичные. Мы словно веточка ивы томно склонились над берегом тихой реки, что несет наши самые нежные чувства. Вдаль, туда, где закат сжигает яркое солнце, чтобы вас... Мы нежные. Причем про нас вы придумали самые плохие стереотипы, а про себя удобные. Но есть же такой стереотип, что девушки слабый пол. Девочки, вы это специально говорите, чтобы мы вам помогали. Хотя вы без нас прекрасно справляетесь. Мужики, видели хоть одну женскую тусовку, которая бы отменилась, потому что девушки не нашли штопор? Пальцем вдавят эту пробку. А если это просека, откусь от горлышка, да и все. Слабый пол? Да я после секса встать с кровати не могу. А слабый пол после часового секса? Ю-ху, пойду позвоню подруге. Не спи, давай еще раз. А как вы пользуетесь стереотипом, что у вас плохая память, когда вам это надо? М? Я тебе давал 30 тысяч, ты куда их дела? 30? А там 30 было. Девичья память, я не помню. Нормальная у вас память, девочки. Мне может на телефон прийти смс-ка с неизвестного номера. Жена вот так увидит этот номер, запомнит его на всю жизнь. И вечером предъявит. А кто это тебе писал с номера? 8-921-346-12-13. Я такой, я не помню. Она, а я помню. Нормальная у вас память, девочки, нормальная. Я один раз жене в шутку сказал, отвали. 4 года назад. И теперь чуть что мне сразу прилетает. Или что, мне опять отвалить, как тогда, в 2016-м, 12 сентября, 18:30? А вот этот стереотип, что вы хрупкие. Ой, ты меня за руку взял, мне синяк останется, мы же хрупкие. Хрупкие? Парни, было у вас хоть раз такое? Она подходит к тебе и говорит, я ноготь немножко сломала. И отодвигает ноготь вместе с мясом. Ты думаешь, ты как его немножко сломала? Ты гранату в руке взорвала? Ну, немножко. Я мизинцем ударюсь, сейчас потом лежу, отхожу. Немножко. А было такое, мужики, когда она на вечеринке танцует всю ночь, утром домой приходит, каблуки снимает, ног нет! Просто вместо ног 2 куска вяленой свинины. И она такая, да это я еще утром натерла. Утром? Да если бы я утром натер ноги, я бы вечером не пошел танцевать. Я бы больше вообще никогда не танцевал. А как вы дергаете брови, девочки? Не один раз в жизни под анестезией, а просто раз в неделю Тома в трусах стоит перед зеркалом и... Ноль эмоций. Мы ж поэтому, мужики, теряемся в постели, когда вы нам говорите, сделай мне больно. Ты думаешь, а как тебе сделать еще больнее? Битой тебя ударить? Хрупкие. Это мы хрупкие. Ни один мужик в постели не говорит, шлепни меня, возьми меня за волосы жестче, начни меня душить. Это ваши фразы, девочки. Так что стереотипы — это все фигня. А главное, что мы про вас не думаем стереотипами. Мы не думаем, что вы все одинаковые или что вы все глупенькие. Нет. Мы знаем, что глупые только блондинки. Все, спасибо огромное. Пока-пока.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Слушай радио Юмор ФМ и в интернете. Заходи на сайт humorfm.by или скачивай бесплатное мобильное приложение Юмор ФМ. Прямая видеотрансляция шоу «Утро с юмором». Лучшие моменты утреннего шоу в аудио и видео формате. Удобный поиск песен и многое другое. Юмор ФМ онлайн на сайте humorfm.by и в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет. Семейный чат.
1: 7.42 на часах, а у нас начинается праздничный семейный чат.
2: Да, слушай, Машечка, я вот сегодня предлагаю, знаешь, сегодня день радио.
1: Да.
2: А какая вот за всю историю радиовещания была самая популярная радиопередача на радио, знаешь?
3: Программа по заявкам,
2: правильно,
3: конечно.
2: Поэтому я предлагаю сегодня вернуть программу, ну, давай не по заявкам, а приветов и поздравлений. Вот так вот. Вы нам, дорогие друзья, передавайте любые приветы и поздравления.
1: Так.
2: Ну, не нам, а там своим друзьям, знакомым, директора. Можете нафиг кого-нибудь послать,
1: да,
2: мы почитаем.
1: Все что угодно. Да. Лишь бы цензурное.
2: Да, вообще легко. Если не цензурно, тоже пишите, мы заменим.
1: Мы запикаем.
2: Да. А мы будем песни ставить. Любые.
1: Ну, песни, которые мы захотим.
2: Да. Да? Это же наш
1: куда
2: праздник.
1: Куда ваш палец, Яков Маркович, тыкнет?
2: Упадет. Да, я свою флешку уже принес.
1: Да, все. О, сейчас начнется. Знаю я вашу флешку, Яков Маркович.
2: Офигенно у меня флешка, очень хорошая.
1: Хорошо. Значит, Вайбер, Телеграм, пожалуйста. Пишите приветы и поздравления. Не надо, не обязательно нас поздравлять.
2: Нас вообще не надо.
1: Передавайте друзьям, соседям, тещам, любовницам. Сам что? Боже, я это говорю.
2: Да. Соседу по пробке.
1: Пожалуйста, да. А мы будем читать в эфире. Выберем какое-нибудь самое классное поздравление и вручим нашу фирменную подушку с логотипом Юмор-ФМ.
2: Значит, писать нам поздравления можно в Вайбер и в Телеграм. 42937, код оператора 029. Погнали.
0: Юмор-ФМ. О пробках.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация в Минске оценивается в 3 балла. Местами есть затруднения. На Долгиновском тракте от Орловской до пригорода небольшая пробка. И на Ванеева от реки Свислоч до второго велосипедного переулка.
4: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.
5: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Юмор ФМ. Пробки. Реклама.
6: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
7: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
8: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
9: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
10: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели Турин 2, 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
11: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Шашлык из птицы пряный. Всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
12: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Это когда с особым комфортом. Смотрите сами. Открыл счет онлайн за 0 рублей. И эквайринг с комиссией от 1,3%. Только чистая выгода. МТ-банк, когда бизнесу классно. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
13: МТ-банк.
14: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
15: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
16: Сегодня я поняла, что танцы до утра – это мое. Но успела и завтрак приготовить, и на встречу сходить.
17: А многие думают, что в период менопаузы такой ритм невозможен.
16: Кстати, я начала пользоваться средством для интимной гигиены MyPulse.
17: Да-да, это и мой маленький секрет комфорта и уверенности.
18: В основе MyPulse – опыт Доктор Про. Сообщество врачей, которые каждый день работают с реальными женщинами. Подходит для использования в предменопаузе, во время и после менопаузы.
19: MyPulse. Новый этап, новая ты.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
19: А у нас в «Соседях» с 7 по 10 мая. Манго всего 8,99 за килограмм. Нектарин всего 12,99 за килограмм. И только 8 мая. Макаронные изделия «Барилла Спагетти» 450 грамм. Всего 2,99 по спецкупону в нашем мобильном приложении.
20: «Соседи» всегда выгодно зайти.
19: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
0: Юмор FM.

0: Честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
1: Сделано

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет. Семейный чат.
1: 8.52. Семейный чат сегодня превратился в программу приветов и поздравлений. Да. Мы принимаем ваши факсы в Вайбере и в Телеграме.
2: Вот, очень современно, модно, молодежно. Значит, 42937, код оператора 029. Погнали. Вот кто это? Витек. Говорит, моя любимая теща, Ольга Федоровна, вы очень ждете нас на дачном участке. Ждите. Желаю, чтобы сорняки боялись вас больше, чем налоговую. Картошка росла размером с футбольный мяч, а фитофтора обходила участок стороной. И чтобы соседская коза не знала дорогу на ваш участок.
1: Шикарное поздравление. Шикарно. Для тещи.
2: Для тещи песню, пожалуйста, в студию.
1: А я тебе на выпивку не дам. Это точно теща. Так, Катя пишет. Передаю привет электрику, который вчера чинил проводку при включенном щитке. Сам того не зная. За живого электрика.
2: Погнали.

0: не будем дальше.
1: Это нормальная песня. Вот Сашка пишет: хочу передать привет команде Белинт Тревел и всем гостям, которые сегодня с нами путешествуют по Беларуси. Давайте запутешествуем.
0: Класс, давайте.

0: Саша передает привет брату Дмитрию. У него сегодня день рождения. Он работает в строительстве связи. О. Еще и служил в роте связи. В общем, тройной праздник у него, как одеколон. Ну. И за связь, и да. за брата. Давайте.
1: Давайте, что
0: Дмитрию.
1: Там?
2: Я буду нежно и верно.
1: Главное, что будет. Вот Кирюха говорит, фура заблокировала мою машину, а на лобовом стекле три вымпела с именем Сергей, Колян и Чувак.
0: Кому звонить? Явно они не откроют ему дорогу.
1: Давайте песню для Кирюхи.

0: Кошмар. Да. Тоня пишет нам: привет, пожалуйста, передайте моей коллеге Юле и поставьте для нее какую-нибудь веселую песню. Юль, ты была права, крем в пирожных вчера был просроченный.
1: Давай.
0: Для Юли.

0: уже все, подарки вручать. Хотя столько сообщений, я, просто тьма.
1: Машечка, я понимаю, что там выбрать сложно, но я за Пашечку. Потому что мне его, как говорится, сообщение запало в душу.
0: Давайте,
1: вот смотри.
0: Читайте.
1: Говорит, передайте пламенный привет моим пассажирам 133-го маршрута, которые пишут постоянно жалобы. То им холодно, то им жарко. Пускай скажут спасибо, что вообще приезжаем. А если им не нравится, то пускай ходят пешком. Задрали.
0: Это все. Как зовут?
1: Паша.
0: О, Пашулька, чмоки вот тебе.

0: боже мой.
1: Ну что, на этом все?
2: Все, хватит.
1: С праздничком.
3: Шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
4: Знаете, вообще в контексте вот всех этих судебных разбирательств я хотел бы упомянуть еще такой момент, как вы знаете, что вот недавно происходили многочисленные отмены рэп-концертов. Понимаете, что сейчас происходит? Что вот из-за этих всех отмен рэп-концертов невольно рэп, именно направление рэп-музыки, становится музыкой протеста, ниша, которую всегда занимал русский рок. То есть мне, человеку, который вырос на русском роке, его искренне любит, мне обидно, что сейчас, по сути, именно рэп абсолютно заслуженно занял эту нишу. То есть почему наши прославленные рокеры, кроме там Макаревича и Шевчука, перестали петь по-настоящему протестные песни на злобу дня? Почему вот ввиду последних событий легенда Наутилуса Вячеслав Бутусов не спел что-то типа «Я попробовал жить на прожиточный минимум, но по голосу видно, что в гречке мало калорий». Либо этот Борис Гребенщиков, почему он не спел песню вроде «Мне в России все нравится, но есть негатива резон. Как жалко, что поздно у нас начинается отопительный сезон». Мне кажется, знаете, вот единственная группа в российском роке, которая никогда не пела по-настоящему протестных песен, это группа «Звери». Помните группу «Звери»?
5: Да!
4: Крутейшие ребята! Вот и ни разу ни одной по-настоящему протестной песни. Потому что эта группа именно может себе это позволить, потому что, ну, согласитесь, очень трудно запретить тот текст, который порой тонет в вокальном энтузиазме Ромы Зверя, да? Мне кажется, они могут смело выходить и «Я напрямую линию ему позволю, и все как есть я президенту раз».

0: А так все ништяк. Спасибо большое.
1: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
2: В стране 9 утра.
3: Начало часа представляет сеть салонов товаров для сна «Вегас».
4: Не откладывайте комфортный сон на потом. Покупайте матрасы и кровати «Вегас» в кредит от банка-партнера на 3 года с фиксированной ставкой 4% годовых. Подробности по телефону А1-127-45 и на «Вегас.бай».
1: Маша Непорядкина и замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович. Шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор-ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Для детей старше 16 лет.
5: Партнер программы «Суперпремиум корма для кошек и собак» «Альфа-Пэт».
6: Мясо, мясо, еще больше мяса.
5: В профессиональных рационах «Альфа-Пэт» для кошек и собак.
6: «Альфа-Пэт»
5: – больше, чем корм. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь ООО «Ветторг-партнер».
7: Я уже не знаю, что нас может удивить больше, чем сегодняшняя программа по заявкам. Я имею в виду песни какие, Яков Маркович.
8: Вот я сейчас дописываю как раз хорошую песню про радио, Машечка.
7: Ну, естественно, сегодня же праздник, день радио.
8: Поэтому будем петь сегодня в Лев Ещенко про радио. Вот так.
7: Звоните нам, пожалуйста, не забывайте, что все время сегодня нужно называть кодовое слово, когда вы позвоните.
8: Дорогая радиопередача.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, дорогая радиопередача.
7: Да. Пожалуйста, звоните, можно получить в нашей игре Лев Ещенко фирменный шопер Юмор ФМ.
8: Номер наш 8-017-269-5151.
1: На Юмор ФМ.
9: Здравствуйте, я Олег Коробец. Сейчас расскажу о том, что белорусы остаются чистыми продавцами валюты, а энергетики создают специальные лаборатории для диагностики теплосетей. Беларусь и Египет рассматривают организацию прямого рейса между Минском и Каиром. Об этом по итогам заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии сообщил министр антимонопольного регулирования торговли Артур Карпович, пишет Белта. Он подчеркнул, что прямое авиасообщение между Каиром и Минском будет содействовать развитию туризма. До этого между Беларусью и Египтом выполнялись прямые чартерные рейсы из Минска и региональных аэропортов на курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада. Основным перевозчиком выступает Белавия. Кроме того, стороны рассмотрели перспективу совместной сборки техники, наращивания экспорта, а также участие египетской стороны в белорусских проектах. По словам Карповича, Беларусь рассматривает Египет как хаб для входа белорусской промышленности на африканский континент. Беларусь остается чистыми продавцами иностранной валюты, и по итогам апреля они продали на 228 миллионов долларов больше, чем купили, пишет Office Life со ссылкой на данные Нацбанка. Стоит отметить, что в роли чистых продавцов валюты в апреле выступили и компании, хотя, как правило, они покупатели. В этот раз юрлица продали валюты на 340 миллионов долларов больше, чем купили. По итогам первого квартала чистая продажа иностранной валюты физлицами составила почти 643 миллиона долларов. Это более чем в 2.5 раза превышает показатель годовой давности. А вот юрлица за первые три месяца года остались чистыми покупателями с результатом в 216,5 миллионов долларов. В Беларуси в текущем году планируется провести реконструкцию 250 километров теплосетей. Об этом в интервью телеканалу «Первый информационный» сообщил министр энергетики Денис Мороз. По его словам, за последние 5 лет общая протяженность тепловых сетей в предизолированном исполнении выросла практически на 20%. Если доля таких тепловых сетей в 2025-м занимала порядка 40%, то сегодня более 52%. Глава ведомства также затронул тему диагностики сетей. В частности, внутри энергоснабжающих организаций создаются специальные лаборатории, которые будут заниматься анализом состояния труб под землей, чтобы выявлять слабые участки до того, как на них произошло повреждение.
1: Про бизнес.
9: Курс «Бизнес-джет» для нового бизнеса – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам – от налогов до маркетинга. Курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте клуба клиентов «Альфа-банка». Удачный май только в Миле. Все для стройки, ремонта, сада и отдыха со скидкой до 80%. Еще больше товаров на mila.by. Справки по телефону 77-41.
1: Юмор ФМ. Погода.
9: По информации сайта «Погода.бай», сегодня, 7 мая, на большей части территории страны ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Без осадков только в Гомеле, там до 29 тепла. В Гродно 21 с плюсом, в Витебске 24 тепла, в Бресте 25 градусов выше нуля, в Могилеве плюс 27. В Минске до 25 тепла, возможен дождь с грозой.
3: Партнер прогноза погоды – поставщик кровельных и фасадных материалов «Дёки Запад».
0: Прикупил земли? Не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёки». Стройке правильный дан старт. «Дёки» – качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёки» в фирменных салонах «Дёки Запад». Сайт dsc.by.
1: Слушай радио «Юмор ФМ» и в интернете. Заходи на сайт humorfm.by или скачивай бесплатное мобильное приложение «Юмор ФМ». Прямая видеотрансляция шоу «Утро с юмором». Лучшие моменты утреннего шоу в аудио и видео формате. Удобный поиск песен и многое другое. «Юмор ФМ» онлайн на сайте humorfm.by и в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ».

0: Шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет. Лев Ещенко.
1: Ну что, поиграем, попоем. 9.07, у нас Лев Ещенко, и позвонил нам Андрей.
2: Андрюшечка, здравствуй.
3: Добрый день, дорогая радиопередача.
1: Все, вот, правильно.
2: Молодец, Андрюшечка. Какие слушай,
1: молодцы сегодня все.
2: Да, ты ж будешь отмечать наш профессиональный праздник? Ты на вечер себе уже что-нибудь взял?
1: Ты что, не пятница
3: конечно,
1: же.
3: Конечно, буду отмечать. Вчера отмечал свой день рождения, сегодня буду отмечать ваш день радио.
2: Да, о, да. Андрюха, так у тебя запой получается?
1: А завтра пятница, сам говорится.
3: Вообще по иной. Перед этим был родного брата день рождения.
1: О, Андрюха, у тебя запой. Все, точно. Хотела сейчас спросить, с какого дня начинается, ну, сколько надо пить, чтобы был запой, реально.
2: Два.
1: Ну, два уже
2: мне
1: все?
2: Мне нарколог сказал. Два,
1: серьезно?
2: Два подряд уже запой? Все, уже запой.
1: Ну, все тогда.
2: Да.
3: Нет, не запой. Это не так, как у генерала в сибирском цирюльнике, когда шапка на бекрень, да. Усы в бок, поэтому да. Не запой.
1: Вы помните, как он там запивал водку и закусил прям хрустальным да. стаканом? Это моя любимая сцена, просто огонь.
2: Класс. Ну, Андрюха, давай я тебе песню про радио спою. Не про генерала, конечно, но тоже ничего. Вот, а ты, пожалуйста, угадай, какую другую песню я там зашифровал.
1: Ну, давайте.
2: Погнали.

0: Юмор ФМ, конечно.
1: Ну да, можно и так.
0: Так, ну что, тут как бы песня говорит сама за себя. Андрей, может, угадаешь? Мы все поняли, Андрюха. Запой есть запой.
1: Спасибо, дорогая радиопередача.
0: Ну, что поделать?
1: Ну, так бывает.
0: Ну, сорвался звонок.
1: Ну, да, ну, тут же всем понятно.
0: Я уверена, что Андрюха бы угадал эту
1: песню. Ну, конечно, Михаил Шуфутинский, радио Гага.
0: Давайте послушаем. Ну?
1: У нас сегодня все так, знаешь, чуть-чуть замедленно.
0: Фредди Меркури?
1: Это Фредди Меркури.
0: Они Шуфутинский.
1: Группа Queen.
0: Да. Ну ладно, я думаю, что мы с Андреем свяжемся. Ничего страшного. Вручим ему все равно подарок. Да. Нашу фирменную подушку. Или шопер. И кружку. В общем, что-то обязательно вручим. Ну.
2: Юмор ФМ представляет. Стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
3: Я похудел? Я похудел, ребят. Не, я похудел, потому что я наконец-то начал заниматься собой. Месяц болел сильно. Причем, знаете, разными болезнями, потому что у нас принцип российской медицины, да, вылечить одно, чтобы нафиг заболело другое у человека. Первый раз прихожу к лору, просто заболело горло. Просто горло. Говорю, вот у меня горло, говорит, Иван, ничего страшного, просто 10 дней подряд пейте антибиотики. Я 10 дней подряд пил антибиотики, вот у меня желудок пошел по пессимистичному сценарию. Прихожу к другому врачу, он говорит, Иван, кто вам посоветовал эту отраву? Врачи же любят гнать друг на друга, да, если в разных больницах работают. Говорит, Иван, вот возьмите это средство и забудьте про свою диарею. Я сейчас забыл про свою диарею, у меня сейчас 7-дневный запор. Прихожу к женщине, говорит, Иван, вам вот это назначили? Говорю, да, Иван, вас кто-то заказал, вас кто-то, говорит, твою мать, кто-то заказал. Говорю, ну, оба***ться от счастья, хотелось бы мне, но не все в моих силах, к сожалению. Она говорит, Иван, вы что, не знаете, что все болезни идут от нервов? Поэтому вот, возьмите валерьянку и не тратьте деньги. В итоге я прихожу к женщине, она говорит, Иван, какая нафиг валерьянка? На дворе 2016 год. Год красной огненной обезьяны. Тем более вы, близнецы, это банальное проклятие. В итоге я пришел в церковь, первый раз в жизни стоял час в церкви со свечкой. Говорил, извините, пожалуйста, здесь за здравие, здесь за упокой. Где конкретно за нормализацию стула можно поставить? Я серьезно, я месяц болел, дома лежал. И причем, знаете, за это время я понял, насколько сейчас у нас сильная разница между вызовом платного врача на дом от, вот знаете, женщина-участковый терапевт, которая, да? Потому что когда пришел платный врач, там было все четко. Там все, Иван, я все понял. Значит, смотрите, выписываю вам немецкий препарат, который одновременно уничтожает инфекцию, улучшает микрофлору кишечника и приводит к хроническому оргазму. Значит, сейчас обильное питье, бульон, морс, чай. Я все приготовил, на плите стоит. Вот, а сейчас вам нужно поспать. И потом пришла женщина, участковый терапевт первым делом. До вас хрен доберешься. Ничего, если я в обуви по ребенку пройду. Но добила она меня, знаете, чем? Когда сказала, скажите, а, я сделал, а, она сделала, пфе. Я вообще, знаете, считаю, что все болезни идут от нервов. То есть все, 90% точно идут от нервов. И учитывая, что вот у меня основной источник стресса – это московские дороги, особенно зимой. У меня всегда в машине играет лаунж-музыка, потому что под вот это вот ты как-то мягче реагируешь на действительность, да? То есть если меня там кто-то подрежет, то я, ну и сдохни. Вообще лаунжи очень часто используют в маркетинге, да, чтобы создать ощущение роскоши, да, роскошного товара, услуги. Я недавно вот заказывал еду в интернете, там на ожидании звонка, естественно, чтобы завысить ожидание, играл лаунж, девушка с приятным голосом принимала заказ. И вот когда, знаете, у меня были ожидания на максимум, думаю, ну, сейчас в роскоши поем, ко мне вот этот постучался, здрасте, доставка, у вас там немножко супчик разлился, но я все обратно собрал, даже получилось еще больше, чем было до этого. Я, твою мать, твою... И вот в этом суть, вся суть сферы услуг в России, да, завысить ожидания, а в конце сюрприз, сюрприз, гирлянда в подарок от компании. И вот вам еще влажная уборка, наверное. Мне только один раз достался, знаете, приятный доставщик пиццы, который... Алло, Иван, добрый день, это доставка пиццы. Говорю, что для тебя сделать, мой господин? Я... Не могли бы выйти на улицу, меня сейчас мусора эвакуируют. Я думаю, твою мать, ладно, бог с тобой, бог с... И мы же не удивляемся, да, уже такому сервису в России. Вот мы это принимаем и ничему не удивляемся. Я недавно смотрел программу «Ревизора», там Лена Летущая сфотографировала таракана на кухне в кафе, показывая всем посетителям. Там никто не удивился, говорит, ну, Виталька, и что тебе? Там никто... Мужику одному покажет, скажите, что вы думаете на этот счет? Он говорит, я хотел бы передать привет всей Кемеровской школе номер 17. Буква Б, Борис, уйди отсюда. И поэтому даже когда вот мы заселяемся, казалось бы, в пятизвездочный отель в Сочи, и там нет горячей воды, ну мы не удивляемся, да, мы не устраиваем скандал, да. Вот в Испании мы бы уже закатили скандал, да, мы бы уже, извините. Да за такие деньги я могла бы отдыхать не здесь, как все, а в Туапсе. Я вот, знаете, очень боюсь вот наших женщин, таких за 50, да, которые всегда извиняются, прежде чем вцепиться в горло тебе, да? Потому что «извините» — это у них крайняя степень возмущения. Если она уже дошла до «извините», значит, до этого было «грасиас», «хренасиас». «Извините». И слава богу, знаете, всегда с ней рядом есть ее муж-бубнёж, который всегда, Лен, ну не надо, ну не надо, ну не, ну зачем, ну вы меня извините. И знаете, он за 30 лет брака настолько привык перед ней бубнить, что вот если она его так ножом пырнет, он не будет там, ай, врача, помогите, он скажет, Лен, ну не кипятись, видишь, теперь нож стирать, ну куда. Вот у моего друга есть такая вот один в один жена, она его постоянно пилит за все недавно, она его пилила за то, что он игроман, играет в компьютерные игры, и сейчас это большая проблема, да, для многих жен, что их мужья игроманы, вот эти танчики и так далее. Но я бы радовался на месте жен, что вот у их мужей есть игромания. Потому что, знаете, вот когда вы уедете к маме на выходные с ребенком, он не вызовет проституток. Они устроят турнир по фифе с пацанами, понимаете, сборными. Муа, 5 звезд, которые, да. Вот он вызовет проститутку только тогда, когда вот их трое, а для турнира нужно минимум 4, да. И тогда бы она уже приехала обратно и говорит, ну что, Анжелка, как клиенту съездила? Да капец, меня крылесоветов это... Я думал, жила. Я вот, допустим, всю жизнь был игроманом, и моя юность, я могу это честно сказать, проходила не под музыку скутера там или продиджа. Моя юность проходила под... Ваша база атакована. Поздравляю, вы достигли новой стадии геморроя. И просто, понимаете, вот с точки зрения музыки, в игре все делается, чтобы ты играл там как можно дольше, если у тебя получается, да? То есть, если вы проходили уровень, помните, в честь вас... Играют фанфары, да, тебе говорят, you win, it in, yeah, и играешь дальше, да. Но с другой стороны, да, когда вот ты проигрываешь, ты не хочешь играть дальше, да, тебе же с таким г**ом мешают, да, тебе даже максимально дурацкий джингл, типа, да, как у Грачевского, да, сходи, называется, за хлебушком, да, и говорят, you lose, прям так жестко, да, lose, никто не пытается немножко приободрить, да, типа, you lose, but you have a nice jacket, и, ну, ладно, играем дальше, ладно, играем дальше. Вот хуже было, если тебе это Мигель из танцев говорил, да. Когда ты даже еще не проиграл, не выиграл, но уже на 5-й секунде появляется лицо Мигеля, и мне не нравится. Мне не нравится. Мне не нравится. Да. Ты не выиграл, мне не нравится. Я, на самом деле, думаю, что я вот всю жизнь жесткий игроман, вплоть до того момента, как в этом году я не посетил выставку компьютерных игр «Игромания-2016» в Крокус-Экспо. Ребята, я понял, что я по сравнению с этими монахами, я флорист, я вообще не имею права называться... Там были такие... Это просто был не Крокус-Экспо, а просто цитадель девственности, просто центральный департамент полюции. Там вот, если бы, знаете, туда случайно бы зашла вот актриса, это Саша Грей, и просто бы им сказала, ну... Привет. Это было бы первое семяизвержение, вышедшее в открытый космос. Там такие персонажи. Вот что понял, я стоял в очереди, впереди меня стояли 2 парня. Один, клянусь, с мечом и щитом, второй в плаще, видимо, маг. Просто я прислушался, о чем они говорят, и один второму говорит, если я сегодня не увижу стенд с Dragon Age 3, я за себе не отвечаю. Меня больше всего убивала мысль, что я понимал, о чем он говорит. Потому что я не было стыдно. Знаете, на что ему ответил на это второй? Он просто сделал... То есть это была шутка, поняли? В этом мире это юмор. Он там слюнями всю землю оросил. Мне кажется, вот у этого нет проблемы вот с сухостью лица, да? Потому что он просто шутит, а это увлажняет ему лицо. Они там во всем пытались еще, знаете, найти скрытый сексуальный подтекст. Там где-то какое-то слово услышит, влажность. кончик, ластик, типа карандаша кончик, там просто...
2: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ. Сделано

0: слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет.
1: 9:21 на часах. Погода сегодня классная, теплая. Ну, кое-где дожди, кое-где гроза.
2: Ну, с кем не бывает.
1: Ну, май, почему бы и нет? Ну, круто же, когда дождь.
2: Да.
1: Так, что у нас? У нас новости от Нижегородского Минздрава. Что там происходит? Они, значит, запретили врачам использовать смайлики и эмодзи при оформлении медицинских документов.
2: Ну, я тебе могу сказать, что, конечно, обидно, когда у тебя написан диагноз геморрой и смайлик стоит.
1: Нет, таких нету смайликов, Яков Маркович.
2: Нет, там просто улыбающийся.
1: Значит, смотрите, что происходит. Многие врачи используют чат-GPT, соответственно, чтобы там какие-то отчеты делать, заключения с помощью писать.
2: Ну хорошо, что не диагнозы.
1: Да. И, соответственно, нейросеть часто использует смайлики, когда о чем-то рассказывает. И они, значит, даже не удаляют их в итоге.
2: Копируют бездумно, копипастят.
1: Ну и как бы им сказали, так, все, больше смайлики. GPT используйте, но с умом. Смайлики это уже перебор.
2: Ага, ну все правильно. Слушай, ну а как? Вот, ну я вот все представляю. Открываешь ты медицинское заключение, да, там эпикрис тебе выписали, а там таблеточка, трюфелек и шприц. И вот сиди, думай, внутривенно или перорально надо это все вводить, да. И при чем тут трюфелек? У тебя сахар повышен или там это, что, диарея, да. Вот. Не, непонятно же.
1: Мне кажется, Яков Маркович, это весело. Любые вот эти вот скучные, сложные документы смайлик отлично разбавляют.
2: Ага, у тебя камни в желчном. Вот какой смайлик поставить?
1: Камень. Там есть каменное лицо, кстати, смайлик.
2: Пожалуйста, да. Не, надо ввести эмодзи, знаешь, ну что, в медицине не хотят, давай в налоговую отчетность ведем.
1: Там все очень серьезно.
2: Ну, конечно. Вот если
1: вот
2: у тебя смайлик в слезах, знаешь, такое, это напротив графы подоходный налог.
1: Да,
2: рыдает просто смайлик. В соплях это НДС уже, мальчик. Ты не путай, пожалуйста, да. Если, что там еще может быть, ну, например, декларацию не вовремя подал, да, там смайлик труба такая.
1: Типа все, труба.
2: Тут труба тебе, да. Или вот, в зависимости от того, что декларируешь, тоже можно смайлики делать.
1: Ну, например, дом.
2: Домик, все. Машина, яхта, Саграда Фамилия.
1: Подождите, это храм в Барселоне.
2: Это
1: вы
2: не
1: чего?
2: Храм, это как, что это такое?
1: Это храм.
2: Костел там огромный.
1: Это храм
2: такой.
1: И есть,
2: да?
1: Яков Маркович. Костел это храм.
2: Ну, у меня дача в таком стиле построена.
1: В каком стиле?
2: Саграда Фамилия. Я у Гауди проект заказывал.
1: То есть, подождите, Гауди еще не достроил. Ну, точнее, этот храм еще не достроен. А вы дачу уже построили.
2: А что, у меня же мини-версия.
1: Понятно.
0: Шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by.
2: Вспомнил слово. Храм, костел, говоришь, собор это, вот.
1: А, собор?
2: Собор.
1: Ну, это все синонимы, Яков Маркович.
2: Ну, наверное.
1: Ну, вы просто не разбираетесь.
2: Не очень.
1: Да. Просто здание.
2: Хорошо,
1: красивое.
2: Очень красивое.
1: Так, ну что, сегодня в игре «Непорядок кино» понятно, какой фильм. Я даже не буду намекать, не буду подсказок давать. Сегодня какой праздник?
2: Сегодня день радио.
1: Ну все.
2: Все.
1: Что?
2: День радио.
1: Ну.
2: Так я же сказал, день радио сегодня.
1: Ну вот,
2: день радио, значит,
1: да.
2: Фильм. Ну.
1: Ждем, звоните, пожалуйста. У нас есть подарок для вас. Сертификат от бильярдного клуба «Кино».
2: Звонить нам можно по телефону 8017-269-5151.
0: Юмор ФМ. О пробках.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация в Минске оценивается в 3 балла. Местами есть затруднения. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной пробка, на Колоса и Красной от Белинского до Харужи и на МКАДе от Скориной до Ваупшасова.
3: Партнер программы – сайт по покупке и продаже запчастей «Бампер Бай».
4: Любая запчасть за пару кликов «Бампер Бай» решает.
0: Юмор ФМ. Пробки. Нас тоже можно понять. Нам тоже нужны деньги. Реклама на Юмор-ФМ.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Ликфарм», Беларусь.
3: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
4: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
5: Юмор FM. Радуйся жизни.

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет.
1: Мне 40 лет, чем я занимаюсь? Маккартни в моем возрасте уже Yesterday написал. Гагарин в космос полетел, а Пушкин в моем возрасте уже умер. Это все цитаты из Дня радио.
2: Да, давай, чернопопики.
1: Чернопопики мои.
2: Ну, подкустовные выползли.
1: У нас был звонок, но куда-то испарился.
2: Мы по этому поводу переживаем, но не очень.
1: Ну, все-таки позвоните. Нам же надо с кем-то поиграть, подарок кому-то отдать.
2: Конечно, потому что мы все-таки переживаем. А дальше мы ничего не придумали, поэтому... Это мы импровизируем.
1: 269-5151. Наберите нам, пожалуйста. Будем сегодня обсуждать фильм «День радио». Я написала несколько фактов про этот фильм. Ага. Что-то из этого правда, что-то выдумка. Вот эту правду и надо выудить каким-то.
2: Так, ну давайте. Алло, доброе утречко. Алло.
3: Здравствуй, дорогая передача.
2: Здравствуй, дорогая передача. Как тебя зовут, мой хороший?
3: Леша.
2: Леха, ну ты же смотрел «День радио»?
3: Не-а.
1: А я сейчас расскажу, о чем.
2: В смысле не-а, подожди.
1: Ну, ты... человек ведь не связан с радио, не смотрел «День радио».
3: День выборов смотрел, день радио не смотрел.
2: Ну все, вот.
1: Это почти то же самое, только про радио.
2: Только по-другому.
1: Тоже так же весело и смешно с теми же актерами, только про радио.
2: Лешечка, ты многое потерял, обязательно посмотри.
1: Да, смотрите. Значит, сюжет следующий. За несколько...
2: За несколько... Радио.
1: Песня из фильма просто заиграла. Так, значит, за несколько минут до начала важного марафона сотрудники одной радиостанции, как бы радио, узнают, что тему эфира перехватили конкуренты.
2: Негодяи.
1: И чтобы спасти ситуацию, они на ходу выдумывают новую проблему мирового масштаба. Зоокатастрофа в Японском море, где якобы терпит бедствие лайнер с редчайшими животными.
2: Подкустовный выползень.
1: Да-да-да.
2: Волк-хлопотун.
1: Заяц зануда.
2: Да. А почему зануда? Потому что он... А, нет, как-то подкустовный выползень еще был. Вот там.
1: Был.
2: Много кого было, да.
1: Ой, в общем, да. Все это очень весело, классно. И сейчас давайте те самые три факта о фильме «День радио».
2: Давайте.
1: Первый факт. Помните вот эти пирожки-то, которые принесли?
2: Да, просроченные.
1: Да, и потом все бегали.
2: Ага.
1: Так вот, в те самые злосчастные пирожки, которые использовали на съемках фильма, добавляли горькую аджику, чтобы повеселить актеров в реальности.
2: Ага.
1: Да,
2: так.
1: Это первый факт. Второй. На бутылке водки «Столичная» переклеили этикетку вверх ногами, чтобы не нарушать рекламные договоренности и правила показа.
2: Другую рекламировали. Просто ту все выпили, поэтому пришлось «Столичную»
1: купить. Не считается, как будто бы.
2: Да.
1: Ну и третий факт. Названия животных в фильме были все выдуманы, кроме одного.
2: Какого?
1: Бразильский двузубый чернопопик реально обитает в лесах Амазонии.
2: Так.
1: Что-то из этого правда. Как ты думаешь, Лешечка, что?
3: Я думаю, второй вариант правда. Остальные неправда.
1: Что водку перевернули просто, да?
2: Ага. Так, то есть, а про двузубого чернопопика...
3: Мне ближе всего просто.
1: Слушайте, ну...
2: Лёха, а ты на радио никогда не работал? У меня к тебе вопрос.
3: Нет, пока нет.
2: Ты впишешься в наш коллектив.
1: Так, значит...
3: Стажёром возьмёте?
2: Как я? Стажёром? Конечно! Будешь бегать!
1: Будешь бутылку переворачивать.
3: Кофе приносить.
1: Кофе приносить. С этого, кстати, все начинают.
2: Да.
1: Кроме Якова Марковича.
2: Я ты что? Я начинал с того, что я с компакт-дисков пыль вытирал.
1: В магазине «Проспект».
2: Да.
1: Так, ну что, это правильный ответ, не буду мучить. Действительно, да. Переворачивали вот эту наклейку вверх ногами.
2: Да.
1: Им типа мы не нарушаем никакие рекламные договоренности.
2: Никаких проблем. Другое дело, что водка постоянно выливалась. Что ты с этим поделаешь?
1: Вот. Так, что, поздравляем, Алексей, тебя. Не клади трубку, мы сейчас все тебе расскажем о подарке. Тебе достается сертификат от бильярдного клуба «Кино». Новый бильярдный клуб «Кино» на Радиальной 52. 8 столов для американского пола и 8 для русского бильярда. Приятная атмосфера для профессиональной игры.
0: Шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Юмор ФМ и телеканал ТНТ International представляют Comedy Club. Премьера на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
4: Так, представьте, где-то в поезде.
5: Так. О! меня 12-я верхняя.
6: Добрый день.
5: Стало быть, соседи.
6: Здравствуйте. Да.
5: Стало быть, вместе в Саранск поедем.
6: Что, получается, только мужиками поедем?
5: Да.
6: Это, получается, храпеть можно?
5: Можно.
7: Получается, и материться можно.
6: Да можно, конечно.
5: Получается, и вонять можно?
6: Да можно, конечно.
5: Отлично. Такое редко бывает, что в купе прям все приятные люди собрались, а?
6: Согласен. Что думаете, кто-то четвертый поедет с нами?
5: Ну да.
7: По закону подлости кто-то будет.
5: Какой-то мерзкий, да.
7: Какой-нибудь интеллигентик вшивый, да. Какой-нибудь, да.
6: Будем надеяться, кто-то нормальный, как мы.
5: Безусловно, все будет четвертый человек.
8: Здравствуйте, мужчины. Так, у меня 14-е место. Я сразу на свою полку залезу, вы не против?
5: Ни хрена себе. Ну, хорошо, что хоть не какая-то бабка старая.
6: Слушай, сейчас такая косметология, может, это и бабка старая.
8: Алло. Эти игры отстанет меня, мы расстаемся. Ну, я не виновата, что я постоянно хочу секса. Ну да, в необычных местах, ну типа в самолете, в поезде. Ну да, люблю, чтобы на меня люди смотрели. Ну мы разные, понимаешь? Все, мы расстаемся, давай, пока.
7: Я извиняюсь, я сейчас один это слышал?
5: Нет, не один.
7: Жаль.
5: Ну что, мужики, как будем добычу-то делить, а?
7: Давайте спички тянуть, у кого короче, тот и победил. Ага.
6: Ты ее слышал? Ну вряд ли же ей понравится тот, у кого короче. Мужики, ну объективно, ну это я должен быть. Я самый молодой, а ей нужен выносливый.
5: А может, ей нужен опытный такой, повидавший жизнь мужчина?
7: А может, ей нужен добрый, заботливый, кто вовремя подставит плечо?
5: Слушай, подожди, ты хочешь выяснить, с кем она переспит? Или просто пришел языком почесать?
7: Да мне ее и языком достаточно будет.
8: Алло. Ну, я тебе же все сказала, все кончено, понимаешь? Ну, о чем нам с тобой разговаривать? Ну, ты скучный, ты неинтересный. Понимаешь, меня возбуждают умные, начитанные мужчины. Все, пока.
7: А вот вы знали, кстати, такой интересный факт, что у акулы больше 15 рядов зубов?
5: А вот Сократ говорил, я знаю, что я ничего не знаю, а кто считает, что знает все, наиглупейший человек. Вот такой вот интересный факт. А у вас какой?
6: А у меня, знаете, у меня вот такой интересный факт. А вы знали, что если на поезде от Москвы отъехать, то сеть не ловит? Вот такой вот интересный факт.
5: Ты лошара.
8: Алло, опять ты? Ну да, но ты мне даже подарки никогда не дарил, понимаешь? Меня возбуждают богатые, щедрые. Пока.
5: Слушайте, а вот если у меня очень много денег, куда бы их лучше вложить, а?
7: Ну, для начала купить простынь. Вы у нас единственный без белья едете.
5: А я, может быть, спать не собираюсь. Пока в России ночь, в Чикаго утро. Мне надо еще биржу проверить, акции.
7: А вы из Чикаго, что ли?
5: Я из Чикаго, да.
7: А, то-то я смотрю, у вас трико рваное, Чикаго Буллс.
5: Тихо, тихо, тихо. Вы-то сами много зарабатываете?
7: Конечно. Я в список Forbes постоянно какие-то места занимаю.
5: Ну да, вы похожи на человека, который постоянно занимает.
6: Я извиняюсь, а можно потише? У меня вообще-то важный звонок. Алло, да, да, вагоны подъехали, там щебень, лес, да.
5: Какая серьезная у человека работа. Пересказывать все, что в окне происходит.
6: Я говорю, потише можно, у меня китайские партнеры.
5: Это они тебе разбитый Huawei подогнали, а? Лошара.
8: Хватит мне звонить, а? Ну ты даже нормального свидания ни разу не устроил. Понимаешь, мне возбуждают романтичные. Все, пока.
5: Жалко, согласитесь, что поезд едет в Саранск, а не в Париж. Сейчас бы надеть берет, съесть круассан, послушать Эдит Пиаф.
6: О, какой вы необычный ВДВшник.
7: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем.
5: Это ты что делаешь, а?
7: Женщина любит ушами.
5: Ну да, такая, наверное, что-то и ушами умеет.
6: Да что вы вообще в романтике-то понимаете, а? Девушки другое любят. Вот у меня тут, пожалуйста, клубника в шоколаде, малина в шоколаде, бутерброды в шоколаде, носки в шоколаде. Гребаная шоколадка. Я на минуту на солнце оставил.
8: Да хватит мне не распускать, а? Понимаешь, мне нужен настоящий мужик, альфа-самец.
6: Мужики, а вы не против, если я до Саранска на нижней полке поеду, а то я такие тяжелые яйца наверх не подниму?
5: Ну так ты внизу их съешь и поднимайся.
6: А я извиняюсь, а вы в Саранг зачем едете?
5: А я на операцию.
6: О, а что за операция?
5: А по уменьшению члена.
6: А, в Саранске разве это микрохирургия?
5: Очень смешно. А что за станция такая? Почему поезд так долго стоит, а?
9: Хватит меня обсуждать уже, а?
5: В смысле тебя?
9: Ну что, долго стоит, ну, завидуйте молча.
5: Что?
9: Завидуйте.
8: Да хватит мне уже звонить, а? Понимаешь, мне нужен тот, кто просто возьмет меня прямо сейчас, вот прям без слов.
5: А, мужики, все, я к ней полез.
9: Куда? Стой!
5: Да мне только спроси!
9: Стоять!
5: Ты моя будет!
9: Так, все, стоять! Отошли! Отошли! Опустили пенисы и толкнули их в мою сторону!
6: Спокойно, мужик, без резких движений, давай!
9: Да я уже, блин, 3 года без резких движений, без поступательных, без плавных, без любых!
5: Да заткнитесь вы, мы уже в Саранск приехали! Мы так ничего не решим, давай просто у нее спросим, кого выберет, и все!
9: Давай,
6: хорошая мысль.
9: Спрашивай. А, извините, а чисто теоретически, из нас троих...
8: Секунду. Что? Ждешь на перроне с цветами? Ну хорошо, я тебя прощаю.
5: Вот это облом, а!
9: Я так перевозбудился, блин, я сейчас пол Саранска оплодотворю.
5: Так, конечно, я первый. Тихо, бабы в доме, ждите нас!
10: Докладывает старший лейтенант отдела повышения демографии Мария Терентьева. Сегодня в Саранске будет +3 секса.
11: И еще +3. И еще +48.
10: Это как?
11: Я ехала в плацкарте со спортсменами.
10: Хорошая работа, девочки. Страна вами гордится.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Слушайте радио Юмор ФМ и с помощью бесплатного радиоплеера. Заходите на сайт radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Слушайте Юмор ФМ в радиоплеере и радуйтесь жизни. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет.
1: 9:42 на часах. Настроение у нас, конечно, супер праздничное. Все-таки день радио сегодня.
2: Смотри, мы сегодня у нас обандучик вечером будет, Машечка. Мы же там уже кофешечку сняли, все хорошо, да, меню заказали. Все, замечательно. Значит, нам надо с тобой подготовить какой-то номер, сценку какую-то.
1: Обязательно.
2: Обязательно. Ну, так что мы приедем к коллегам, там с других радиостанций тоже люди будут. Что они подумают, что мы не талантливые? Надо что-то сделать. Давай. Предлагай.
1: Слушайте, мне лень что-то думать. Давайте что-нибудь у кого-нибудь украдем.
2: Например.
1: Например, у уральских пельменей какую-нибудь сценку.
2: Не, уральские пельмени не смешно. Давай что-нибудь другое.
1: Ну, почему? Ну, Яков Маркович.
2: Ну, мы их даже из эфира убрали. Все, говорю, надо что-то другое.
1: Ладно, окей, давайте тогда по крупнику пойдем. У Камеди Клаба что-нибудь смешно.
2: Знаешь, Машечка, ты не Кравец, конечно, но я не Карибидис. Так что, я думаю, что мы тут тоже не потянем. Не, удаляем, вычеркиваем. Надо еще. Вот есть хорошая сценка, знаешь, у Гальцева. Вот это вот, помнишь, когда он... Обалдеть!
1: Помню, он там одно слово только это говорит, и все.
2: Да, вот.
1: Хорошо, я буду что делать?
2: Вот ты и будешь говорить слово «обалдеть».
1: Дай тебе попробуй.
3: Обалдеть!
2: Все, а я в этот момент показываю цены на однушки в Минск-мире.
1: Вот и все. Вот и реквизита почти никакого не надо. И таланта тоже.
2: Ну, абсолютно.
1: Ладно, засчитано.
2: Это тебе не камеди, да.
1: Прежде чем уйти и готовиться к празднику, нужно еще сыграть в ничего тот факт, что...
2: Может, не будем сегодня, а?
1: Леша подготовил. Да? Яков Маркович, ну вы шутите.
2: Ты подготовил?
1: Вообще-то
4: да, но он выигрывает пока.
2: А, точно, нам же надо отыгрываться. 1-2 у нас счет в его пользу. Так, о чем сегодня будет вопрос? Я сейчас буду гуглить.
4: А мы сегодня сядем за китайский новогодний стол и узнаем, какое одно блюдо за что отвечает.
2: А, вот так вот. То есть, как бы, что блюдо символизирует, да?
4: Да.
2: Я понял, что гугли, спасибо, Лешечка.
1: Гуглить.
2: До свидания, все, жду вопрос.
0: Юмор FM. О пробках.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация в Минске оценивается по-прежнему в 3 балла. Есть небольшие затруднения на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной и на улице Леонида Беды от Некрасова до Сурганова.
5: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.
6: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Юмор FM. Пробки. Нам тоже надо кушать. Реклама на Юмор FM.
7: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
8: «Белинвестбанк» стал ближе. Теперь весь мобильный банк доступен в легком ПВА «Белинвест». Все ваши платежи, карточки, переводы, кредиты на том же месте и без обновлений. Просто 3 клика, и ПВА «Белинвест» появится на главном экране. Подробнее на сайте belinvestbank.by и по телефону 146.
9: Знаешь, что мне больше всего нравится в нашем возрасте?
10: Что мы, наконец, живем для себя?
9: Да, и выбираем идеальное. От впечатлений до ухода за собой.
10: Вот поэтому я пользуюсь MyPulse. Серией средств для интимной гигиены. В период менопаузы комфорт – это не каприз. Это необходимость.
11: В основе MyPulse – опыт Доктор Про. Сообщество врачей, которые каждый день работают с реальными женщинами. Подходит для использования в предменопаузе, во время и после менопаузы.
12: MyPulse. Новый этап – новая цель.
13: Слышите? Это гриль-фест в магазинах «Хит» с 27 апреля по 10 мая. Кебабчики из свинины по-чешски всего 8 рублей 49 копеек за 600 грамм. Майские шашлыки начинаются в «Хит». Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Юмор FM. Радуйся жизни!

0: Шейди-шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет.
1: А ничего тот факт, что...
2: Так, ну давайте быстрее вопрос-ответ, шер-пыр-дыр и отмечать праздник.
1: Все,

0: Длинная, бесконечная эта лапша. И
1: а я думал, в тюрьме.
0: Потому что в тюрьме макароны на ужин. Слушайте, ну давайте ответим долголетие. Это более адекватный ответ, скажем так. Значит, наш ответ — лапша символизирует долголетие. Ну вот, видите, как все просто.
1: Благодарим.
0: Наконец-то мы выбрали то, что надо, да, а не то, что хотели.
1: Счет у нас 2-2, все равно не очень красиво, но хотя бы, знаешь, уже ничья. И можно спокойно идти отмечать День радио. Все.
2: Шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Утро с
0: юмором. Вот хорошо, что завтра пятница. Мы так это поднаберемся, как какого-то терпения.
1: Мы поднаберемся.
0: Отработаем этот последний день завтра. И все, и выходные.
1: Так, подожди, мне тут уже Виолетка пишет, во сколько вы будете, Яков Маркович?
0: Это еще рано, господи. Мы еще даже меню не согласовали, кстати, до конца.
1: Че?
0: Ничего.
1: Да сейчас я все согласую, Маша.
0: Так, ладно, все, всем пока, нас с праздником. Спасибо вам всем, что вы нас слушаете, что вы с нами. И нам не изменяете с другими радиостанциями, а то бы мы от вас отказались. Ладно, всех с праздником, и до завтрашнего эфира, наверное, мы будем.
1: Ты куриные наггетсы будешь?
0: Буду.
1: Наггетсы.
0: Да, берем. Да, Леша, выключаем.
2: Юмор ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах. Для детей старше 16 лет.
3: Значит, у меня сейчас в квартире идет ремонт. Ремонт – это вообще несложно, потому что сейчас уже не надо все самостоятельно выбирать. За тебя сейчас уже все выбирает специальная инфляция. Очень удобно. У меня все будет в стиле минимализм. До такой степени, что я в какой-то момент уже даже подумала, а че вот мне вот прям нужен унитаз? Потому что дырку в полу, ее главное стильно подать, я так считаю. Я буду ходить и говорить, а вот это у меня аэротруба для га***а. Правда, я сейчас стараюсь отказаться от всего, что мне не прям нужно. В моем случае кухню можно смело терять. Мне вообще, мне когда посчитали, сколько будет стоить кухня, я еще какое-то время надеялась, что это вместе с Лейсан Утяшевой и «Звездным гостем». Вы не подумайте, я не скряга. Просто я живу одна, и мне какие-то вещи действительно не нужны. То есть мне, как отдельной личности, абсолютно не нужна духовка. Но мне придется ее сделать, потому что я понимаю, что когда-то у меня будет муж, много детей, и мне одним вечером точно захочется засунуть в нее башку. Да? Я вообще не готовлю. Но это не значит, что я не хозяюшка. Потому что у меня дома всегда пахнет выпечкой. Потому что я тоже не тупая. Я купила домой кальян. Я сразу скажу, кальян – это очень вредно, это опасно. Я считаю, что на кальяне надо печатать предупреждение, что-то типа «смерть в одиночестве». Потому что, ну, это минус, еще один повод выходить из дома. Прикиньте, у меня дома есть кальян. Я сейчас вечером выйду из дома, только если выдался какой-то очень теплый летний, ну, пожар. Я еще недавно увидела, как изображают импотенцию на пачках с табаком. Видели? Через метафору. То есть там нарисован мужчина, и на месте, где у него должен быть член, там женская рука показывает вот такой жест. Я думала, вы за кого женщин принимаете? Ну, вы что думаете, что если у кого-то не встал, то мы думаем... Ну, конечно, нет. Конечно, мы понимаем, что мужчину в такой ситуации необходимо поддерживать. Проблема только в том, что мы не понимаем, как. Очень тяжело подобрать слова, реально. Я гуглила ни стихов, ни тостов, ничего. Я знаю, что у Конфуция есть одна крутая фраза. Он однажды сказал: «Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал». Но если я вот это в моменте выкачу, и это, не дай бог, еще и сработает, тогда уже мне очень обидно будет, что на секс со мной надо человека настраивать, как на бой с сумоистом. Со мной еще недавно пытались познакомиться на улице. Точно какой-то извращенец, потому что он ко мне подошел со словами: «Девушка, я видел, как вы идете, и вы мне очень понравились. А я знаю, как я хожу по улице. Это не может понравиться нормальному человеку. Ну, на это может обратить внимание, ну, максимум, ну, ортопед». Что он такой, какой?

0: интересный случай. С как доллар куда-то пошла. Да? Что? Это Москва. Я не хожу красиво, я хожу результативно. Понятно? Если меня GTA чему-то и научила, что там ни одна проститутка до почты так и не дошла. Но он быстро от меня отстал, потому что потом он спросил, сколько мне лет. Не подумайте, он не хамло. Он добавил вот это «если не секрет». Обожаю эти спасительные фразочки в конце. Типа «сколько тебе лет, если не секрет?». Я ответила, что мне 31. Он сказал: «а, если честно, думал, что 21», развернулся и ушел. Прикиньте, вот на этом уровне не вывез. Что он такой: «а, вот столько ты уже живешь? То есть креветки уже пробовала, да? Ну тогда больше нечего пока предложить, тогда пойду». Смотрите, мне не обидно. Я понимаю, что чем младше девушка, тем проще на нее произвести впечатление. У меня друг с такой встречается, он так расцветает, когда он ей что-то новое рассказывает. А там уже вещи из разряда типа «смотри, это грыжа». И она в восторге, клянусь. Мужчины обожают удивлять. Меня не надо удивлять. Я и самостоятельно довольно-таки уже хожу. Не нужен мне дополнительный человек для этого. Мне бы, наоборот, хотелось, знаете, встретить такого человека, не который перевернет мой мир, а который, наоборот, максимально незаметно и комфортно впишется в мой уже существующий. Но знаете, когда вот тебя спрашивают: «а как ты с ним познакомилась?» И такая: «да хрен знает, он как плесень в ванной появился, и все». Что, мне кажется, в идеале уже к девушке подкатывать не со словами «давай с тобой куда-нибудь сходим», а со словами: «хочешь, мы с тобой никуда не пойдем». Хочешь, никогда не пойдем на конную прогулку. Извините, но мне кажется, свидание на конной прогулке – это жестокое обращение с животными. Ну типа, ладно я, но лошадь тут ни при чем. Она не должна слушать твои вялые истории полтора часа. Ну, она же поэтому там делает в какой-то момент это: «что ты несешь?». Я считаю, что для креативных свиданий надо еще иметь довольно крепкое здоровье. Ну, не на каждое свидание ты можешь себе позволить прям пойти. У меня подругу один раз на свидании на катере одновременно укачала и продула. Не должно такого быть. Ты не должна выбирать, блевать в шапке или в шапку, да? Поэтому, если вам женщина без свидания сразу пишет «приезжай ко мне», не осуждайте ее. Она не ш**а, она бережется. Я недавно впервые написала вот мужчине, с которым я переписывалась, я написала «приезжай ко мне», и он тут же приехал. И я еще раз убедилась, в каком же безопасном мире вы живете, мужчины. То есть он приехал домой к малознакомой женщине. Он даже не подумал: а вдруг я какая-то сумасшедшая? Вдруг я маньячка какая-то? Сидит сейчас мне в подвале. Все, мне на этом все, спасибо.
1: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
2: Партнер программы — фильтры для воды Терва.
3: Ну, зятек, давай твою воду. Зараз проверим, что ты там хвалил.
4: Почакай, а где пах? Где ты бассейн с хлором?
5: А нету, мам.

0: Беларуси 10 часов утра.
1: Начало часа представляет сайт по поиску работы «Работабай».
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работабай».
0: Новости на Юмор-ФМ.
5: Здравствуйте, я Олег Крабец. Сейчас расскажу о том, что в Беларуси распределили квоты на ввоз электромобилей, а очередную перепись населения будут проводить с помощью искусственного интеллекта. Германия предложила реформировать ЕС. Соответствующий план представил глава МИД этой страны Йохан Вадефуль, пишет Смартпресс со ссылкой на РБК. По его словам, в обновленном Евросоюзе следует активнее использовать механизм усиленного сотрудничества. Это нужно для ситуации, когда все 27 стран Евросоюза не могут договориться о совместном движении вперед. Министр также предложил отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений и перейти к голосованию квалифицированным большинством. По его мнению, это позволит избежать ситуации, когда отдельная страна блокирует решение всего Евросоюза. Еще одна инициатива – ускорить расширение ЕС через механизм поэтапного присоединения новых государств. Депутаты Нижней палаты белорусского парламента рассмотрят сегодня 7 законопроектов, в том числе проект закона, касающийся очередной переписи населения. Об этом агентству «Спутник» сообщили в пресс-службе Палаты представителей. Как следует из документа, в Беларуси пройдет и пробная перепись населения. Ее планируют провести за 2 года до основной кампании, которая запланирована на 2029. В проект закона внесена норма о том, что в переписи смогут принять участие граждане, которым уже исполнилось 15 лет. Ранее сообщалось, что при проведении переписи населения будут широко использоваться новые технологии сбора данных, в том числе искусственный интеллект. В Беларуси распределили квоты на ввоз электромобилей в текущем году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, информирует Белта. Так, в 2026-м льготная квота для юридических лиц не может превышать 13 800 электрокаров. Для физических лиц ввести по квоте разрешили 6 200 машин. Напомним, в 2026-м Беларусь получила квоту в рамках ЕАЭС на беспошлинный ввоз 20 000 электромобилей. Квота оказалась общей для юрлиц и физлиц на год. В прошлом году для компании установили квоту в 15 тысяч электрокаров, и она была исчерпана к 1 октября. После этого юрлица при ввозе электромобилей должны были платить пошлину в 15%, а физлицам разрешили работать по нулевой ставке до конца года. Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
6: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Юмор-ФМ. Погода.
5: По информации сайта «Погода.бай», сегодня, 7 мая, на большей части территории страны ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Без осадков только в Гомеле, там до 29 тепла. В Гродно 21 с плюсом, в Витебске 24 тепла, в Бресте 25 градусов выше нуля, в Могилеве плюс 27. В Минске до 25 тепла, возможен дождь с грозой.
7: Партнер прогноза погоды – кондиционеры King Home. Премиальный бренд завода «Гри».
8: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в самолете».
1: Валерка,
2: чё?
1: Это что такое?
2: Кнопка нажимаешь, вот так сиденье откидывается.
1: А это что такое?
2: Ну, это подача воздуха. Откручиваешь, свежий воздух в салон идет.
1: А это что такое, Валер?
2: Это мужик напротив нас сидит. Мишань, все нормально.
1: Да я очень давно не летал, Валер, я переживаю.
2: Да ничего не надо переживать, все отлично.
1: Твою мать, Валера, горим! Горим, Валера!
3: Не горим!
1: Братцы, горим! Встаем быстрее,
3: нет,
1: выходим
3: все,
1: из самолета!
3: Все нормально, садитесь. Это обрабатывают антиобледенительной жидкостью. Все нормально.
1: Не тушат нас?
3: Не тушат. Все, извините.
1: Извините, пожалуйста.
3: Нервничает просто.
4: Здравствуйте, с вами говорит командир корабля. Меня зовут Екатерина Петрова.
1: Валера, это что за фигня?
2: Женщина-пилот, и что такого? Женщина-пилот.
1: А, да?
2: Да.
1: Ну ладно, я пошел тогда.
2: Куда ты пошел? Сядь.
1: Куда? Пешком пошел. Ты не слышишь, там баба за рулем.
2: И что?
1: Баба? А что такие все спокойные-то сидят? Вы что, нормально долетите? Там баба за рулем. Вы чего?
3: Извините. Мишань, ты что так переживаешь?
1: Так ты слышал, что она несет?
3: Что?
1: Командир корабля. Она даже не понимает, где мы находимся, какого корабля. Мы в самолете, дубина, ты что делаешь?
3: Тебя не смущает, что Терешкова вообще в космос летала?
1: Так она одна летала, это пусть тоже шпандохает одна, я вообще не против.
5: Дамы и господа, также сегодня на рейсе второй пилот Елизавета Макарова.
1: Валер,
3: да.
1: Помнишь, я говорил, что надо уходить?
3: Помню.
1: Отбой. Бежать надо, Валера, их там две! Две бабы! Да что вы? Да. Вы в панику сдали в багаж или что? Почему вы такие спокойные?
3: Извините.
1: Две бабы, они даже в туалет по двое ходят, потому что им страшно. А тут они на самолете в тучу залетели, ага.
3: Сядь.
1: Все, я не полечу. Стюардесса! Стюардесса!
6: Здравствуйте. Чем могу помочь?
2: Миш, просто промолчи. Просто, ну, прими это как данность. Ну, так вот.
1: А, я понял. Все. Блин. Развели меня. Это пранк, да? И ты участвовал тоже, да? Все. Прикол и состоялся. Спасибо. Идите на свое место за штурвал, а ей скажите, чтобы она мне чай сделала.
6: А, вы хотите чай? Так не проблема, я вам сделаю чай, хорошо?
1: Хорошо. Чего?
6: Миш, ну пожалуйста, ну...
1: Какой чай? Ты не должен делать чай.
6: Ну, вот такая у меня работа. У вас какая работа?
1: У меня, в отличие от тебя, настоящая мужская работа. Я электрик.
6: А.
1: Я обуздал электричество.
2: Миш, ты ушел после девятого.
1: Я обуздал...
2: Ты ушел после девятого.
1: Чтобы обуздать электричество. И я справился со своей задачей.
6: С вашего позволения, пойду обуздаю кипяток, хорошо?
2: Извините, пожалуйста, но он просто нервничает, но...
1: Да я не понимаю, почему вы такие спокойные? У вас мужик, стюардесса, баба за рулем самолета.
2: Извините.
1: А ты сидишь, пишешь смс-ку, я в самолете, все хорошо.
2: Миш, на место.
1: И хорошо.
2: На место.
1: Ты умрешь.
2: Да не
1: умрешь.
2: Никто не...
1: Мужик! Мужик!
2: Вот.
7: Ты что, тупой? 2021 год. Женщины могут делать все, что делают мужчины. Приходить домой поздно, не приносить зарплату и ездить с пацанами в баню. А мужчины могут делать все, что делают женщины. Сидеть дома с детьми, плакать и ехать к бабушке в Иркутск.
2: Извините, пожалуйста, он просто перенервничал.
1: Ты слышал?
2: Да слышал я. Он все правильно говорит. Сейчас мужики могут делать то же, что и могут делать женщины.
1: Да?
2: Да.
1: Рожай.
2: Да при чем?
1: Как при чем, Валер? Рожай. Ты же можешь все, что могут бабы.
2: Че ты перегибаешь?
1: А есть врач в самолете? Есть врач? У нас тут мужик рожает.
2: Я врач.
6: Миш, вот сейчас вообще надо, ну, выбирать очень сильно слова и не нервничать, хорошо? Все.
1: Подумаешь, баба-пилот, мужик-стюардесса и врач черный в Иркутск летит! В Иркутск! Зачем тебе в Иркутск? Че, вас ничего не удивляет все. Вообще в жизни?
3: Все, мы садимся, все, извините.
8: Я командир корабля, что здесь происходит?
3: Сядь.
1: Я вообще ничего не понимаю, Валер. Ты видел, какие у нее титьки?
3: Ты можешь тише.
1: А задница видал какая? А она пилот. Я вчера в лобби-баре в гостинице такую ублюдскую проститутку увидел. А это пилот. И нормально ей.
8: Послушай, мужик, я окончила летное училище. У меня больше 1000 часов налета. Это примерно столько же, сколько у тебя часов пи***а на диване. Важно, какой ты специалист, а не что у тебя в штанах. Будешь панику разводить, выкинем нахрен из самолета.
3: Сем, никакой паники больше.
8: Всем приятного полета.
3: Спасибо.
1: Валер, а с каких пор бабам можно в брюках ходить?
3: Ты уже знал, но балуешься просто.
1: Да, это знал.
3: Вот и посиди тихо. Видишь, уже приходили люди, предупреждали. Тебя вообще с борта ссадят, потом пожизненный запрет на полеты.
1: Все, ладно, лимит удивлений на сегодня я исчерпал. Больше меня ничем не удивили.
3: Неужели?
1: Чего, наушники без проводов? Вы видели наушники без проводов? Ты что, из будущего откуда-то или что ты?
3: Да как ты задолбал, а? Помогите мне.
1: Эй, вы что делаете? Эй,
7: пилот, салапаем.
3: Я тебя как мог предупреждал, Миш.
4: Уважаемые пассажиры, мы совершили вынужденную посадку. Сейчас мы высадим этого придурка, имбецила конченого, истеричка, блин, и продолжим наш полет.
5: Кто буянил? Этот?
1: Бомба мусора!
5: Уходим!
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Скоро будет очень весело. Сразу после рекламы на Юмор-ФМ.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Юмор-ФМ представляет сольные концерты пионера русскоязычного стендап-шоу Стаса Старовойтова в Беларуси.
3: Пришел к врачу, она говорит, давайте сначала взвесимся. Я, откровенно говоря, набрал. Я вот так стою на весы одной ногой, но я вторую ставить не буду даже.
2: 30 мая. Минск. Не пропустите вечер искрометного юмора на жизненные темы. Живой звук. Запрещено для детей. Организатор Центральный дом офицеров вооруженных сил Республики Беларусь. Плюс 375-17-227-77-65.
4: Заботиться о ребенке сложно. Еще сложнее заботиться о больном ребенке. Именно поэтому наши специалисты выезжают на дом.
5: Медицинский центр «Добрый доктор».
4: Подробности на сайте dodoctor.by.
6: Частное предприятие «Дичковый К. УНП 690-600-173. Методы лечения могут иметь противопоказания и побочные эффекты. Информация носит рекламный характер.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
8: Для детей старше 16 лет.
9: Мне предложили стать лицом пенсионного фонда. Еще написали с формулировкой «Наш пенсионный фонд ищет инфлюенсеров». Думала, как это вообще в одном предложении оказалось? Пенсионный фонд и инфлюенсеры. Кто вам еще нужен? Кальянщик, СММщик? Вы что планируете там вообще? Вообще, мне кажется, что им кто-то что-то про меня сливает, потому что я по вайбу уже бабка, если честно. У меня уже в лексиконе появилась фраза «Какой хороший пакет». Знаете, когда смотришь и думаешь, ну в этот мы мусор не складываем. Этот еще передарить можно. А чтобы вы понимали, какой пакет, у меня мама была в гостях и зашла с фразой «Откуда у тебя такой хороший пакет?» Ну там, правда, клянусь, там такой пакет, если, не дай бог, что-то случится, я постираю. Я не планирую его выбрасывать никогда, это надо детям оставить, это семейная реликвия, я считаю. У меня еще брат армянин, ну, в целом, как остальные родственники. Не знаю, зачем я уточнила. Но он чуть больше, то есть он прям максимально армянин. Чтобы вы понимали, мы один раз с ним гуляли, и прошла девушка красивая, и он вот это... Я говорю, господи, как стыдно, зачем ты это делаешь? И он говорит, слушай, ей приятно, а от меня не убудет. Он волонтер! И вообще... Ну, то есть, если он когда-нибудь девушку ударит по жопе, это не харассмент, это пожертвование, надо ценить такое. И вообще, мне кажется, мы столько всего придумали для молодых семей, вот эти ипотеки, столько ништяков, и ничего нет для одиноких женщин. И я придумала, нужно каждый для самооценки прикрепить кавказца. Что вот она была прикреплена к поликлинике и к Давиду. Чисто для здоровья, сами понимаете. Честно, меня восхищает флирт моего брата. То есть он всю жизнь живет в Армении. И он не знает русского языка. И он был здесь, в Москве, в гостях. И в первый же день поцеловался с моей подругой. Не зная языка. Но я думаю, что так даже лучше, потому что она не понимала, что за он несет. Она еще стояла такая, господи, армянский, как красиво. И я стою, такая, я сейчас переведу. Еще ситуация неприятная, значит, недавно взломали мою начальницу Иру Мягкову. Попросили денег у всех в коллективе, кроме меня. Мне так неприятно стало. Я уже сама написала мошенникам, я написала, у меня тоже есть деньги. Но я их логику тоже понимаю, скорее всего, они подумали, да она армянка, нас сейчас самих. Мы мошенники, все деньги у нее, это кому надо вообще. Но я считаю, меня зря недооценили, потому что, честно, я очень сильно ведусь на мошенников. Я им даже помогаю уже. Ко мне недавно на улице подошел мужчина, попросил 500 рублей. Я говорю, а вам на что? И он что-то замешкался, что-то, я стою такая, на дорогу, наверное. Просто как троечника его вытягиваешь. Знаете, как вот эта учительница, которая, мы же репетировали, украли на вокзале. Вокзале, язык к небу. Вообще... Я еще недавно была в больнице, и там у больницы сидела очень милая бабушка, попросила купить ей продукты. Я говорю, без проблем, купила ей продукты, приехала на следующий день за анализами в эту же больницу, выхожу, а она продает эти продукты. Она еще всем рассказывает, говорит, с моего огорода. Я стою, думаю, надо же, и что, купай? Ни хрена себе. Я вообще не понимаю, почему, если бабки мошенницы, все-таки, увидели, какие у них пенсии. Я думаю, это пока не я лицо пенсионного фонда, дайте время, я все поменяю. Я еще дружу с пацанами, много друзей, парней, все нравится. Единственное, мы не всегда понимаем проблемы друг друга. У меня друг не так давно расстался с девушкой, недавно сказал, говорит, ты не понимаешь, это реально проблема. Я сиську с февраля не видел. Видимо, какую-то конкретную имеется в виду. Честно, я не знаю, как помочь, потому что, во-первых, не такие близкие друзья. А во-вторых, я не могу в Инстаграме сторис открыть сбор, типа, помогите мальчику, скиньте, кому сколько не жалко, любая мелочь будет приятной. Вообще, ты живешь в Москве, ты если с февраля не видел сиську, значит, ты и не хотел. В Москве же реально отменили лифчики, реально никто не носит. Ты вот так стой, нет, из-за угла выглянет какая-то сиська. Вообще никто не носит лифчики. Я еще недавно с психологом общалась по видеосвязи, и она была без лифчика. Я считаю, так нельзя делать, потому что это ты проработана, я нет. Я весь сеанс смотрела только туда, если честно. Она меня еще в моменте спросила, говорит, о чем вы сейчас конкретно думаете? А я думаю, что ей холодно, больше никаких мыслей. Я еще недавно узнала такую статистику, что, оказывается, мужчины чаще оплачивают счет женщинам без лифчика. Это, по-моему, еще называется оплата улыбкой. Нет, честно, мне кажется, что это какая-то придуманная статистика, потому что обычно мужчины оплачивают счет за женщин, которые, знаете, умеют сделать вот этот взгляд голодной собаки, которая никогда в жизни не ела. Мне, честно, объективно уже сложно сделать такой взгляд, как ни старайся. Знаете, меня если угощают, в максимально странных локациях. Мы, значит, с женским стендапом были в Ереване, а у нас там был концерт, и потом мы поехали на следующий день на экскурсию в горы, все было классно, и мы пошли там в туалет общественный, и на выходе оказалось, что он платный. И мы хотели заплатить, и организатор Армен сделал вот так. Угощаю. Я так растерялась, клянусь, я такая, спасибо, знала бы, еще бы посрала, реально.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
10: Партнер программы — сеть ювелирных магазинов 7 карат.
11: Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
12: А у меня куча старых, и ничего не ношу.
11: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
13: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
0: Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Каждый будний день на радио Юмор-ФМ разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Нас тоже можно понять. Нам тоже нужны деньги. Реклама на Юмор ФМ.
1: Компания «Агрофильтр» предлагает масляные, гидравлические и топливные фильтры для тяжелой, дорожной, строительной и сельскохозяйственной техники. Высокое качество, доступные цены, безупречная репутация. «Агрофильтр» – чистая работа. Телефон 7283, сайт «Агрофильтр.бай».
2: На «Озон» скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды «Фастбай» за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7794. «Озон, зон, зон».
3: Ты проводишь у зеркала больше времени, чем я.
4: Только если со мной Адента Арт.
3: Твоя новая зубная паста? Ну и как она?
4: Как я. Стильная, уверенная в себе и с характером.
3: Тогда твоей улыбке плюс 100 к харизме. Адента Арт. Создавай искусство своей улыбкой.
5: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Кебабчики из свинины по-чешски всего 8 рублей 49 копеек за 600 грамм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Немного терпения и удовлетворения. Юмор вот-вот начнется.
1: 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», Минский район, празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина».
6: На

0: Вот и все. Теперь селимся. Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Итак, для начала давайте узнаем, где мои люди. Где люди, у которых есть дети? Где родители? Где вы? Я сразу вас узнал, потухшие глаза, нежелание жить. Это вы мои люди, я с вами. Я рад, что вы пришли. И где те, у которых нет детей? Где вы? Они все... Вот эти, которые... Сегодня я спал 12 часов и не выспался. У тебя было такое? Нет! Я ненавижу, когда друзья, у которых нет детей, начинают мне жаловаться. Жалуется он мне. Я недавно у кореша спросил, как дела? Он говорит, вызвал такси, так долго искал мой подъезд, но я чуть не опоздал. Хочешь узнать, как начался мой день? Сегодня за завтраком один из членов семьи обоссался. И знаешь что? Мы продолжили завтракать. Даже он. Но мне безумно интересно, чем же закончилась твоя история с таксистом? Ой, он так плохо меня вез, мы чуть не опоздали, пропустили поворот, сделали крюк, я поставил ему 2 звезды. У меня не было возможности оценить, насколько обкакался мой ребенок, но если бы была, я бы поставил чистую 5, потому что он сделал все четко. Одной плюшкой она тут же отлипла, когда я снял подгузник, можно было не подмывать, я просто надел новый. Это чистая 5, чистые 5. 2 звезды, 2 звезды. Это когда ты понимаешь, что он обкакался, потому что г***о на затылке. Это 2 звезды, когда ты его тут же подхватываешь, на вытянутых руках несешь в ванную, ставишь, раздеваешь, моешь, как тюремного заключенного, просто душем, сшибая какашки в разные стороны, а потом оставшейся рукой загоняешь в сторону стока. Это моя жизнь! Поэтому, если в твоей истории в конце таксист не обо***ся, не рассказывай мне ее! Поэтому я не верю людям, у которых нет детей, которые говорят, я не хочу детей, я хочу попутешествовать. Я верю людям, у которых есть дети, которые говорят, я не хочу детей, я хочу уехать. Мы с женой не хотим третьего, не хотим, мы прикрываем лавочку. Мы сейчас, когда сексом занимаемся, честно, всегда предохраняемся. Мне сейчас, если она в третий раз скажет, я беременна, я ей клянусь, я отвечу, я тебе перезвоню. Даже если она скажет мне это не по телефону, лично, глаза в глаза, я такой, я тебе перезвоню, родная. Когда у вас появляются дети, забудьте про спокойствие. Я уже не помню, когда я нормально пил кофе дома. Все кофе, которое я пью как шот. Ты берешь эту кружку, которая 0,5, да? Кидаешь туда этот растворимый, заливаешь кипятком, больше похоже, как землю размешал. На вкус так же примерно, говоришь, всех рад был видеть. Бац, все, пошли. Я так рассказываю про это, потому что мы все родители такие. Мы молодые родители, мы уставшие, у нас постоянно недосыпы. Вы не представляете, сколько раз я ловил жену на том, что она просто сидит в тачке у подъезда. Я за это ее люблю еще больше, я понимаю, она тоже человек. Но это всегда смешно, когда ты возвращаешься с детьми домой и видишь, как она сидит в машине, понимаешь, она приехала, запарковалась, думает, что я в квартире с детьми, поэтому что? Решила загаситься в машине. И ты подходишь к ней, у тебя один на руках, второй рядом, но достаточно высокого роста, чтобы видеть, кто сидит в машине. Сучишься к ней в окно, она первое время делает вид, типа, что она куда-то уезжает. Но все это временно. Первое облегчение придет, когда появится садик. Я обожаю садик. Обожаю садик. Лучшее место на земле – это садик. Малого в садик всегда сдаешь вот так. Всегда это вот такое движение. Всегда с фразой «теперь это ваши проблемы». И воспитательницу зовут Элеонора Вениаминовна. Идеальное имя для того, чтобы ребенок начал разговаривать. Идеальное, идеальное. Потому что если он может сказать Элеонора Вениаминовна, вряд ли он дальше такой Элеонора Вениаминовна. Помимо бытовых трудностей и неприятных занятий, есть и прикольные бытовые процедуры. Например, когда появится ребенок, вы будете играть в такую игру, которая называется «Охота на анализы». Это замечательный командный квест с супругой. Он сплочает на реакцию. Задача ребенку, годик, задача собрать анализ мочи. Что вы делаете? Раздеваете его ниже по пояс, запускаете по комнате. Вы с супругой с открытыми баночками. Делаете вид, что он вас вообще не интересует. Просто кружите вокруг него, как акулы вокруг жертвы. Время от времени делайте пись-пись-пись. И меня пугает, что это работает. Знаете, что это за заклинание, которое попадает нам в голову и вызывает желание к мочеиспусканию? Мы недавно так у него анализ мочи собирали, жена делала пись-пись, я сам два раза сходил, пописал. И здесь важна реакция, потому что ты не знаешь, когда это начнется. Он не знает, когда это начнется. Вы можете находиться в другом конце комнаты. По его движению, понимаете, сейчас польется, а точнее закапывает. Вы просто в кошачьем прыжке подставляете баночку, собираете две капли, и поэтому очень гордо несете в лабораторию, потому что это сложно. Не так, как мы несем свои анализы. Когда мы несем свои анализы, мы инкогнито. Мы перемещаемся перебежками. Если мы видим знакомого, мы тут же скидываем. Просто люблю здесь прогуляться вокруг поликлиники. 7-7-15. Не, когда ты приносишь детские анализы, делаешь это гордо. Высоко поднята рука, в ней банка. Запускаешь ее по стойке регистрации, как бармен, стопку. Поэтому я ненавижу, когда мне еще предъявляют, типа, чё так мало? Ты скажи спасибо, что я тебе в руках это не принес. Мне недавно лаборантка, медсестра спросила, как вы собирали мочу? Я говорю, с Божьей помощью, мать. С Божьей помощью. Потом он спрашивает, это средний забор? Это великолепный забор. Вы не понимаете. Нужно, чтобы он сначала пописал в туалет, потом середину в баночку, а потом остаток в туалет. Я говорю, мне 33, я так не могу. Бытовые проблемы скоро уйдут, дети взрослеют. Я буду скучать по ним, я знаю. Потому что у меня есть знакомые, у которых дети более взрослые, там другие проблемы, проблемы характера. Это проблемы покруче. Поэтому сейчас очень важно смотреть, какая информация поступает в голову ребенка. Что он смотрит, что вы ему читаете. Например, я не читаю ребенку сказку «Курочка Ряба». Не читаю, потому что я не знаю, про что эта сказка. Что она закладывает в детскую голову. Объясню на другом примере. Есть сказки, на которых суть настолько очевидна, что даже если вы ни разу не задумывались, вы сейчас тут же мне скажете, про что эта сказка. Про что репка? Про взаимопомощь. Совершенно верно. Вместе мы сильнее, чем по отдельности. Сколько прошло? Доли секунды. Вы тут же ответили. Про что колобок? Надо слушаться старших. Нельзя убегать из дома и садиться незнакомым женщинам на лицо. Это очевидно, по-моему, нет? Очень хочу, чтобы после этой шутки какая-то пара и жена такая мужу: «Колобок, колобок, дети спят уже». Единственный смысл, который есть в этой сказке, и то его видят только женатые, что отношения между мужем и женой всегда были одинаковые, всегда. Там порядок ударов очень важен. Смотрите, дед бил, не разбил, бабка била, не разбила. Там пропущенный момент есть, где дед бил, не разбил, и бабка такая: «Ой, дай сюда!» Спасибо большое, народ!
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: 21 век байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Коллеги, внимание! У нас смена пароля. Кариеса нет. Легко запомнить, сложно забыть. Инновационные зубные пасты «Кариеса нет». Две формулы с аминофторидом и гидроксиапатитом. Отличный результат. Сильные зубы и уверенная свежесть. «Кариеса нет». Ваш пароль доступа к защите и безупречной улыбке. В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00. Минск.
2: А вот теперь будет смешно.
3: Юмор FM и телеканал ТНТ International представляют.
2: Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ.
3: Для детей старше 16 лет.
4: Москва, 8 марта, караоке-клуб «Синий фламинго».

0: Какая у вас тут самая лучшая алкашка?
1: Чивас.
0: Я про посетительниц. Эти много выпили?
1: 2 бутылки шампанского.
0: Маловато. Эти?
1: 7 бутылок текилы.
0: Многовато. А это?
1: А это не пьет, только поет «Прорвемся, опера».
0: Чревато. Ну-ка, бармен, плесни мне чего-нибудь на 1500.
2: На 1500.

0: Ля вы взяли ля. Я Витя Альварес, я представляю Максима Фадеева, чтоб сбить возбуждение. Давайте я за вас рассчитаюсь, мы поедем ко мне, и вы со мной рассчитаетесь.
1: Мы заказывали 2 бутылки «Кристалл», устрицы с трюфелем и черной икрой.
0: В расчете.
2: А может, поедем в клуб потанцуем? Там сегодня вход по 1000 рублей. Поехали втроем.
3: Витя, о них ты пока не мечтай. Сначала бюджет свой в уме посчитай, чтобы не выглядеть там чушпаном.
0: Поехали в полтором.

0: Да сядь уже, сядь. Значит, ЛДПР, КПРФ, майкопское пиво, Селигер 2006, ЖКУ Юзао.
1: Что вы делаете?
0: Подбираю вам футболочки на утро.
2: Молодой человек, купите своей даме цветы.
0: Сколько стоит?
2: Ой, всего-навсего.
0: Иди на...

0: Когда допоете, рот не выбрасывайте. Не могу вспомнить, где я вас видел. Можете показать грудь, а то у меня плохая память на лица.
1: Может быть, на голой вечеринке?
0: Меня не было на голой вечеринке. Я не нашел носки 65-го размера. Может быть, поедем ко мне в Москва-Сити?
2: Ого! Вы живете в Москва-Сити? А в какой башне?

0: Слушаем рекламу, а потом юмор на Юмор-ФМ.
1: Белинвестбанк стал ближе. Теперь весь мобильный банк доступен в легком ПВА Белинвест. Все ваши платежи, карточки, переводы, кредиты на том же месте и без обновлений. Просто три клика, и ПВА Белинвест появится на главном экране. Подробнее на сайте belinvestbank.by и по телефону 146.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
0: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет. Стендап.
4: Для детей старше 16 лет.
0: Юмор, основанный на реальных событиях.
5: У моей жены в этом году был день рождения. Ей исполнилось лет. И я подумал, нужно сделать какой-то особый подарок. Все-таки юбилей, 30 лет. И решил подарить ей новый iPhone. Ну как решил? Мы сели, обсудили, она разрешила. Я поехал, купил коробку, приезжаю, говорю, ну вот. Она говорит, ну мог бы и упаковать. Если бы я тебе Alcatel дарил, я бы упаковал. Я вообще не понимаю, зачем, знаете, когда дарят, например, машину, на нее вешают бант. Тачка – это по-любому нормальный подарок. Неважно, какая машина, даже если стиральная. И я загуглил, этот бант стоит семеру. Семеру, 7 тысяч рублей. Ты положи под козырек. Ну, прикиньте, вы выходите в виде тачки, и такая, вау, тебе еще говорят, глянь под козырек. Такой, семеру. Ништяк. Я когда жене кольцо покупал, с которым предложение делал, мне говорят, коробку возьмите. Я говорю, зачем? Ну как, красиво так, как коробку откроете. Я говорю, я из кармана достану, она не обломается. Говорит, а хранить где будете? На пальце у нее будет хранить. Носить она будет. А если она вам откажет, я буду носить, я. Поэтому, дамы, когда вы покупаете какое-то сексуальное белье для своего мужчины, вы по факту себя упаковываете. Вы сомневаетесь в себе. Моя жена, я ее за это уважаю, никогда такого не надевает. Нет, она просто выходит из душа, скидывает халат, тапки и просто... Типа, бери, что дают, бери, что дают. Ну и, конечно, немного расстроился, когда я ей подарил телефон, и она еще сделала какое-то замечание. Просто телефон стоил 75 тысяч рублей. И когда ты даришь что-то за 75 тысяч рублей, ты рассчитываешь на хорошее отношение.

0: себе. Ты не рассчитываешь на спасибо, это понятно. Ты не рассчитываешь на секс, это естественно. Тем более ни один секс не стоит 75 тысяч рублей. Если вы заплатили за секс 75 тысяч рублей, вы переплатили 72 тысячи рублей. Треха. Вот сколько стоит перепихончик. И в эту треху входит такси туда и обратно. Имейте в виду. А тут 75 тысяч за секс с кем? С женою?
1: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Радио Юмор ФМ. Сделано.

0: Беларуси. Час дня.
1: Начало часа представляет сеть салонов товаров для сна «Вегас».
2: Не откладывайте комфортный сон на потом. Покупайте матрасы и кровати «Вегас» в кредит от банка-партнера на 3 года с фиксированной ставкой 4% годовых. Подробности по телефону А1-127-45 и на «Вегас.бай».
0: Новости на «Юмор-ФМ».
3: Здравствуйте, я Дмитрий Максимович, и сейчас расскажу о том, что стало известно, за счет чего в Беларуси растут золотовалютные резервы, а перед пунктом пропуска Брест открыли обновленную зону ожидания. Министерство антимонопольного регулирования и торговли повысило тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки. Это, как пишет Офис Лайф, предусмотрено новым постановлением ведомства, которое опубликовано на национальном правовом портале. Так, тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях выросли в среднем почти на 27%. Например, за билет в пределах одного тарифного пояса теперь нужно будет заплатить на 54 копейки больше. Что касается стоимости билетов на региональных линиях, то тарифы зависят от расстояния, класса поезда и ряда других факторов. В среднем стоимость проезда в поезде эконом-класса выросла на 11 копеек за одну зону проезда. Кроме того, постановление МАРТ пересмотрело стоимость проездных документов, тарифы на перевозку багажа и так далее. Рост золотовалютных резервов отмечается в Беларуси. Об этом, как пишет «Спутник», сообщил начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин. По его словам, прирост за первый квартал этого года составляет свыше 800 миллионов долларов. Большую часть дала благоприятная динамика мировой цены на золото, это порядка 500 миллионов долларов. При этом Мурин подчеркнул, что операции Национального банка и правительства также внесли положительный вклад в рост золотовалютных резервов. Свыше 300 миллионов долларов – это именно операции Национального банка, в том числе покупка иностранной валюты на внутреннем рынке. По последним данным Нацбанка, золотовалютные резервы Беларуси на 1 мая текущего года составили 15 миллиардов 267 миллионов долларов. По итогам года золотовалютные резервы страны должны составить не менее 9 миллиардов 200 миллионов. Обновленную зону ожидания открыли вблизи международного автодорожного пункта пропуска «Брест», передает «Билта». Его модернизация проводилась для совершенствования порядка пропуска через государственную границу, для улучшения инфраструктуры и повышения комфорта и безопасности водителей и пассажиров. Зона ожидания предназначена для регистрации легковых автомобилей, автобусов и мотоциклов в системе электронной очереди и упорядоченного направления их въезду в пункт пропуска. Площадка вмещает 235 мест для легковых автомобилей и 50 для автобусов. Также на территории зоны ожидания установлены зарядные станции для электромобилей, сооружения придорожного сервиса, санитарные блоки и места для отдыха.
0: Про бизнес.
3: Курс «Бизнес-джет» для нового бизнеса – это 5 недель полета с экспертами по 5 важным бизнес-темам – от налогов до маркетинга. Курс доступен бесплатно с 14 мая для всех бизнесменов и бизнесвумен в Минске и других городах области. Подробнее по телефону плюс 375-29-666-90-95 и на сайте «Клуб клиентов Альфа-банка».
0: Юмор ФМ. Погода.
3: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 8 мая, на всей территории Беларуси ожидаются дожди и прогнозируется понижение температуры. Только в Гомеле обойдется без осадков, там до 27 тепла. В Могилеве также 27 с плюсом, в Витебске и Гродно плюс 11, в Бресте 14 градусов выше 0. В Минске 11 тепла, возможен дождь.
1: Партнер прогноза погоды – поставщик кровельных и фасадных материалов «Дёки Запад».
4: Прикупил земли? Не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёки». Стройке правильный дан старт. «Дёки». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёки» в фирменных салонах «Дёки Запад». Сайт dsc.by.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в ресторане».
1: Слушай, Валер, какой крутой рестик, да? Вообще прям видно, что богатый такой. И никто не сморкается в салфетку громко. И я видела мужика с тростью, а он даже не хромал. Вот я думаю, может, он это типа статусное такое, типа по стилю ему такое было, там ходил.
2: Да, да, Катя. А еще есть прикол не комментировать все, что видишь, очень громко, да. Все, давай это поедим, пока ты огромную люстру, как в драмтеатре, не увидела.
1: Где?
2: Не смотри наверх, не смотри.
1: Все, хорошо. Ты такой умный, Валера. Это я. Да, это неправильно. Че? Что-то, зубак что-то у меня? Ну, посмотри. Ну, достанешь, не...
2: Кать, у меня дед даже поизящнее челюсть стакан вытаскивал в детстве.
1: В смысле?
2: Ну, в смысле, ну... В ресторане же другой принцип. Наоборот, что-то в рот запихивают, а не изо рта вываливают на центр стола. Или что, это какой-то новый этикет, типа нож справа, вилка слева, зубы по центру?
1: Валера, вот меня в жизни раздражают всего три вещи. Это бриджи с британским флагом, когда фрукты с моющим средством моют, и когда ты начинаешь докапываться до моих этих элайнеров. Ты же понимаешь, что это для здоровья?
2: Да я понимаю, что это для здоровья. И скандинавская ходьба, она тоже для здоровья. Но что-то я не видел, чтобы бабка в рестик зашла и палки такая бам на центр стола. Типа, смотрите,
1: ну, ты же понимаешь, Валера, я не могу с ними есть.
2: Я понимаю. Я тоже теперь с ними не могу есть. Они лежат, вот это кошмар. Ну, должна же какая-то хотя бы коробочка для них быть.
1: Коробочка? Валера, это элайнеры, они стоят 300 косарей. Ты понимаешь, что это круто вообще-то? Пусть все видят вокруг, что мы не только Цезарь себе можем позволить.
2: А с каких пор вообще проблемы с зубами стали признаком достатка? Я понять не могу. Брекетами все гордятся. Я вот, когда в школе брекеты носил, что-то никто из одноклассников не говорил. Валерчик, а пойдем на выходные к тебе в поместье? Нет. Меня жесточайше били, да, и называли кривозубр. Ну, фантазия у них была не сильная, но удары сильные, я тебе так скажу. И я даже специально на 3 года раньше снял эти брекеты, потому что выбор между здоровой башкой и здоровыми зубами, он очевиден, Кать.
1: Валер, а знаешь, а если честно, лучше бы ты доносила, потому что вот это кошмар. Правда, как будто в детстве, не знаю, все молочные зубы сразу высыпались такие, и ты что, как-то собрал и наугад вот так их повставлял, и так и сохранилось.
2: Ой, все, Кать.
1: Валер, ну реально, тебя же даже кремировать нельзя, потому что ну стыдно после себя такое оставлять.
3: Добрый вечер, молодые люди. Я прошу прощения, но я вынужден сделать вам замечание.
2: Да, мы поняли. Я вот как раз девушке про это говорю. Но она просто первый раз в таком шикарном месте. Вот у нее челюсти отпало,
1: и
2: вот она, и вот и лежит.
3: Я не про это. Вы не могли бы снять кепку, молодой человек?
2: Вот, видишь? В смысле? А, проблема в кепке моей?
3: Дело в том, что просто в нашем ресторане не сидят в головных уборах. Это просто некультурно. Девушка, я прошу прощения, у вас элайнеры, я
1: да,
3: вижу,
1: да? Да, элайнеры за 300 тысяч.
3: А, прекрасно, давайте я вам дам салфеточку, вы на них...
1: Ой, спасибо большое, да, они просто дорогие, жалко, да.
3: Ну, конечно, так будет удобнее.
2: А давайте мы еще им свитер свяжем, чтобы они не замерзли, а? Или мультики включим, а то им грустно, я смотрю.
3: Молодой человек, я вас прошу, не кричите, пожалуйста, вы распугаете всех наших рыб. А если рыбу перед смертью напугать, она горчит. И вообще, у нас гости здесь с детьми.
2: Вот, кстати, да, у нас гости с детьми.
3: Поэтому имейте совесть.
2: А еще с этими детьми их мамаши. Я видел, когда шел, одна просто свой молочный улун на стол вывалила и кормила при всех. Я столько молока даже в рекламе хлопьев не видел. А там с 5 разных сторон в миску наливается. Это что такое? И все такие типа смотрят, это нормально. А моя кепка мешает.
1: Да блин, Валера, сними уже эту кепку, ну не позорь, правда. Хоть венку прогуляешь, вот эту вот проветришь, которая вздувается от злости.
2: Да не, ну давайте разбираться, с каких пор стало нормально вот так вот женскую грудь видеть в ресторане. Раньше, чтобы женскую грудь увидеть, надо было либо жениться, либо случайно в комнату к бабушке зайти. И то это было не так неприятно, как вот этот вот слюноприемник по центру стола, Кать. Давай по-честному, ты же носишь их только потому, что их носит Дуа Липа.
1: Валер, и еще миллионы прогрессивных людей.
2: Ну, Дуа Липа тоже носит.
1: Ну, Дуа Липа, Валера.
4: Человечек, я хотел тебя еще раз поблагодарить за то, что вошел в наше положение. Повыбивал во всем ресторане окна. Ну, душно, реально было душно. Это тебе от меня. Спасибо.
5: Миша, зачем ты даешь ему чаевые? У них тартар сырой был. Как вообще место может называться крутым, если в его названии нету слова «лаунж»? У них тут караоке без экрана, и все песни поет один какой-то мужик во фраке. Вот единственный плюс, то, что я сюда могу приходить с моей Шакирой.
4: Да, Зойко. Во-первых, тартар и должен быть сырой. Во-вторых, давай, пока люди не подумали, что у вас собака, один мост на двоих, ты скажешь «до свидания», и мы пойдем.
3: А мы уже подумали.
4: Иначе мы просто никогда больше не приедем в ресторан, и тебе придется дома стоять на кухне. И очень сильно голодать, потому что готовить ты не умеешь, я. Я говорю «до свидания», скажи.
5: До свидания.
6: До свидания.
1: До свидания.
4: Спасибо тебе еще раз большое.
2: Это что сейчас такое было?
3: Это наши постоянные гости.
2: Все втроем?
3: Да.
2: И Шакира вот эта маленькая собачка?
3: Ну а в чем дело?
2: Да ничего, я считаю, просто не должен посетитель ресторана сначала где-то на кусты писать, а потом заходить в дорогой ресторан. Не, в обратном порядке часто бывает, это нормально, но вот так нет. Я вообще считаю, что собака в ресторане должна быть только если ресторан корейский. Вот, все.
3: Молодой человек, у нас здесь не подкаст про юмор, а приличное заведение. Я вас прошу, пожалуйста, снимите головной убор, либо я вызову охрану.
1: Валера, блин, да какой же ты твердолобый! Ну правда! Ну цивилизация, понимаешь, общество прогрессирует. Даже дизайн пачки соды изменился. Хотя казалось бы, что может быть более вечным? Только ты не меняешься, Валер! Ну ты ж каждый раз, когда парочку целующуюся видишь где-то на улице, ты цокаешь громче, чем они сосутся. Сейчас, Валер, офигеешь. Реально, я не поленюсь. Сейчас просто будет взрыв твоей консервативной башки. Смотри, для собак тоже существуют элайнеры.
2: Нет, нет, пожалуйста, но это уже перебор. Вот, вы вот. Что творите? Алло, мир? Ну, мир сошел с ума, я вам точно говорю. Ну, какие элайнеры для собак? Кать, я никогда к этому не привыкну. Я не привыкну к тому, что мужики на маникюр ходят, женщины на бокс, что собачка вот в ресторане, грудь эта голая, элайнеры для собак. Женщину эту все поддержат в интернете, которая замуж за утюг вышла.
1: Что?
2: Ничего, типа она такая смелая. И глаженная, я не знаю.
1: Это ее выбор, это нормально, это ее жизнь.
2: Да это не нормально. Хорошо, ты хочешь, чтобы я тоже был прогрессивным.
1: Да, да не помешало бы, Валер.
2: Все. Я вообще хотел это сюрпризом до дома оставить, но, пожалуйста. Вот.
1: Это...
2: Что?
1: Это что, Валера, это что?
2: Что?
1: Это после ковида фигня какая-то проявилась у тебя новая?
2: Барбер сказал, это модное, типа называется серебряный серфер.
1: Что за фигня? Ну,
2: я вообще хотел дома это показать, но ты меня здесь вынудила. Как видишь, окунулся во все ваше современное прям с головой.
1: Да блин, ну почему милирование, Валера? Почему хотя бы не афрокосички, я не знаю? Ты бы еще брейк-данс тут станцевал, правда?
2: Не забегай вперед, брейк-данс
1: чё?
2: Точно дома.
1: Что, это ну, реально, ну, Валера?
2: Все.
3: Молодой человек, мои глубочайшие извинения, ну, но вот. Вы не могли бы надеть обратно кепку?
1: Валер, реально, лучше надень, ну прям плохо.
2: Да. В смысле? То, подождите, то сними, то надень, вы разберитесь уже.
3: Ну просто дело в том, что у нас гости наши думают, что здесь фан-встреча группы «Стекловато», понимаете? И что-то столпились, и там как бы... Наденьте, пожалуйста.
2: Да, да. Я надену сейчас, а ты за охранником иди.
3: А для чего?
2: Ну, у вас же зовут охрану, когда официанта бьют и стол переворачивают.
1: Вообще.
2: А ты убери их, сейчас с пола в рот негигиенично будет. Убери.
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

0: шоу «Утро с юмором» на Юмор-ФМ. Слушайте по будням с 7 до 10. Для детей старше 16 лет. Сегодня было так.
1: Сейчас все будет. От Ольги жалоба первая. Так. Да? Хочет пожаловаться она на электриков, которые не могут починить возле дома фонарь. Я вам уже говорила об этом. Дело в том, что...
2: Я вам уже говорила об этом.
1: Ну, до этого же я вам говорю. Как только на улице темнеет, то фонарь за окном начинает моргать. Ага. И в комнате становится, как в фильме ужасов. Такое чувство, что сейчас чудовище из шкафа вылезет. Яков Маркович, что делать?
2: Значит, дорогая Оленька, я вам могу ответить. Это экспериментальный фонарь с фотоэлементами, которые реагируют на движение. Идет кто-то, фонарь загорается. Не идет никто, фонарь гасит. Это экономия, понимаете? Мы просто эти элементы никак настроить нормально не можем. Если чувствительность маленькая, то фонарь реагирует только на очень толстых людей. А если чувствительность большая, вот как сейчас, то фонарь загорается на каждого комара, который мимо пролетает. Понимаете? Мы бы и рады что-то такое среднее выставить. Но у нас переключатель сломался. Сейчас уж ждем, пока нам плоскогубцы подвезут. Попробуем с их помощью этот тачпад настроить.
1: Все. Тачпад?
2: Тачпад с помощью плоскогубцев. Это у нас, да, современные технологии.
1: Поняла, Яков Маркович.
0: Так было сегодня. Завтра будет по-другому. Маша Непорядкина и замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович. В шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Нас тоже можно понять. Нам тоже нужны деньги. Реклама на Юмор ФМ.
3: Бизнес-классные решения от НТ-банка – это когда с особым комфортом. Смотрите сами. Открыл счет онлайн за 0 рублей. И эквайринг с комиссией от 1,3%. Только чистая выгода. НТ-банк – когда бизнесу классно. Оставляйте заявку на сайте ntbank.by или по номеру 7203.
4: НТ-банк. Позвольте себе французскую роскошь. Восхищение в глазах окружающих и жизнь, о которой другие мечтают. 8 современных средств Модум Культ сведут к минимуму ваш уход и приведут к заметному результату. Модум Культ дарит дополнительные полчаса сна или свободного времени для любимого дела. Приобрести можно на маркетплейсах и в магазинах.
5: А у нас в соседях с 7 по 10 мая. Манго всего 8,99 за килограмм. Нектарин всего 12,99 за килограмм. И только 8 мая. Макаронные изделия Барилла Спагетти 450 грамм. Всего 2,99 по спецкупону в нашем мобильном приложении. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон». Для детей старше 16 лет.
7: Всем здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, хочу сразу предупредить, что в ближайшие 5 минут звук не будет совпадать с картинкой. У меня такой голос с детства. Дело в том, что я родилась в деревне, где был всего лишь один врач. И то врач это было его погоняло. И он постоянно слушал шансон, постоянно. И когда я родилась, играл круг, мать ревела, батя пьяный. Поэтому после своего рождения я не ревела, потому что реветь западло. Кстати, моя бабушка была против, чтобы я участвовала в этой передаче. Но после того, как я сказала, что пару лет назад тут победил винокур, она меня прям благословила. Иди, Юлечка. Я хожу в тренажерный зал, да. И меня там так бесят бабы, которые приводят своих сыновей в женскую раздевалку, а? Вот до какого возраста можно их туда приводить, а? Где эта грань между ля-ля-ля и у-ля-ля-ля-ля, а? Где она? Я видела, как один сидел там уроки делал, а? Ладно, раньше с матерью приходил, сейчас просто приходит туда уроки делает. И они же постоянно начинают там что-то ныть, орать. Я прихожу в раздевалку за душевным спокойствием. Я успокаиваюсь, когда вижу, что есть еще жирнее меня, а? Девчонки, слушайте, чтобы накачать себе ноги и задницу, не обязательно ходить в тренажерный зал, вот серьезно. Я знаю бесплатный способ, как это сделать. Нужно просто очень часто ходить в общественный туалет. Нет, нет. Не, ну что вы ржете, да что ржете? Знаете, какие сильные ноги нужны иметь, чтобы подписать в общественном туалете? Вот смотрите, мы садимся, да? Все, напряжены, все, все работает. Все мышцы работают, живот втянули. Нужно, знаете, такое золотое сечение найти, чтобы на колготки не попасть. Вот. Ой, у меня вот уже ноги затекли, понимаете, да? А я еще даже штаны не сняла. Это серьезное же мероприятие. А, тут недавно прочитала статейку «5 способов определить, что у мужчины большой член». Интересненько, да, давайте? Смотрите, первое, ему больше 14. Второе, он не ведущий открытого микрофона. Ну, это статистика, статистика врать не будет, да? Дальше, значит, третье, грубый голос. Грубый голос, серьезно? Судя по всему, у меня у самой сантиметров 10 должно быть припрятано. У меня все, спасибо большое.
0: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ

0: to die.
1: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях. Премьера.
2: Меня зовут Андрей, приятно познакомиться. Мне 23 года. Я, честно говоря, устал, что люди в это не верят. Да, я недавно в аквапарке был. И мне с горки не разрешили скатиться. Да, мне сказали, тебе нельзя, горка только с 16 лет. Ну, а я не думал, что мне плавать тоже с паспортом надо, я как-то не рассчитывал. Я, естественно, пытался доказать, что я взрослый, и в какой-то момент сказал худшую фразу, которую я мог сказать. Я сказал, да я уже взрослый. Ну, понимаете, не хватало, чтобы я ногой топнул, чтобы мне поверили. В итоге все нормально, я скатился с горки, я падаю в бассейн, мимо меня проходит компания детей, они смотрят на меня и говорят, расскажи, как тебе разрешили. Я эти плавки с Человеком-пауком больше никогда в жизни не надену, все, мне хватит. Да, на самом деле очень грустно, мне 23 года, я выгляжу как ребенок, вешу 44 килограмма, я вот не знаю, с этими данными можно чувствовать себя прям уверенным мужчиной, знаете. Я пытался боксом заниматься. Я все 12 раундов. От начала до конца. Выносил цифры в купальнике. Мне не понравилось. Я устал. Не, реально, хочется быть мужчиной, хочется быть защитником, понимаете? У меня девушка есть, недавно моя девушка сказала, я себя с тобой рядом очень защищенно чувствую. Да, я тоже чуть лицо и не рассмеялся, я подумал, а кого ты боишься вообще? Ты что, Умпа-Лумпы шоколадку украл или что? Голубям хлеб не дала? Ну, просто понимаете, что единственное, чем я могу защитить девушку на улице, это фразой, а давайте вы меня изнасилуете, то есть... Но я, если что, не стал ей этого говорить. Да, я ей даже не стал говорить, что я себя с ней тоже, честно говоря, очень защищенно чувствую, то есть. Ну, вы знаете, когда вместе по улице идем, я спокоен. Все понимают, что нельзя нападать на женщину с ребенком, это неправильно. Да. Да, на самом деле мне было приятно, когда она сказала, что защищенно чувствует, я прям почувствовал себя, знаете, мужчиной, защитником. А потом я понял, про какую защищенность она говорила. Мы с ней как-то лежали, смотрели документалку про жертв домашнего насилия. И она поворачивается и говорит, как хорошо, что я в безопасности. Да, я пытаюсь быть мужественным, это очень сложно на самом деле. Я вот недавно спускался в метро на эскалаторе, и в какой-то момент я подъезжаю к низу эскалатора, еще не успевая сделать шаг, и меня сзади толкает огромный мужик. Толкает и начинает кричать, ты че так медленно ходишь? И убегает в открытый вагон. И я стою и думаю, сегодня я не стерплю. Сегодня я докажу, что я мужчина. И я забегаю за ним в этот открытый вагон, ну и знаете, так по-мужски ему говорю, мужчина, вы что себе позволяете вообще? У вас совесть есть? И я прям стою, я думаю, я хотел быть мужчиной, со стороны я просто недовольная женщина на рынке оказался, то есть... Не, я бы мог его ударить. У меня просто сумочки в руках не оказалось, то есть я поэтому как-то стерпел. Я понял, что 21 век и до сих пор людям нужно знать, что их могут ударить просто, чтобы быть хорошими людьми. Вы замечали, что самые неприятные люди сидят по огромным затонированным внедорожникам? Ну, из кабриолета в пробке факи никто не показывает. Потому что кабриолет — это машина, в которой тебе могут дать подзатыльник, пока ты с закрытой дверью сидишь. То есть... Мне кажется, хуже только из мотоциклетной люльки выпендриваться. Ну, там, оттуда можно показывать факи только в одном же случае. Если мотоцикл настолько старый, что на люльке остался пулемет. Вот так вот... Так можно попробовать. Не знаю. Я вообще понял, что безопасность очень плохо влияет на людей. Вы замечали, как люди неприятно общаются в интернете? Ну, видели вот эти комментарии, типа, ты г***на, я твою мать, вот это все. Это ужасные комментарии. Я их пишу, потому что не могут ничего сделать, понимаете? То есть, я в безопасности, могу себе позволить. Да. Реально, людям нужно знать, что их могут ударить. Вы заметили, когда сказали, что детей бить нельзя, дети сразу неприятные стали. Это как-то связано, на мой взгляд. То есть... Просто давайте признаем, что дети в пубертат – это очень агрессивные люди. Это правда очень агрессивные люди. Я поэтому не понимаю родителей, которые с детства куда-то детей на единоборство отдают. Ну, вы его в 5 отдали на бог, 14 он сильнее папы, вы как его воспитывать собираетесь? Вы его ругаете за двойку, он вам двойку прописал. Кому это нужно вообще? А у нас сын курить начал. Мы ничего сделать не можем. Приходится с отцом за сигаретами бегать. Ждем, когда здоровье подорвет уже. Потом будем воспитывать. Сын в следующем году на мастера спорта идет, то есть папа разрешение на оружие оформил на всякий случай. Да, у меня просто в школе был вот этот одноклассник, знаете, вот сильный пи***ц вот он был. И в какой-то момент его родители еще и на бокс отдали. Я смотрел и думал, да он и так сильный. Отдайте его еще на бег, плавание и скалолазание, чтобы мы еще и смотаться от него не могли, то есть, чтобы он на любое место из нас догонял вообще. Ну, там как будто родители подумали, ну, он ступенький, то есть, пусть он конкурентов на бюджетные места еще в школе устранит. Сынок, ты вообще в МГУ будешь учиться, то есть, если там охранник слабый попадется. Мне кажется просто, что не должны родители выбирать, что их ребенок уходит на какие-то единоборства. Это должны выбирать не родители, это должны выбирать его одноклассники. Вот Миша хочет на бокс. Класс, голосуем. Класс проголосовал против, Миша следующий год ходит на танцы. Конкретно на хай-хилс, то есть на каблуках не догонит, скорее всего. Все, у меня на это все. Спасибо вам большое. Хорошего вечера. До свидания. Пока.
1: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Слушай радио Юмор ФМ и в интернете. Заходи на сайт humorfm.by или скачивай бесплатное мобильное приложение Юмор ФМ. Прямая видеотрансляция шоу «Утро с юмором». Лучшие моменты утреннего шоу в аудио и видео формате. Удобный поиск песен и многое другое. Юмор ФМ онлайн на сайте humorfm.by и в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». Чтобы жить дольше, нужно смеяться больше. Но только после рекламы на Юмор ФМ.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Ей, я рок-звезда ванной комнаты!
3: Главное, чтобы без спутанных волос, звезда.
2: У меня шампунь Modum for Kids. Он вкусно пахнет и не щипит глазки.
3: Шампунь Modum for Kids. Чистота, радость и никакой драмы с расческой. Modum for Kids. Весело быть чистым.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
5: Тех, кто в Биг Арми все покупает, и лещ обожает, и волк уважает. Магазин Биг Арми. Мужская одежда и обувь для туризма, рыбалки и охоты. Доставка по всей Беларуси. Сайт Биг Арми Бай.
0: А вот теперь будет смешно.
6: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют.
0: Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ.
7: Детей старше 16 лет.
8: Все обсуждают это громкое событие. И только Comedy Club покажет свою фантазию о том, как это происходит на самом деле.
9: Слушается дело о разводе гражданина Петросяна Евгения Вагановича и гражданки Степаненко Елены Григорьевны. Предметом судебного иска являются претензии супруги на движимое и недвижимое имущество на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Слово предоставляется ответчику. Евгений Ваганович, что вы думаете по этому делу?
10: Весело живем! Кругом одно недопонимание. Вот у меня зять, хитрый жук, давеча таксиста подвозил. Обдурил его, значит. Деньги ему отдал, а сам не поехал.
9: Евгений Ваганович, это, конечно, все очень смешно, но давайте по существу.
10: Ну, по существу, так по существу. Весело живем! Вот у меня теща недавно говорит, что-то у меня температура ненормальная, 37,5. Я ей говорю, мать Марфу Поликарповна, все у вас нормально. У змей так и должно быть.
9: Так, что-то я ничего не понимаю. Елена Григорьевна, какие у вас претензии к вашему супругу?
11: Сил моих больше нет. Ну нет, жизни просто. Всю кровь мою выбили эти соседи сверху. Постоянно заливают. Я к ним как-то поднимаюсь. Вся такая в полотенце, в купальнике. Говорю, здрасте, я к вам. У вас же тут плавательный бассейн.
9: Так, тихо, тихо, тихо. Госпожа Степаненко, вы подали иск о разводе. Нам нужно разделить совместно нажитое имущество. Не говорите ерунды. Евгений Иванович, какие у вас вопросы к вашей жене?
10: Конечно, вопросов много, весело живем. Вот, например, недавно рекламу видел. Значит, покупайте шоколад с воздушными пузырьками. Это что же, получается, должны сейчас за воздух платить? Весело живем. Самым дорогим обычно оказывается то, что казалось бесплатным. Пьер Агюстен Бомарше.
9: Так, откуда музыка? Откуда музыка идет в зале суда? Ну-ка, выключили. Это что такое? Вы поймите, мы делим 1,5 миллиарда рублей. 1,5 миллиарда.
11: Обалдеть.
9: Так, Гальцев, замолчите.
12: А мой-то недавно лампочку в коридоре вкручил. И вот током как шандарахнет. Идет, светится. Я им говорю, хахаль-то недоделанный. Ты знаешь, как я тебя называть буду? Чубайс в трико.
9: Так, я что-то ничего не понимаю. Евгений Иванович, вы понимаете, что говорит ваша супруга?
10: Как была еда, ищи, были мы товарищи. вещи. Как исчезла вся еда, сразу стали господа.
9: Это вы к чему?
10: Это к тому, что весело живем. Страна у нас одна. Люди разные. Люди разные, проблемы одни. Проблемы одни, а решения разные. Решения разные, а выход один. Выход один, а выхода нет. Луи Габриэль Амбруаз.
9: Так, откуда музыка, я не понял? Ясно. Так мы ничего не решим, поэтому суд вызывает свидетелей. Вызывается свидетель со стороны истца, друг семьи и коллега господина Петросяна Александр Морозов.

0: Господин Морозов, здравствуйте. Что у вас есть сказать суду по поводу этого дела?
1: А я Аленка. Ля-ля-ля. Мне 7 лет. Пум-пу-рум-пум-пум.
0: Какой пум-пу-рум-пум-пум? Что конкретно по делу у вас есть?
1: Жу-жу-жу.
0: Ты нормальный вообще? Мы делим 1,5 миллиарда.
1: Обалдеть!
0: Да нечего тут обалдевать! Нечего! Я сейчас всех удалю из зала суда! Госпожа Степаненко, нам нужно разделить элитные квартиры в Москве. Участки по 50 гектар, машины, а главное...
2: А главное уметь смеяться над собой. Ганс Гаргантюа, боже!
0: Музыка откуда идет, я не понял! Ну-ка прекратили музыку включать! Успокоились! Замолчите! Есть хоть кто-нибудь адекватный и нормальный, а?
3: Конечно, есть!
0: Что?
3: Нам не важно, кто ответчик, нам не важно, кто истец.
1: Степаненко нам как мама, Петросян нам как отец.
3: Да. Из имущества у нас гитара да гармошка.
1: А у кого-то миллиард и квартир немножко.
0: Заткнитесь!
4: А что это, милок, ты с нами так разговариваешь?
0: Да потому что я судья!
1: А я Алёнка!
4: С Новым годом! Пошёл нафиг!
0: Пошёл такой двери! Хватит говорить чушь! Хватит вообще что-нибудь говорить!
2: Весело живем! Если не дают говорить, значит, нужно петь!
0: Что, простите?
2: Реп!

0: на ногах кроссовки. Эй, чекса, допырится тусовки.
1: Так, присяжные! Присяжные! Присяжные вернулись на место! Присяжные вернулись, цветы забрали с собой! Присяжных заберите! И цветы у них заберите! С цветами они вышли!
0: Цветы они как аванс! И то приятно получать! Клод Себастьян Дебюсси!
1: Что? Так! Музыку выключили! Я сказал, выключили музыку! Это за Москворецкий районный суд, а вы цирк устроили! Я здесь суд! Я здесь судья! Заткнитесь все!
2: Так, судья!
1: Что?
2: Успокоились? А? Вы не справились даже с подставными актерами. А представляете, что будет завтра, когда будет настоящий здесь Петросян, Степаненко и Пчела?
3: Я Аленка!
2: Аленка и все остальные артисты Кривого Зеркала, завтра запаситесь успокоительным и проведите заседание. Понятно?
4: Хорошо.
0: Что мы хотели сказать этим номером? Что нужно уметь смеяться над собой. Теодор Агюст Помпидур.
5: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
6: Партнер программы – торговая марка «Пикант».
7: Свежее мясо, классические приправы, шашлык от «Пикант». Храним традиции, создаем новые.

0: Пеля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Его не видно. Он не оставляет следов. Но ты чувствуешь, как уверенность растет. 48 часов свежести. Восточный аромат. Твой невидимый союзник. Дезодорант Modum Foamen. Потому что настоящий выбор всегда в деталях.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ представляет. Женский стендап. Только женщины. Не только о женщинах.
4: Для детей старше 16 лет.
5: Сейчас по улицам невозможно пройти, потому что тебя сбивают на всех видах транспорта. Вот я сегодня шла, меня сбило 10 человек на велосипеде, 15 на самокате, 150 на электросамокате. И добил меня человек на моноколесе, как из цирка. Его я сбила сама. Просто в отместку. Ладно, еще люди на обычных самокатах. Ты лето покатался, у тебя одна нога толще, чем вторая. Сам себя наказал. Но люди на электросамокатах, они еще ездят сразу человек по 10 группами, потому что такие молодцы и должны держаться вместе. Они же очень высокую скорость развивают. Я прочитала, что они опасны больше сами для себя, потому что любая ямка на дороге для них — это травма. Думаю, хорошо, что у нас плохие дороги. Вообще, выделить бы им какую-то отдельную дорожку, которая бы в пропасть шла. Мне кажется, уже пора организовывать пешеходное ополчение, действовать партизанскими методами, веревку им в парке натягивать, водой их обливать, чтобы их током било, объявить, что в Королеве открылся новый Starbucks, чтобы они все туда уехали. Мы бы пока закрыли город. Они же еще не умеют прямо ездить. Они вот так вот виляют, потому что они путают самокат со сноубордом. Значит, я вчера иду, на меня едет вот этот виляющий. Думаю, хорошо, я остановлюсь, чтобы ты смог меня объехать. Ловкий ты мой человек. Еще руку так на всякий случай выставила вперед. И он остановился в метре от меня и упал. Ну ничего себе, у меня сверхспособности появились. Но оказалось, он просто разрядился. Ну вот хорошо бы это было, как в «Игре престолов» с белыми ходоками. Ты нашел главный самокат и уничтожил его, и тогда все остальные самокаты исчезнут. А есть люди, которых не раздражают электросамокаты? Похлопайте. Есть такие люди? Вы приехали на них. Сейчас специальные люди режут вам тормоза на улице. Я не люблю электросамокаты, потому что они врезаются, а мне нельзя, чтобы мне было больно в спину. Потому что у меня проблемы со спиной. Я была у врача, мне врач говорит: вы должны плавать каждый день до конца жизни. Я думаю, хитренький, а ты что будешь делать? Он говорит: вы мне неинтересны. Я говорю: вы мне тоже неинтересны. Я думала, мы здесь по другому поводу собрались. Он говорит: ну сходите к хирургу, только учтите, они любят резать. Я сходила к хирургу, говорю: что же делать? Он говорит: ну надо резать. Ну ты вообще меня не удивил, конечно, типичный хирург. Я говорю: а можно не резать? Он говорит: можно, но ты ко мне еще приползешь. Я говорю: ты хирург или десятиклассница? Что вообще происходит? Они так обижаются, если отказываешься от операции. Я думаю, у него была планерка, где его другие хирурги утешали, говорили: ну что-то не найдешь кого порезать. Там самокатчики работают.
2: Женский стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ.

0: Беларуси 2 часа дня.
1: Начало часа представляет сайт по поиску работы «Работабай».
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работабай».
0: Новости на Юмор-ФМ.
7: Здравствуйте, я Дмитрий Максимович, и сейчас расскажу о том, что первый энергоблок белорусской АЭС вновь подключили к сети, а полетная программа из Минска в Пхукет приостанавливается. В преддверии Дня Победы Александр Лукашенко по традиции вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер, пишет «Спутник». Лукашенко напомнил, что Беларусь потеряла в годы Великой Отечественной войны каждого третьего жителя, но вместе с другими народами СССР спасла планету от коричневой чумы. Среди тех, кому сегодня вручены награды, представители силового блока. Лукашенко также поблагодарил тружеников села, аграриев, которые самоотверженно трудятся в битве за урожай. Среди награжденных сегодня во Дворце независимости большое число учителей и педагогов. Лукашенко отметил, что любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Энергоблок номер один белорусской АЭС снова включили в сеть после завершения профилактических работ на оборудовании. Об этом сообщают Минск-Новости со ссылкой на телеграм-канал АЭС. Напомним, что данный энергоблок планово отключили от сети утром 27 апреля. Показатели уровня радиации в районе станции при этом оставались стабильными и не превышали обычных значений. Профилактические работы проводились для обеспечения надежной эксплуатации энергоблока. 17 мая полетная программа из Минска в Пхукет приостанавливается. Об этом, как пишет Office Life, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций. Ранее также была приостановлена программа на другой курорт Таиланда, в Паттайю. Как уточнили специалисты, последним в этом сезоне рейс в Паттайю состоялся 3 мая. На 14 мая запланирован вывозной рейс. А в четверг, 7 мая, в расписании стоит последний в этом сезоне рейс в Пхукет. Обратно туристов заберут 17 мая. Как говорят туроператоры, в качестве альтернативы туристам могут предложить туры на направление с прямым перелетом из Минска в Хайнань, Китай, Ничанг, Вьетнам, Тунис, Египет, Турцию и другие. При этом отмечается, что обе программы «Белавия» в Таиланд будут возобновлены осенью.
8: Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
9: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Юмор ФМ. Погода.
7: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 8 мая, на всей территории Беларуси ожидаются дожди и прогнозируется понижение температуры. Только в Гомеле обойдется без осадков, там до 27 тепла. В Могилеве также 27 с плюсом, в Витебске и Гродно плюс 11, в Бресте 14 градусов выше 0. В Минске 11 тепла, возможен дождь.
10: Партнер прогноза погоды – кондиционеры King Home. Премиальный бренд завода «Гри».
11: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Дорогие друзья, мы живем в такой стране, где 8 месяцев в году не очень хорошая погода. Наступает осень, и мы все грустим, осень, слякоть, все. Зачем грустить? Давайте веселиться.
2: Да, согласны с этим или нет?
1: Итак, самая позитивная песня про осень.
2: Про осень!

Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Мы не жадные, нам просто очень нужны деньги. Реклама на Юмор-ФМ.
1: Неординарные и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни. Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
0: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
3: Для детей старше 16 лет.
4: Я недавно выложила в Инстаграм свое фото в купальнике. И там было много приятных комментариев от девушек, типа «умри, худая с***ка». Но были комментарии от мужчин, типа «Зоя, где сиськи?» Ну, как будто они у меня есть, но я специально их прячу. За спину. Поэтому я всегда с рюкзаком. Ну, у меня обычный купальник, не пушап. Я белье пушап не ношу, потому что, ну, это же иллюзия на самом деле. Там грудь не увеличивается. Это просто поролоновые вставки. Ну, тем более я замужем. Я в браке вообще не понимаю смысла этого. Ну, что это такое? Я в пушапе, он с баклажаном в штанах. Идем шокировать вкусвилл. Ну, я вообще не комплексую, я давно поняла, что в долгосрочных отношениях физиология это вообще не важно. Ну, если человек выбирает себе жену по размеру груди, ну, он тупой. Жизнь его накажет. Там потом окажется, что над грудью есть еще рот, которым она говорит, какой СММ? Я этим заниматься не буду, я еще после БДСМ не разогнулась. Я считаю, адекватные люди не пишут негатив в комментариях, это делают люди с проблемами. Ну, скорее всего, он там на мою грудь среагировал, потому что она ему напомнила про его микрочлен. Там явно нервный чувак. Ему когда в кофейне говорят, вам кофе маленький, он говорит, как вы узнали? Ну, я правда считаю, что в отношениях внешность это там 10-й по важности параметр. Но я при выборе мужа на внешность вообще не ориентировалась. Не, я считаю, что он симпатичный, и многие бабушки со мной согласны. Но я никогда не хотела себе прям красивого мужика. Лучше, чтобы у него была такая внешность, про которую всегда говорят как-то обтекаемо. Типа статный, интересный. Интересно, как у него так брови срослись, как знак интеграла? Ну, я была в Испании, да, там очень красивые мужчины, и они каждые 5 минут клеятся к кому-то новому. Ну, мне кажется, у них сиеста для того, чтобы придумать еще подкаты. Лучше наш, который выглядит, как будто его на автовазе собрали, зато он в своих плетеных сандалиях никуда от тебя не убежит, потому что ты ему их застегиваешь. Я очень пунктуальный человек, я всегда прихожу вовремя, а если что-то важное, то очень сильно заранее. Я когда приезжаю в аэропорт, мой пилот еще дома моется. Репетирует в душе свой «This is the captain speaking». Я в целом собранный человек, у меня всегда с собой там таблетки на все случаи жизни. Но это не чисто моя фишка, это большинство женщин такие. У нас вот Рита возит с собой на гастроли тонометр. Я когда об этом узнала, я очень жестко над ней прикалывалась, а в душе думала «спасибо». Потому что у меня не поместился. Ну, женщины вообще всегда готовы ко всему, поэтому для меня так удивительно, что до сих пор существуют свадьбы по залету, когда женщина типа случайно забеременела. Ну, я думаю, там случайно только для мужика. Ну, у нее презерватив порвался ровно в тот день, чтобы точно не родить скорпиона. Не зря же у нее в сумке швейный набор. Я пытаюсь объяснить, что я такой человек, я всегда соблюдаю правила, я там не лезу без очереди, стараюсь не шуметь в общественных местах. И мне муж все время говорит, ты тетка, ты не умеешь угорать. Ну, а дело в том, что я уже наугоралась. Ну, я до 26 вообще по-другому жила. Я там ходила по впискам, путешествовала автостопом.
5: Чуть не стала кришнаитом.
4: Ну, их подвело то, что у них нельзя бухать. Кстати, зря, по-моему, Хари Кришна отличный тост.
0: Женский стендап с Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
6: Партнер программы — сеть ювелирных магазинов 7 карат.
7: Алло, ты где?
8: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
7: А у меня куча старых, и ничего не ношу.
8: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
9: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. Однажды у народного целителя.
1: Зая, ну вот так вот я живу в этой деревушке. Вот, смотри, видишь? Вот такая вот хата. Теперь я здесь великий шаман. А в городе, ну, не верят и не верят. Зато здесь верят, представляешь? Я же не виноват, что тогда набитый экстрасенсов там за этой ширмочкой. Я сказал, что там свинячья башка, а там Лолита оказалась. Зато здесь мне все верят. Зато я здесь кручу-верчу бабурики. Ха-ха-ха. Ладно, давай. Смотри, через неделю, значит, я приеду. Неделя — это где-то через 7 лохов. Вот. Ну все, и поедем с тобой отдыхать. Так, ладно, одевайся, тут ко мне пришли посетители. Все, до новых встреч, пока. Поклонитесь подсолнуху в синях и проходите. Великий Кузьма ждет вас.
2: Это конец. Это конец.
1: Что? Что это? Фу, что это?
2: Это конец. Это конец.
1: Так, не ревите, вы можете нормально объяснить, что произошло?
2: Ну вы же мне сами дали эту мазь для увеличения мужской силы. Я помазал, и вот, это конец.
1: Ну, дал не ту мазь. Ну и что, что поделать? Все ошибаются, колдун ошибается, и все люди ошибаются. Даже Пугачева когда-то выпускала чипсы. Ты просто ищи в этом плюсы. Теперь ты без него будешь, ну на 3 минуты быстрее мыться в душе. Можно сидеть на холодном. Что? Что? Можно ничего не поправлять. Ничего не прилипает. Правильно? Можно. Ты самый интересный в бане будешь. Принимай это просто легче, понимаешь? О, воспринимай это как шаг в будущее. Ну, теперь думаю, что он у тебя не отвалился, а просто стал беспроводным.
2: Вот и все. Сделай что-нибудь.
1: Ладно, черт с тобой.
2: Давай.
1: Так, вот, на.
2: Что там?
1: Собирай вот эти вот цветы.
2: Так. Ага, все, это для волшебного отвара, да?
1: Нет, это просто отвлечет тебя от мысли, что у тебя отвалился писюн.
2: Ну, скотина, жди меня здесь сейчас.
1: Иди к черту.
2: Скотина, а?
1: Задолбали, блин. Да кто там, елки-палки?
3: Великий Кузьма, срочное дело, очень срочное.
1: Что за срочность такая?
3: Кодировка заканчивается, нужно продлить от гомосексуализма.
1: Как быстро она у тебя проходит, эта кодировка от гомосексуализма? До утра не подождет?
3: Не подождет, очень красивый Кузьма, не подождет.
1: Понял, понял, понял. Сейчас, значит, сейчас все сделаем. Так, три бублика.
3: Какая
1: любви.
3: У тебя изба большая.
1: Воды.
3: Наверное, грустно тут одному холодными ночами.
1: Сейчас, подожди, подожди, Виталик, сейчас все сделаем. И потерпи. 2 бублика надежды.
3: А можешь мне клубникой по губам поводить, великий Кузьма?
1: Потерпи, Виталька, потерпи. Ты, главное, близко не подходи ко мне. Потерпи просто, и все.
3: Солярия, охота, карамельный фраппучино, стринги, стринги, стринги.
1: Виталька, стой. Виталька, все, на, пей отвар. Пей отвар. Ну как, помогло?
3: Вся изба у тебя в щелях. Надо бы мхом пройтись хорошенечко.
1: Слава богу, молодец.
3: Сейчас у меня 2 кореша есть, я их позову, и мы все вместе хорошенечко потр...
1: Да ты же не до конца допил, ты чё? Пей до конца всегда, сколько раз говорить.
3: Может, тебя в нарды вынести?
1: Вот это другое дело, молодец.
3: Вроде их помогло.
1: Это я тебе временную поставил.
3: Спасибо.
1: Давай, неси деньги, спасибо.
3: Деньги есть, я ж гомосек, чё ты.
1: Давай, давай.
2: Вот, вот, вот, вот сюда, вот сюда.
4: Пойдемте.
2: Вот заходи. Ага. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Вот он меня на 70 грамм легче сделал. Вот он. Вот.
4: Ах ты, оперюга такая, а?
1: Вы кто такая, женщина?
4: Я? Я Глафира. Истинная знахарка в этой деревне. Да, потомственная целительница. Ясновидящая в 3-м поколении.
1: Ага.
4: Темная прорицательница, да, если хочешь знать.
1: Да, да, да. Еще за гаражами рожденная. Давай. Мать всех драконов и птиц. Че ты мне мозги компостируешь?
2: Пропитюн.
4: Так, ты Антоху быстро приделал ему, понял? И деньги вернул все деревни, всем обманутым. Или я знаешь, что сделаю, а? Вот так попить захочешь, а вода исчезнет. Пожрать захочешь, а она отдалится от тебя. И все при этом будет тебя насиловать банда байкеров. Вот
1: я
4: так.
1: Не понял, меня сейчас разносит бабка. Я что, Жек? Или что? Я что, очередь в Сбербанк, чтобы меня разносила бабка? Бабушка! Ты должна в один города возле сцены вот так одна стоять, под любую музыку танцевать. Бабушка, иди занимайся своими делами. Ты должна в 5 утра куда-то ехать громко. Понимаешь? Ты должна ругаться на ступеньки. А не время мое занимать. А мое время стоит деньги, понятно? Так что иди домой и принеси деньги. Не лукошка, бабушка, а деньги. Поняла? Не частушку, а деньги, бабуль. Деньги. Понимаешь?
4: Так, ну что, ты меня достал. Я порчу на тебя наведу, на хату.
1: Ты что творишь? Ты просто харкаешься у меня дома? Ты просто невоспитанная бабка. Какая ты колдунья? Ты просто бабка без воспитания.
3: Так, подождите-ка секунду. Это что получается? Великий Кузьма, которого я, в общем-то, мог бы взять и силой, но все-таки рассчитываю на взаимность, меня не вылечил?
1: Виталик, ты сам себя слышишь вообще? Ты слышишь, ты граф Гомосякула. Конечно, я тебя не вылечил. Ты просто вампир, который кусает не за шею. Тебе надо кол бить, понятно?
3: Ну, если надо, вбивай, что делать?
1: Нет, все, хватит, идите все из моей хаты, идите отсюда. Бабушка, ты тоже иди.
2: Внучата приехали.
1: На все лето. На все лето. Худющие. Иди бегом. Иди. Что еще? Муку по акции раздают. Давай. Дед твой вука-вука выпил. Давай, бегом.
4: Так, ну все. Ну и давай. Еще вообще цветочки.
1: Да, да.
4: Ягодки впереди сейчас. Кровь и плоть небесные чертоги. Развернитесь и обратите внимание на знахарку. И обратите все темные силы на парашу ряженую. Зараза такая.
1: Да.
4: Сдрысни с моей деревни, быстро.
1: Ты что творишь? Блин,
2: вы кто такие?
3: Так, подождите-ка, пожалуйста, это что получается? Великий Кузьма, с которым я бы с удовольствием посмотрел бы Горбатую гору. А потом бы мы хором крикнули, а чем мы хуже? В Ашане всего 2800 палатка стоит. Ничего не помнит?
5: Да вы можете подождать, а? Вы что, вообще не помните, что ли?
1: Не помню, вы кто такие?
5: Это вот бабка-колдунья, это вот большой гей, я парень без письки.
1: Черт подери, так бы сразу и сказали, что вы группа хай-фай. Нафига мне всех перечислять?
5: Да какая хай-фай? Бабушка Глафира, что вы наделали?
4: Да что вы ко мне пристали? Я никакая не бабушка, мне 32 года, я просто на работу против ветра хожу.
1: Я не могу понять, почему я так выгляжу. Я что, бежал через музей Поле чудес и за меня все зацепилось?
5: Да вы знахарь, вы обещали нам помочь.
1: А, я знахарь? Ну, тогда давайте проведем групповой обряд. Значит, все давайте возьмемся за руки.
5: Давайте, давайте.
1: Давайте без рук, вы втроем держитесь за руки. И значит, повторяйте за мной. Дух всех сумеречных дюн.
6: Дух всех сумеречных дюн.
1: Парню прикрепи писюн.
6: Парню прикрепи писюн.
1: Силой ветра и дождем.
6: Силой ветра и дождем.
1: Сделай гея мужиком.
6: Сделай гея мужиком.
1: Деньги все вернулись, чтобы...
6: Деньги все вернулись, чтобы...
1: Отправляйтесь дружно в попу.
5: Отправляйтесь дружно в попу.
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Каждый будний день на радио Юмор-ФМ разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Немного рекламы, потом много юмора на Юмор ФМ.
1: Белинвестбанк стал ближе. Теперь весь мобильный банк доступен в легком ПВА «Белинвест». Все ваши платежи, карточки, переводы, кредиты на том же месте и без обновлений. Просто три клика, и ПВА «Белинвест» появится на главном экране. Подробнее на сайте belinvestbank.by и по телефону 146.
2: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Мороженое «Белый полюс», шоколадное «Кингман». Всего 99 копеек за 70 грамм. Пельмени, мясные подушечки, классические. Всего 3,99 за 430 грамм. С праздником Победы. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону

0: стране.
1: Мебель для сада покупай в King Style.
2: Вот и все. Теперь веселимся.
3: Юмор ФМ представляет
2: стендап.
3: Для детей старше 16 лет.
2: Юмор, основанный на реальных событиях.
4: Здравствуйте! Слушайте, меня зовут Евгений Чеботков, я гражданин Казахстана. И я живу в Москве сейчас, и я недавно оформлялся в гостиницу в Москве. Я кладу свой казахский паспорт. Женщина берет вот так. Галя! Иностранец! Откуда выползает Галя? Я не понял, она выползает. Откуда вы? Я говорю, Казахстан. Запустила поезд нетолерантности. Я думаю, ты чего, а? Понял, ты чего так удивляешься? Я 2 года прожил в Канаде, даже там не так удивлялись казахскому паспорту. Ну, в плане, там удивлялись, конечно, да? Там типа, oh my god, it's so exotic, oh my god, wow. So you like Russian, but you like from Казахстан? Oh my god, oh my god. И я русский казахстанец, и мне нравится, что можно вот иметь разные национальности у нас на планете, разные гражданства, разнообразие, это круто, да? Я до сих пор помню, как я встретил своего первого мексиканца в жизни, это был в Америке, я встретил его, он говорит, о, русский, вы русские, так похожи на мексиканцев, вы так же, как и мы, ненавидите Америку. Вот в этот момент я услышал в голове голос с канала «Россия-1». Знаете, голос говорил мне, мексиканцы, или как еще их называют, латинославяне, наши исторические братья. Ведь еще Александр III писал, у России 2 союзника, флот и армия. И... И я даже поработал немного с мексиканцами в мексиканской забегаловке Чихана Хуахуа. И знаете, мексиканцы обалденные ребята. У нас реально с ними много общего. Например, язык. Понимаете? Испанский и русский — это очень агрессивные языки, особенно для Америки. Там их боятся. Да? И самый страшный язык — это микс русского и испанского. Я понял это на своем примере. Я один раз шел по улице, я услышал, как в спину мне кто-то кричит «You white shit!» Я думаю, ну это скорее всего мне. В плане, я же рыжий, да, это же значит, что я супер белый, да, в плане, ко мне же, в принципе, можно обращаться, послушайте, белейший, да, и я поворачиваюсь, стоит огромный черный парень, он смотрит на меня, говорит, yeah, I say, what's up, bitch, I say, what's up. What's up, bitch? И у меня еще друзья интересуются, почему я только телеграммом пользуюсь. What's up, bitch? И... Я вспоминаю, мне до сих пор страшно. И я прям с перепугу заговорил на самом странном языке, на этом миксе. Я такой, типа, и это... Пута мадру-то закрой, ты... Марикон! Понял? Компренде? Он прям охренел. Он типа... I don't know what the fuck is this. But have a nice day, man. И возьми флаер, пожалуйста. И мексиканцы постоянно просили меня обучить их русским матом все время. И я подумал, это же так банально, учить их русским матом. И я научил их нормальным русским словам, но сказал, что это маты. Я очень надеюсь, что у них никогда не будет разборок с русской мафией, знаете? Что они будут стоять друг напротив друга, и мексиканцы такие, а-ля-ля, рашанцы, а-ля-ля-ля-ля. Бабушка, а-ля-ля-ля-ля. Russians, Russians, пряника, ла-ла-ла-ла. Russians, Russians, дружба крепко, не сломайся.
2: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Слушайте радио Юмор ФМ и с помощью бесплатного радиоплеера. Заходите на сайт radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение Radio Player Беларусь. Слушайте Юмор ФМ в радиоплеере и радуйтесь жизни. Сейчас чутка подзаработаем и снова юмор на Юмор ФМ. А пока реклама.
1: Кухни Сан-Мари. Казалось бы, обычные мебельщики. Но то, что они провернули на рынке, иначе как дерзким обвалом цен, не назовешь. Только до 25 мая кухню от 150 рублей в месяц в рассрочку от банков-партнеров. Бытовая техника и мойка в подарок. Телефон 029-609-41-15. Сайт Сан-Мари-Бай. Минск.
2: Юмор ФМ представляет сольные концерты пионера русскоязычного стендап-шоу Стаса Старовойтова в Беларуси.
3: Пришел к врачу, она говорит, давайте сначала взвесимся. Я, откровенно говоря, набрал. Я вот так встаю на весы одной ногой, но я вторую ставить не буду даже.
2: 30 мая, Минск. Не пропустите вечер искрометного юмора на жизненные темы. Живой звук запрещен для детей. Организаторы Центральный дом офицеров вооруженных сил Республики Беларусь. Плюс 375-17-227-77-65.
4: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Шашлык свиной в майонезе всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: А вот теперь будет смешно.
5: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют.
0: Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ.
5: Для детей старше 16 лет.
6: Ребята, в этом году исполняется 20 лет! 20 лет Comedy Club! Аплодисменты вам! Мы вам! Всем причастным!
7: Гар, ну тебя же тоже надо поздравить. У тебя такие события произошли в этом году.
6: Во-первых, да. Гарик в этом году женился!
8: Ура!
6: Молодец!
8: Третий раз слышу это.
6: Слушайте, еще важное событие. Гарик – креативный продюсер этого сезона. Аплодисменты ему.
8: Это все вместе. Это мы все вместе.
6: Ну и, на мой взгляд, самое яркое событие. Гарик купил новую машину в этом году. Разрыв.
9: А зачем ее показывать? Подожди, будешь про 20 лет Comedy Club, типа, все дела.
8: Ну смотри, ну это крутая машина.
6: Гаишники так же делают. Аплодисменты.
9: Да.
6: Так сильно хлопали только в автосалоне, когда спихнули это г***ь хоть кому-то.
9: А что тебе не нравится? Подожди, а чем она? Ну охрененно, посмотри, какая она крутая. Она даже просто выглядит круто.
6: Гар, ну посмотри на нее и на себя. Ну из такой машины, ну не ты должен выходить реально.
9: А кто?
6: Ну, афганский генерал с пулеметом или пулемет отдельно. Такая машина может возглавлять свадебный кортеж робокопа.
9: Я не знаю, что, посмотри, все, у всех мужиков глаза загорелись. Классная, да? Она практичная, между прочим, очень, эта машина так-то.
6: С этим не поспоришь. Очень практичная тачка, со знанием дела. Такую после развода хрен кто заберет.
9: Давай так. Хорошо.
6: Ну реально, посмотрите. Ну где это?
9: Ну, раз мы так неожиданно съехали на машину, давай так. Для меня вообще теперь слово «развод» не существует. Теперь на века, до конца, это теперь все.
6: Нет слова «развод»?
9: Нет, и для меня слово «развод» теперь в принципе не существует.
6: А, ребят, 16 миллионов за это развод.
9: Да. Я с 14 лет о такой мечтал, может быть.
6: Ну, тебе не 14 лет, ты дочку из школы встречаешь, ты же не за боков давишь, ну.
9: Я тебя понял, хорошо. Ребят, а можно Пашину машину вывести? Вот, ладно, над моей постебал.
6: Toyota Alphard найдите, вы.
9: Покажите, пожалуйста,
6: нормальную
9: Пашу.
6: Машину выведите, пожалуйста.
9: Да, вот! Паш, ты вообще на ней ездишь или ты просто ждешь, когда полная наберется? Ну, Гар, просто скажи честно.
6: Классная тачка. Ну,
9: классная
6: что такого?
9: Тачка, конечно. Ты выходил, ты был кто? Ты был гламурный подонок. Ты вспомни. У тебя был красный Бентли с номерами 001 хам.
6: Но...
9: 001 хам. И все понимали, это приехал. Вот какой-то крутой. А на этой что? Вот на этой. Вот на этой. Здесь вот надо написать «саженцы». И внизу экскурсии по Майкопу. Вот это максимум что-то.
6: Как... Гар. Никаких ассоциаций с этим. Это комфортный, безопасный для вождения автомобиль.
9: Ну, конечно, безопасный. Ты же наедь себе им как-то наехал, если ты так говоришь.
6: Гар, семейная машина. У меня дети от этой тачки пищат вообще.
9: Конечно, и у них слов не хватает этого. Звездеца, конечно. Из такой машины не крикнешь. Эй, девчонка, поехали. Ты, Макс, максимум кричи: бабка, почем лычал? Все, что можешь делать.
7: Да крутая машина, для тебя супер, там огромный экран сзади.
9: А что ты смотришь на этих экранах? Сериал «Сваты»? А что ты гаишникам говоришь, когда они тебя тормозят? Говоришь: ты, это так для души, вообще-то я звезда ТНТ. Вот так ты и говоришь.
7: Гар, послушай, я повзрослел, и тебе бы не мешало, тебе 43 года, ты не можешь вести себя как подросток.
9: Хреносток! Видишь, могу, все смеются. Это ты старый, Паша.
7: Я старый? Так. Ребят, я... это мне человек говорит, у которого борода, блин, трехцветная. И рыжая, и седая, и в кетчупе. Коленки на всех штанах вытянуты просто. Хотя с чего? Ты же, блин, лежишь все время. Я уверен, ты дома лежишь и вытягиваешь, чтобы думали, что ты хоть ходишь куда-то иногда.
9: Паша, я... давай так, я не старый. Если ты хоть когда-нибудь контактировал с молодежью, ну, ты бы понимал, как они нас называют, меня и вот таких, как я.
7: Как?
9: Мы скуфы, они называют нас скуфами. А знаешь, как они тебя называют, Паша?
7: Как?
9: Никак, блин! Не знает тебя молодежь, Паша! Где они тебя могут в обычной жизни найти вообще? Где встретиться? Ну, максимум, не знаю, в Яндексе заказать минивэн.
7: Гар, это ты, как дед, на разных шоу рассказываешь одну и ту же историю одному и тому же Азамату. Он офигел уже.
9: Ну, я хотя бы куда-то хожу. Я что-то вижу. Я где-то бываю. Я...
7: Гар, я тоже где-то бываю. Я вот недавно вернулся, «Выжить в Дубае» снимали.
9: А, это то шоу, которое ты с женой ведешь?
7: Да.
9: Действительно. Вот очень много ты смешных историй оттуда привез наверняка. Просто я как-то ее спрашиваю.

0: Уйди пораньше, приди попозже. Ну, какие-то вот такие, или вообще не приди. Это вот мои правила жизни, тогда твоя жизнь станет яркой. Яркой, необычной, приятной, такой позитивной, комфортной, как, ну, прям как моя машина, до которой ты докопался, Паш. Понимаешь? А так как ты это сделал, Паш, я обижаюсь.
1: Да ладно.
0: Я впервые за 20 лет искренне обижаюсь.
1: Да что ты.
0: И больше я вести с тобой это не буду. Серьезно, поскольку ты? Хватит с меня этого.
1: Да ну и вали, ладно, ничего страшного.
0: Хорошо.
1: Я возьму и с Андрюхой Бебюришвили проведу.
2: Я здесь. Я здесь. Привет, здрасте. Здрасте. Здрасте. Я усыну с тобой. Сразу переоделся даже.
0: Скотина, я даже не ушел еще. Я еще тут стою.
1: Андрюх, тут вот обиженка не хочет вести, мы с тобой будем вести.
2: Пойдет, ничего.
0: Ладно, я понял разговор. Друзья, эту передачу проведут замечательные ведущие. Павел, Дед Воля и Иуда Бебюришвили.
2: Спасибо.
3: Неожиданно.
2: Я человек не
1: Андрюха, гордый. Ты готов?
2: Человек не гордый.
1: Да. Напомни, на чем ты приехал?
2: На Тойоте Альфард.
1: А я думаю, кто, блин, за проезд не передал?
2: Это был я.
1: Да. Андрей Бебюришвили, Камеди Клаб, поехали!
4: Камеди Клаб. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Начало часа представляет сеть салонов товаров для сна «Вегас».
1: Не откладывайте комфортный сон на потом. Покупайте матрасы и кровати «Вегас» в кредит от банка-партнера на 3 года с фиксированной ставкой 4% годовых. Подробности по телефону А1-127-45 и на «Вегас.бай».
2: Новости на Юмор-ФМ.
3: Здравствуйте, я Дмитрий Максимович, и сейчас расскажу о том, что респонденты во время переписи населения смогут представить данные через интернет, а зоны ожидания с электронной очередью планируют построить еще перед 3 пунктами пропуска на границе с ЕС. Нацбанк отмечает в Беларуси взрывной рост долгосрочных вкладов свыше 3 лет, об этом сообщает БелТА со ссылкой на начальника Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина. По его словам, Нацбанк всегда уделял большое внимание именно долгосрочным вкладам для того, чтобы обеспечить устойчивый приток денежных средств. Раньше был акцент просто на долгосрочные депозиты 13-16 месяцев, а с этого года начали смещать приоритеты, уходить на депозиты свыше 3 лет. Если в 2025 году долгосрочных депозитов свыше 3 лет ежемесячно привлекалось около 2,5 миллионов рублей, то в январе этого года был прирост 14 миллионов, в феврале 37, а в марте 74 миллиона. Напомним, ставка по вкладам свыше 3 лет около 15% годовых, а средняя ставка для вкладов на срок около года 13,7%. Респонденты во время переписи населения в Беларуси смогут представить свои данные через интернет. Это следует из проекта закона об изменении закона Республики Беларусь о переписи населения, который принят сегодня депутатами в первом чтении, передает БелТА. Для этих целей планируется создание статистического регистра населения, который будет представлять собой централизованную, современную, защищенную, интегрированную информационную систему, которая будет содержать актуальные данные о каждом жителе страны. БелСтат гарантирует соблюдение сохранности и конфиденциальности получаемых данных и обеспечению безопасности переписи населения, в том числе кибербезопасности. Напомним, очередная перепись населения в Беларуси планируется в 2029 году. Пробную перепись намерены провести в октябре 2027 года. Для этой цели определены Бобруйский, Бобруйский район. Зоны ожидания с электронной очередью планируют построить еще перед 3 белорусскими пунктами пропуска на границе с Евросоюзом. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский, передает БелТА. Он отметил, что проведена модернизация пунктов пропуска Брест и Козловичи, перед ними открыты зоны ожидания. На данном этапе завершается комплексная работа по обустройству таможенных объектов приграничной инфраструктуры в Брестском регионе. Создание площадок электронной очереди продолжится на других направлениях. Следующий объект – пункт пропуска Берестовица в зоне деятельности Гродненской региональной таможни на границе с Польшей. Далее планируемый пункт пропуска Григоровщина на латвийском направлении. Изменения коснутся и инфраструктуры перед пунктом пропуска Каменный Лог на литовском направлении.
2: Юмор ФМ. Погода.
3: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 8 мая, на всей территории Беларуси ожидаются дожди, прогнозируется понижение температуры. Только в Гомеле обойдется без осадков, там до 27 тепла. В Могилеве также 27 с плюсом, в Витебске и Гродно плюс 11, в Бресте 14 градусов выше 0. В Минске 11 тепла, возможен дождь.
0: Партнер прогноза погоды – поставщик кровельных и фасадных материалов «Дёки Запад».
4: Прикупил земли? Не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёки». Стройке правильный дан старт. «Дёки». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёки» в фирменных салонах «Дёки Запад». Сайт dsc.by.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Юмор-ФМ представляет. Стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Слушайте, я просто сам недавно переехал в Москву, и я заметил, что Москва очень жесткий город, очень жесткий город. Слушайте, но есть же у вас ощущение, что в Москве реагента насыпают больше, чем снега? Ну, есть у вас ощущение, что борются уже не со снегом, ну, а с людьми и моими кроссовками? Ну, есть, я просто недавно выходил из метро, женщина упала, ее разъела нахрен, понимаете? Я сейчас часто пользуюсь такси, потому что дешево, ну, по сравнению с тем, что было, понимаете? Ну, из-за того, что дешево, подбешивают таксисты, знаете, вот эти, которые, когда сумму заказа видят, из них душа выходит, знаете? Вот эти, когда, что? 140 рублей? Я на бензин больше потрачу! А я сижу сзади такой, честно, я то же самое подумал, ну. Ну, я когда увидел, что вы заказ приняли, я вообще подумал, что вы какие-то грехи перед Богом отмаливаете. Я все, что сейчас понял, что тупо ногами ходить дороже. Понимаете, время какое? Ногами, собственными ногами. У меня джинсы за 7 тысяч, и я сейчас не хвастаюсь. Я просто вижу, сколько мне идти. Я такой, я не пойду, протрется, мне это не надо. Понимаете? Слушайте, давайте вот этот вопрос обсудим. Я, может быть, просто не догоняю что-то. Что происходит с ценами на такси, когда дождь начинается? Ну, там что, какие-то фантазеры начинают работать? Это ж просто дождь. Я понимаю, если такой дождь, то я тачку вызываю, за мной гондола приехала. Весло мне еще в окно стучится, типа, вас ожидают. Ну, почему так дорого? Там что, таксисты, метеозависимые, что ли, или что? Ну, мы по счетчику ездим или по тонометру, я не врубаюсь. У меня не было, знаете, что я в такси сажусь, он там давление мерит. Просто, ну, знаете, я что заметил? Я понял, что по факту, смотрите, в дождь же вообще ничего не дорожает. Ну, не метро. Ну, не автобусы, даже зонт. Прикиньте, ирония какая, да? Ну, нет же такого, что ты в самолет заходишь, и он говорит, здравствуйте, вас приветствует авиакомпания «Победа», за окном дождь, поэтому вам придется скинуться еще по косарю. Нет. Такого нет. Ну, смотрите, по факту, на самом деле, окей, пусть дорого, в дождь, но почему в обратную сторону это не работает? Почему я в солнышко за 2 рубля до Домодедова доехать не могу? Ну, знаете, чтоб я сажусь и говорю, а что так дешево? Он говорит, братишка, ты что, солнышко, ты что, не видел? Я вообще сам тебе позвонить хотел. Нет? Слушайте, но на самом деле, ну, типа, дорого, дешево, мы все равно приходится ездить на такси, но есть транспорт, на котором я один раз поехал и больше вообще не хочу. Это электрички вот эти, знаете? Не вот эти, типа, крутые Сапсан, а вот это, которые 1 000 000 остановок, и все через лес вот это. Первый километр, второй километр, третий километр. Это все лес, понимаете? Просто лес. Как я офигел, когда 4-й километр, это лес, двери открываются, и бабка пошла. Я думаю, куда ты пошла? Куда ты пошла? Ну, как я охренел, когда она через две остановки дождь начался, и она обратно в вагон зашла. На самом деле, мне в Москве очень нравится, потому что это один из немногих городов России, в которых есть сервис, понимаете, сервис. Но меня очень бесит, что он есть только в дорогих магазинах, понимаете? Типа ЦУМа, там жопу лежит жестко. Такой, я просто посмотреть зашел, погреться. Понимаете? Ну, в дешевых про сервис не слышали, понимаете? Там вас нахрен шлют, вашей же колбасой показывают, в какую сторону это. Мне там недавно кассирша нахамила, понимаете? Я говорю, можно сигареты? Она пробивает, это не те сигареты. Я говорю, это не те сигареты. Она мне в лицо смотрит такая. Я другие пробивать не буду, курите, понял? Ну, а я не понял, ну. Я думал, на мне место сдачи просто в лицо харкнет, понимаете? Просто, ну, а как реагировать на хамство, понимаете? Я не из этих людей, которые, знаете, вот в этот момент знают, что надо сказать. Я из людей, которые знают, что надо сказать, когда человека давно уже рядом нет. Вот это я. Знаете, я из людей, которые девушку в 2 часа ночи будут, типа, Наташ, а знаешь, как это кассирше надо сказать? Говорит, иди в жопу. Говорю, о, так даже лучше, очень лаконично получается. Слушайте, я на самом деле в отношениях уже 3 года, у меня есть девушка, и что с вами происходит? Почему вы, девушки, постоянно куда-то хотите идти? Что с вами такое-то вообще? Просто мы пар, вы нас тащите с собой, вы аж одни не можете ходить, нас, а мы не хотим идти, мы хотим спать, понимаете? Мы, парни, хотим спать, врубай, я охренеть как люблю спать, я вам отвечу, если бы не пролежни, я бы в этом прогрессировал, понимаете? Я серьезно говорю, мы ходим с ней, ну мы типа ходим в кино, потому что больше некуда. И как меня бесят люди в кино, вот эти, знаете, вот эти, которые не фильм пришли посмотреть, а жрать он пришел, вот это, знаете, тварь сидит. Вот этот начес, как он хрустит, боже. Я смотрю, думаю, там кому-то хребты переламывают, что ли? Рядом со мной недавно сел, тип пиццу жрал, у него 4 сыра. Я уже не удивлюсь, если как-то в кино зайду, а там пацаны шашлыки жарят, понимаете? Он мне еще через весь зал орет: ты сигарет купил? Я говорю, купил, но не те. Понимаете? Слушайте, на самом деле, ну, типа, все нормально, мы и в кино ходим, это все нормально. Я, знаете, девушки, удивился с того, что, прикиньте, насколько вы, девушки, так запарили парней вот этим, куда-то идти вам надо, что вам в свое время один из мужиков каблуки придумал, что вам больно ходить было, прикиньте? Ну, а каблуки же офигеть неудобная обувь, офигеть неудобная обувь. Ну, я знаю, я маме их разнашивал, очень неудобно. Хотя она не просила, да, но все нормально. Слушайте, поэтому у меня девушка, она говорит: ладно, я буду ходить одна, я хочу на танцы. Боже, как страшно, я так боялся всегда этого времени. Просто я не хочу, чтобы она пошла на танцы, понимаете? Потому что я ревнивый. Для меня танцы — это легкий способ лапать бабу, понимаете? Я уже вижу, как она туда пошла, и там вот этот появился харизматичный молдаванин. Вот этот, знаете, у которого не волосы, а лианы, вот этот тип. Знаете, у него на груди из волос страсть, причем на испанском написано, понимаете? Они начнут танцевать вместе, она ему жаловаться начнет, типа: меня мой никуда не отпускает. Он такой: я бы тебя отпускал. Понимаете? Поэтому она вообще никуда не пойдет. Вообще никуда. Ну, думайте, как... Мне с***ть, она даже на кружок макраме не пойдет, понимаете? Потому что там по-любому появится какой-то пида, которого она захочет перевоспитать, понимаете? Ну, потому что со мной так и было, я знаю. Спасибо большое, ребят.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Проспал утро? Слушай сейчас. Лучшие моменты шоу «Утро с юмором» на Юмор-ФМ.
1: Для детей старше 16 лет.
0: Сегодня было так.
2: У нас новости от Нижегородского Минздрава. Смотрите, что происходит. Многие врачи используют чат-GPT, соответственно, чтобы там какие-то отчеты делать, заключения с помощью...
3: Хорошо, что не диагнозы.
2: Да. И, соответственно, нейросеть часто используют смайлики, когда о чем-то рассказывает. И они, значит, даже не удаляют их в итоге.
3: Копируют бездумно, копипастят.
2: Ну и как бы им сказали, так, все, больше GPT используйте, но с умом. Смайлики – это уже перебор.
3: Ага, ну все правильно. Слушай, ну а как? Вот я вот все представляю. Открываешь ты медицинское заключение, да, там эпикрис тебе выписали, а там таблеточка, трюфелек и шприц. И вот сиди, думай, внутривенно или перорально надо это все вводить, да? И при чем тут трюфелек? У тебя сахар повышен или там это, что, диарея, да? Вот. Не, непонятно же.
2: Не, ну мне кажется, Яков Маркович, это весело. Любые вот эти вот скучные, сложные документы, смайлик отлично разбавляет.
3: Ага, у тебя камни в желчном. Вот какой смайлик поставить?
2: Камень. Там есть каменное лицо, кстати, смайлик.
3: Пожалуйста, да. Не, надо ввести эмодзи, знаешь, ну что, в медицине не хотят, давай в налоговый отчет
2: ведем. Давайте, там все очень серьезно.
3: Ну, конечно, вот если у тебя смайлик в слезах, знаешь, такое, это напротив графы подоходный налог.
2: Да,
3: рыдает просто смайлик. В соплях это НДС уже, мальчик, ты не путай, пожалуйста, да. Если, что там еще может быть, ну, например, декларацию не вовремя подал, да, там смайлик труба такая.
2: Типа все, труба.
3: Тут труба тебе, да. Или вот в зависимости от того, что декларируешь, тоже можно смайлики делать.
2: Ну, например, дом.
3: Домик, все. Машина, яхта, Саграда Фамилия.
2: Подождите, это храм в Барселоне.
3: Это не храм, это что это такое?
2: Это храм.
3: Костел там огромный.
2: Это храм и есть, Яков Маркович. Костел — это храм.
3: Ну, тогда у меня дача в таком стиле построена.
2: В каком стиле?
3: Саграда Фамилия. Я у Гауди проект заказывал.
2: То есть, подождите, Гауди еще не достроил. Ну, точнее, этот храм еще не достроен. А вы дачу уже построили.
3: А что, у меня ж мини-версия.
2: Понятно.
0: Так было сегодня. Завтра будет по-другому. Маша Непорядкина и замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович. В шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор-ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Сейчас реклама. Сразу после «Юмор» на Юмор-ФМ.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

0: Он не идеален. Он настоящий. Men Aspect Pride. Свои правила.
1: Вот и все. Теперь веселимся.
2: Юмор FM и телеканал TNT International представляют
1: Comedy Club. Только лучшее на Юмор FM.
2: Старше 16 лет.
3: Слушайте, как приятно! В зале люди не старше 21 года. Молодежь, привет! Целый зал зумеров! Слушайте, ну буду выступать для вас и про вас, господа зумеры. Начну с новости. Покажите, пожалуйста, зумеры признаны самым слабым поколением в истории человечества. Чего ты хлопаешь, у тебя на столе ни хрена не стоит? Самое слабое поколение. Привел воздухом подышать ее. Окей, дальше, внимание. Зумеры не умеют самостоятельно принимать решения. Она тебя привела, да? Дальше. Зумерам сложно говорить с незнакомыми людьми. Поэтому киваешь. Слушайте, ну реально, вдумайтесь. Зумеры первое поколение, которое, внимание, боятся телефонных звонков. Ребята, вы понимаете? Да. Вы первое поколение, которое боится телефонных звонков. Нет, не первое. Вы второе поколение. Первое было, когда телефоны только появились. Вот это. Почему в ракушке голос матери? Зовите священника! Вы, получается, вторые. Ну, молодое поколение, ну чуть что у вас сразу нарушение личного пространства, выгорание, я не в ресурсе, вы все токсичны, меня жизнь к этому не готовила. А вы думаете, кого-то жизнь до этого к чему-то готовила вообще? Думаете, в 15 веке кого-то к нашествию монголо-татар готовила жизнь? Не было там коуча, который: «На нас идет хан Батый! Я вас подготовлю! Валим из деревни, сейчас начнется выгорание! Выгорание всей деревни! Уходим!» Ни у одного вида не рождается поколение слабее предыдущего. Нет, у львов нет такого, что родился львенок и такое: «По-моему, охота — это все не мое. Мама, убери сиську, она лактозная. Я хочу безлактозную. Я не лев, я сбрею здесь, блин, я инфлюенсер». Нет, нет такого. Ну реально, странное молодое поколение, даже работать не хотите. Ну, новости, все по фактам, пожалуйста. Зумеры уходят на обед и пропадают. Работодатели не могут понять, что происходит. Слушайте, ну тут проблема не в зумерах, проблема в работодателях. Ну, вы же знаете, с кем вы имеете дело. Ну, если они уходят в обед, ну скажите, что обед в 9 вечера. Ну, хоть один полный день-то отработают, ну. И никто из них ничего не скажет, они боятся разговаривать с незнакомыми людьми. Не перезвонят, потому что: «А, блин, телефон!» Слушайте, ну и вообще, вместо того, чтобы работать, молодое поколение ходит на какие-то мастер-классы, какие-то курсы осознанности. Все на йогу ходят поголовно. Видимо, чтобы быть более гибкими, чтобы жизнь могла отыметь, блин, во всех позах их. А, слушайте, ну честно, увольняться в обед, ребят, ну это перебор. Еще бы на собеседование с матерью приходили. А вы и ходите, вот новость, пожалуйста. Зумеры ходят на собеседование с родителями. Если на вопрос: «Вы самостоятельный?», за вас отвечает: «Да, мой сыночка очень самостоятельный. Вы либо зумер, либо сын Розы Сибитовой». Других версий нет. Ходить на собеседование с родителями. Я боюсь, что дальше будет. Я представляю первую брачную ночь зумеров. Вот это вот, которая: «Сыночка, давай, оближи ей ушко, давай». А так и будет. А так уже и есть, ребята. Все, пожалуйста, новость. Российские зумеры массово отказываются от секса ради экономии. Ребята, вы все неправильно поняли. Нужно на всем экономить ради секса. И уже, честно, становится страшно за молодое поколение, потому что, внимание, покажите, зумеры занимаются сексом реже, чем пенсионеры. Вот это я понимаю, работает программа «Московское долголетие». А? Теперь понятно, куда батьки едут в 7 утра на трамвае. К Прохору Шаляпину. В очередь там встают. Слушайте, ну то, что поколение слабое, ну видно по кумирам, ну видно. Посмотрите, какие кумиры были раньше. Ну, Шварценеггер, Сталлоне, Дольф Лундгрен. Даже звучат Шварценеггер, Лундгрен, пока говорил, рот сломал себе. Тестостероновые скалы просто. Они могут через экран люлей дать. Ну реально, посмотрите. И мы смотрели на них и думали, я пойду, я запишусь на все секции, буду таким же здоровым, сильным, большим. А сейчас самый популярный актер в мире – это Тимоти Шаламе. Ну, посмотрите, ну какой он сладкий, а? Ну, это если бы влажная салфетка была человеком, вот это. Ну, это же то ли девочка, то ли виденье, а? И вы знаете, и девочки современные смотрят на него и хотят такую же кофточку, как у него. Ну вот посмотрите, вот кумир моей молодости, солист группы Metallica Джеймс Хэтфилд, а? Ну, посмотри, он просто орет на стадион без микрофона! Я уверен, гитара держится не на ремне. Он ее вот так вот может крутануть в какой-то момент. А вот сейчас самая популярная группа BTS и солист Джонгук. Мне кажется, на него Тимоти Шаламе думает... Вот ты сладкий, конечно, а? Им можно поливать сырники, чтобы послаще было еще. Покажите вместе их. Вместе покажите их, пожалуйста. Посмотрите, Хэтфилд как бы говорит. Шаламе, Джонгук, где ваши яйца? И я понимаю, почему нынешняя молодежь слабая. Вы живете в самое комфортное время в истории. Вы можете позволить себе быть слабыми. У вас быстрый интернет, каршеринг, нейросети, онлайн-кинотеатры, психологи. У вас доставка еды. У меня в детстве доставкой еды был я. Мама мне просто в голову диктовала список, говорила, все, иди, не потеряйся. Я шел на рынок и оттуда нес 8 пакетов, 2 арбуза и 4 грызы в спине просто. Я приходил с рынка как шахматный конь, просто вот такой вот. И я вместо чаевых получал леща, потому что где сметана? У вас есть умные часы, умные колонки, умные кольца, умные очки. Знаете, что было у меня умное в детстве? Я! А если ты не был умный, то у отца был гаджет, который делал тебя умным. Назывался «умный ремень». Просто щелчок и все. Не айфон, не айпад, а ай-ай, я все понял, ай-ай-ай. Если у молодого поколения случается проблема, они сразу бегут к психологу. Если у меня была проблема, я просто бежал. Потому что моя проблема бежала за мной. И если я не бежал, проблема меня догоняла и поясняла мне за желтые кроссовки. А у вас есть восьмислойная туалетная бумага, восьмислойная. У меня в детстве была газета. Я вытирал жопу карибским кризисом. И я понимаю, почему новое поколение такое изнеженное. Ребят, зумеры, я вам сейчас скажу фразу, которую вам скажет психолог за 7500, я скажу бесплатно. Во всем виноваты родители. И это правда. Старшее поколение во всем виновато. Старшее поколение так воспитало, да. Слишком сильно ограждаем от трудностей. А потом вы сталкиваетесь с трудностями во внешнем мире. Обед сваливаем. Только из-за этого, понимаете? Но послушайте, только не подумайте, что я вышел на эту сцену, чтобы сказать вам что-то плохое. Ребят, на самом деле, я встречаю вас на улицах, и самое главное, я вижу вас в зале, и я понимаю, что вы смеетесь над тем, что я вам говорю. Программе 20 лет, и вам 20 лет. Это круто, что мы с вами на одной волне. Это офигенно! Я вижу ваши лица, я вижу ваши горящие глаза. Я знаю, что у вас все получится. Ребята, девчата, главное, не будьте такими, как я рассказывал до этого. Берите ответственность на себя. Будьте целеустремленными, смелыми, крутыми, яркими. Потому что еще несколько лет, и этот мир будет принадлежать вам, ребята. Ребята, я закончил. Я на обед, я не вернусь.
1: Comedy Club.
4: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон». Ведь старше 16 лет.
1: Я недавно наблюдал, как в самый час пик предотвратили суицид в метро. Парень подошел очень близко к самому краю платформы и долго смотрел вниз. И со стороны это выглядело как подготовка к прыжку. И в какой-то момент рядом стоящий дед прям закричал ему. Он такой: «Эй, парень, не смей прыгать. Я очень тороплюсь». Я вообще так и недавно узнал, как нужно себя вести, если ты видишь, что человек упал на рельсы в метро. Оказывается, нужно объяснить ему, что он должен лечь лицом вниз, либо очень быстро удаляться в сторону туннеля, где останавливается первый вагон. Но ни в коем случае нельзя вытаскивать его за руку. И, как оказалось, очень мало народу знает эту информацию. И это ужасно, потому что я не хочу оказаться единственным человеком на платформе, кто знает об этом. Как это вообще выглядит в глазах окружающих со стороны? Бедолага тянет тебе руку, а ты такой: «Я не дам тебе руку». Никто не давайте ему руку. Сейчас поезд поедет. Ты либо ложись, либо беги. Я еще слышал такое, что машинисту, который сбил человека на рельсах, предоставляются дополнительные выходные. И я думаю, а что вообще это будут за выходные? Но навряд ли же он сидит на даче и такой: «Классно посидели, мужики. Спасибо парню в скользких сланцах». Да, надо почаще так собираться будет. Я как-то наблюдал сделку в обувном магазине. Школьнику покупали зимние ботинки с фразой: «Ну теперь ты точно должен учиться на одни пятерки». Но, возможно, я неправильно понял контекст, и там было: «Ну теперь ты точно должен учиться на одни пятерки, понял? Или мы купим тебе эти ублюдские ботинки». Но если это все-таки была сделка, и так как мы тут все прикалываемся... В общем, скажу так, мне кажется, этого парня конкретно обули. Потому что я знаю по себе, но в таких ботинках очень сложно учиться на одни пятерки. Они не нравятся ни тебе, ни твоим учителям. Когда я приходил в школу в своих зимних ботинках, никто мне не говорил: «Вау, Ваня, что за сапожки?» Мне говорили, чтобы мы тебя в твоих г***давах в школе больше не видели. После тебя весь линолеум в этих черточках. Ладно, ребят, спасибо. У меня на этом все.
0: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Слушай радио Юмор ФМ и в интернете. Заходи на сайт humorfm.by или скачивай бесплатное мобильное приложение Юмор ФМ. Прямая видеотрансляция шоу «Утро с юмором». Лучшие моменты утреннего шоу в аудио и видео формате. Удобный поиск песен и многое другое. Юмор ФМ онлайн на сайте humorfm.by и в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». Чтобы жить дольше, нужно смеяться больше. Но только после рекламы на Юмор ФМ.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
3: Мама, а можно делиться секретами?
4: Нужно, особенно если твой секрет – кариеса нет. Детская зубная паста «Кариеса нет» с аминофторидом. Открой секрет крепкой эмали и веселой улыбки.
3: Привет, привет! Кариеса нет!
4: Кариеса нет – секрет, которым стоит делиться.
5: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
0: Все нормально. Мы просто выполняем план. Еще пара роликов и слушаем юмор.
6: 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», Минский район, празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина».
7: Слышите? Это «Гриль-фест» в магазинах «Хит». С 27 апреля по 10 мая. Шашлык свиной в майонезе всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в «Хит». Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
8: Для детей старше 16 лет.
9: Так что у меня еще одна тема, но будьте готовы, это тоже манифест. Значит, потому что накипело, реально, я вам так скажу, как бы это ни звучало. Я устала быть женщиной, правда. Ну, это меня просто бесит, что вся жизнь женщины — это бесконечное терпение и ожидание. Вот судите сами, да? Эпиляция — это больно, надо терпеть. Маникюр — это долго, надо ждать. Я вот последний раз была в салоне, я красила волосы, я вам клянусь, я там просидела 7 часов. 7, сука, часов! Вот результат. Заметно? Заметно, что у меня седалищный нерв защемило? Кошмар. Ну, понятно, это все нужно делать, если ты хочешь быть ухоженной женщиной. Да? Если нет, то ты счастливая баба. Да? Ты вообще за собой не следишь, у тебя очень много свободного времени, которое ты тратишь на то, чтобы придавать колорит общественной бане. Бывали там? Это же, я туда первый раз в жизни вышла с мыслью, я видела все. Там как будто логотип «Мишлен» скрестили с Галустяном. Ну, я честно вам скажу, что я устала всю жизнь чего-то ждать. Просто в отношениях та же самая хрень, правда. Вот мне 29 лет, у меня ни разу за жизнь не сложилось серьезных отношений, потому что мне все мужчины всегда говорили, надо подождать. Поэтому, сука, а чего ждать? Мне уже почти 30 лет, я уже на праздниках за столом, нет-нет, да начинаю петь. Мужики, что у вас за прикол с ожиданием? Я говорю, что если вам не нравится женщина, вы нам прямо об этом говорите, вы не тратьте наше время. Потому что мы со временем становимся хуже. Девочки, возрастные изменения коснутся всех. У нас у всех обвиснут. Даже нулевки. Просто будут очень печальные соски. знаешь, я вот что поняла, что я пока никак не могу изменить свою личную жизнь, потому что когда у тебя есть актуальные чувства к какому-то конкретному мужчине, для тебя мир других мужчин закрыт абсолютно, да? Кто бы как там за тобой не ухаживал. Что за мной сейчас ухаживает один мужчина. Но он очень настойчивый. Он мне недавно прислал букет 99 белых роз. А я откуда знаю, что 99? Я посчитала. Реально, я прям как гнида сидела, пересчитывала по стебелькам. Еще и комментировала, типа, то есть не 101, да? Я тебе что, Эльдорадо за 99 давай? Ну, просто мне абсолютно все равно, что он обо мне подумает. Я не хочу впечатлять мужчину, на которого мне плевать, да? Но я вам так скажу. Я была на свидании с парнем, который мне нравится, и я даже надела каблуки. Я накрасилась, я побрилась везде. Серьезно, я была такая гладкая, куда всю жизнь хожу с обогащенным ураном. Серьезно, мною можно было играть в кёрлинг, потому что я скользила. Клянусь, я там все свидание сидела, пила капучино и хотела рожать. Там уже яйцеклетка была наготове, она уже одевалась. Она говорила: «Варюха, чуть-чуть поднапрягись, я вылетаю нам за фамилию Смирнов». Скажу, я сейчас активно намерена этого парня добиваться. Почему? Потому что, прикиньте, нам тоже интересна эта игра. Нам тоже прикольно вас добиваться. Ну, понятно, флиртовать, да? А не так, что я в баре к парню подсаживаюсь и говорю: «Ну, что ты ломаешься, как первокурсница? Не хочешь? А что ты дразнишь тогда? Что ты эти манты так теребонькал?» Все, мне на этом все. Спасибо большое.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Белоснежная улыбка – главный тренд сезона. На звездном подиуме зубная паста Adenta Art. Сияющая белизна, яркость вкусов, мягкая формула, дизайн премиум-класса. Это не просто паста, это стиль жизни. Adenta Art. Создавай искусство своей улыбкой.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00. Минск.
3: Вот и все. Теперь веселимся. Популярное комедийное шоу «Однажды в России». На Юмор-ФМ.
4: Для детей старше 16 лет.
3: Однажды в офисе.
5: Коллеги, коллеги, это ЧП, это ЧП!
6: Что? ЧП? Да какое там ЧП? Просто побольше туалетной бумаги отмотай и сверху набросай.
7: Дэн, ты как-то тренируешься, чтобы вот прям каждую секунду быть мерзким? Вот как ты это делаешь?
5: Подождите, вы послушайте меня. Короче, я вчера ехала в такси. И за рулем был Давид Борисович.
6: Ага, а я вчера летел на дельтаплане, а за рулем был Леонтьев.
5: Да вы что, не понимаете, что ли, блин? У нас начальник таксист. Он, конечно, делал вид, что это не он, но я его сразу узнала. Уши эти его слишком маленькие для взрослого мужчины, стрёмная жилетка и вообще неактуальные джинсы. Ну и в конце концов, это его сигара.
7: Да какая разница, чем он занимается? Главное, чтобы зарплату вовремя платил и в соцсетях на меня не подписывался. Вот и все.
5: Да какая зарплата? Ты вообще понимаешь, о чем я говорю? У нас шеф таксует! В компании кризис, мы в шаге от панели все! Ну.
8: Коллеги, здравствуйте. Катя.
5: Что, Давид Борисович?
8: Давно не виделись. Как будто бы целую вечность. Че, кто как провел выходные? Я, например, вчера совершенно внезапно сорвался совершенно в чужой город. Какие там церкви, а? Какие там церкви?
5: Давид Борисович, но вы же вчера...
8: А какие там парки? Там такие парки.
5: Подождите, но ведь вчера...
8: А знаете, что больше всего у меня там поразило? Их небо. По сравнению с нашим, небо и земля. А какая у них земля? По сравнению с нашей, вообще, небо и земля. Ну, вообще, там, знаете, город такой маленький, все друг друга знают, и все горожане могут подтвердить, что я там был. Да, а у нас город, он очень большой, очень много похожих друг на друга людей. Вот хотя бы мы с Тимуром же одно лицо, хоть бери, снимай ремейк «Нянек». Ну все, я пошел работать на своей единственной любимой работе.
6: Давид Борисович, у вас коленки вытянуты, а в руках вчерашний протухший чай.
8: Он не протухший?
6: Да мы знаем, что вы таксуете.
8: Это неправда. Катя, ты уволена.
5: За что?
8: За то, что плохо охраняешь наш офис.
5: Так я и не охранник.
8: Так и я не таксист.
5: Да как не таксист? Вы вчера везли меня от маршала Малиновского до маршала Рокоссовского. Расскажите, как есть, пожалуйста. Давайте по-честному.
6: Мы банкроты, да?
8: Да нормально все у нас с работой. Просто я влюбился. Я влюбился, а у моей женщины очень большие запросы, огромные амбиции и просто гигантские сисяндры. У нее свой собственный завод. И там не 4 человекообразных макаки работает, а 100 роботов. Я тоже... Зачем-то ляпнул, я тоже начальник. Но если она узнает, какой я начальник, то все, не видать мне больше ямочек на ее пояснице.
6: Да вы нормальный начальник, вы даже вон средними пальцами печатаете на клавиатуре.
8: Да какой я нормальный начальник, если я начальник у вас? У людей, которые думают, что Excel это размер футболки. А Яночка, она другая, она три языка знает, она даже в гольф пробовала играть. Да, она даже зимой в ресторане в босоножках бывает. Это, она на Мальдивах всегда недавно была. Да. На нее самбурская подписана.
6: Обалдеть.
8: Вот я и кручу баранку, чтобы хоть как-то там деньги были, чтобы соответствовать как-то.
6: Че, она породистая, да, прям мозговитая, да? Таких множить надо, реально. Таких осеменять надо, блин.
5: Подождите, Давид Борисович, так может вам взять и признаться ей во всем?
8: Катя, ты что, дура, что ли? Кто начинает отношения с красивой, успешной женщиной с правды? Это вы готовы после фразы, ну, если честно, сразу в койку прыгнуть, не дослушав, что у него семья? А Яночка, она другая, она крабов любит, она сексом, знаете, как занимается, как мужик, прям вот, получила то, что ей нужно, и сразу бегом, что-то на компьютере там какие-то дела решает, что-то там сразу мутит, а я лежу такой на кровати, ну, типа тоже занятой какой-то такой, в заметках пишу просто ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Блин, вот, короче, я на все готов, чтобы она не узнала, что я начальник меньше, чем она. Ого. Just do it!
5: Давид, привет!
8: Яночка, just do it now! Яночка, познакомьтесь, это Яночка, это вот мой коллега из Германии, да?
6: Их либо Денис.
5: А ты что, здесь работаешь?
8: Кто, я?

0: менять. В конце концов, я здесь начальник, и все.
1: О, как. А со мной еще никто никогда так не разговаривал. Ну, кроме гинеколога. Давай, продолжай.
0: А что тут продолжать? Я начальник, и все, и мне тут решать, кого тут увольнять, кого не увольнять. И вообще, все, надоело мне притворяться. Вот эти три коллеги есть весь мой бизнес. И, честно говоря, я сам до конца не знаю, на чем мы в итоге зарабатываем. Но зато я добрый, смелый и красивый. И они меня уважают. Надоело мне тебе во всем потакать. Тоже мне FIFA.
1: Ладно, на самом деле я не такая уж начальница. Точнее, я вообще не начальница, это компания моего отца. Я так просто поднимаю с пола карандаш, когда клиент не идет на сделку.
0: Правда? То есть, получается, я тебя достоин?
1: Ага, сейчас. Я ж тебе сказала, что мой батя огромный начальник, и, соответственно, мой мужик должен быть начальником не меньше, чем он. Так что давай, Давид, пока. Твой маникюрный набор, над которым ты больше всего трясешься, вышлю с курьером.
0: Я не трясусь. Я честно не трясусь.
2: Пу-пу-пу.
0: А я вам рассказывал, что я вчера Катю из секс-шопа забирал на такси. А что за пакеты там набрала, что невозможно в руках унести? А?
3: Я просил
4: поделиться, а ты вот так.
0: Да?
5: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ.

0: Беларуси 4 часа дня.
1: Начало часа представляет сайт по поиску работы «Работабай».
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работабай».
0: Новости на «Юмор-ФМ».
8: Здравствуйте, я Дмитрий Максимович, и сейчас расскажу о том, что назван средний возраст ветеранов в Беларуси, а Илон Маск подсчитал, сколько налогов заплатит за свою жизнь. Обязанность принимать участие в переписи населения предложено закрепить на уровне закона, сообщает Белта. Напомним, сегодня парламент Беларуси в первом чтении принял законопроект об изменении закона Республики Беларусь о переписи населения. И именно в этом документе предлагается закрепить право респондентов знать цель проведения переписи населения и обязанность принимать участие в ней. Эта мера повысит ответственность и сознательность при предоставлении достоверных первичных данных. Проживающие отдельно от родителей учащиеся смогут участвовать в переписи населения с 15-летнего возраста. Напомним, перепись населения проводится в Беларуси каждые 10 лет и охватывает всех постоянно проживающих жителей страны, независимо от возраста, гражданства и национальности. Проведение следующей переписи запланировано в 2029 году. Средний возраст ветеранов в Беларуси 92 года. Такие данные привела председатель Совета Республики Наталья Качанова, передает Белта. Она акцентировала внимание на том, что с каждым годом ветеранов становится все меньше. 574 ветерана Великой Отечественной войны осталось в нашей стране. По ее словам, святая обязанность для государства делать все, чтобы ветераны жили достойно. Речь об оказании медицинской помощи, решении жилищных вопросов и материальной помощи. Наталья Качанова акцентировала внимание, что в Беларуси постоянно проводятся акции не только в преддверии праздника Великой Победы. Сумма налогов, которую выплатит за всю свою жизнь американский бизнесмен Илон Маск, по его же признанию, превысит триллионы долларов, пишет «Спутник». Предприниматель отметил, что ежегодно платит налогов больше, чем кто-либо в истории. Сумма выплат составляет порядка 10 миллиардов долларов каждый год. С учетом того, чем он владеет и что облагается налогом за всю свою жизнь, Маск выплатит налогов, которые будут исчисляться триллионами. По данным Forbes, актуальным на начало февраля этого года, Маск признан не только самым богатым человеком в мире, но и первым, чье состояние оценивается в рекордную сумму. Так, размер состояния бизнесмена превысил 800 миллиардов долларов. Ранее он также становился первым миллиардером, приумножившим свое богатство сначала до 600 миллиардов, а затем до 700 миллиардов долларов.
9: Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
10: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Юмор ФМ. Погода.
8: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 8 мая, на всей территории Беларуси ожидаются дожди и прогнозируется понижение температуры. Только в Гомеле обойдется без осадков, там до 27 тепла. В Могилеве также 27 с плюсом, в Витебске и Гродно плюс 11, в Бресте 14 градусов выше 0. В Минске 11 тепла, возможен дождь.
11: Партнер прогноза погоды – кондиционеры «King Home». Премиальный бренд завода «Гри».
12: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «King Home». С нами завсёды доброе надворье.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Итак, представьте, пятница, вечер, ресторан.
2: Серега! Пятница!
1: Да, пятница-развратница!
2: Да!
1: Сегодня по-любому девчонок найдем.
2: По-любому, мы заслужили! По-любому. Мы 3 недели с того без выходных работали.
1: Да, тяжело работать в Москва-Сити.
2: Да, особенно когда ты там окна моешь. 3 недели на тросах провисели со стояком.
1: Да, там из-за этого половина окон в разводах.
2: Да. Ладно, давай пообещаем друг другу, что сегодня отсюда мы без тёлок не уйдем.
1: По-любому не уйдем.
2: Все.
1: Давай.
3: Да ладно, Валер, не расстраивайся, а. Ну не ты первый, не ты последний. Чего ты грустный?
4: Да как не расстраиваться? Мы с ней 5 лет вместе были. Бросила меня. Променяла еще на кого? На какого-то водителя маршрутки. Меня, водителя троллейбуса. Я и сегодня жестко мстить буду. По-любому с кем-то пересплю.
3: Да, мы ж друганы. Тогда я сегодня тоже за тебя буду мстить. Да, ты будешь мстить, я буду мстить. Потом поменяемся. Тут главное друг другу не отомстить.
5: Кристин, Кристин, смотри, повезло. Наконец нашли свободный столик.
6: Класс.
5: Ну,
6: класс.
2: Опа! Серега, походу и нам повезло. Смотри, какие, а? Сразу 2? Это получается и мне, и тебе потом кого-нибудь найдем.
4: Я в смысле...
2: Да, я пошутил. Обоим хватит.
4: Вот это станки. По-любому их сегодня оттарабаним, а?
3: Да не, они какие-то жирные.
4: Я не про мужиков, я про девок.
3: Ага. Вот это да. Слушай, ну лучшего варианта может не быть. Надо атаковать. Официант!
7: Да?
3: 2 бокала шампанского за тот столик.
1: Смотри, а.
5: Спасибо,
3: да. Что?
2: Ты смотри, у нас женщины с подноса уводят буквально. Так, надо что-то перебить чем-то. Официант!
7: Да.
2: А будьте добры, целую бутылочку шампанского за тот столик.
7: Да.
5: Ого, так неожиданно.
8: Привет, привет.
4: Ни хрена себе, это что за холодная игристая война началась, а?
3: Так, ладно. Вызов принят. Официант, бутылку шампанского и фруктовую тарелку за тот столик.
5: Мальчики, спасибо.
8: Да.
2: Че это за мужики такие, а? Они что, из Центробанка? Все повышают и повышают ставки. Ладно, официант, можно вас?
7: Да.
2: А какое самое дорогое блюдо у вас в заведении?
7: Свиная голова, фаршированная лобстером.
1: Фаршированная голова. И блюдо, и намек. 2 в 1.
2: Удачно! Лучшее блюдо заведения за тот столик!
5: Так мило!
2: Пожалуйста.
1: Девчонки.
4: Мило? Там где-то свинья без головы бегает, а им мило.
3: Да ты посмотри, там за столом сразу 3 открытых рта сидят. Вечер по-любому веселый будет. Надо их как-то деньгами перебивать. Сколько у тебя есть?
4: Ну, 15 тысяч.
3: Так, 15 тысяч. Итого вместе у нас 15 тысяч. Официант!
7: Да.
3: 15 тысяч за тот столик.
5: Вау, так неожиданно.
2: Серега, уже бабки в ход пошли. Чем будем крыть?
1: Может, матом?
2: Серег, отличная попытка сэкономить. Ты лучше бабки доставай.
1: Да мы все потратили на эту свиную голову.
2: Что, вообще ничего не осталось?
1: Ну, у меня есть счастливый доллар. Вот.
2: О, давай, покатит.
1: Подожди, ну это же 1 доллар, это мало.
2: Да сейчас курс скачет, пока донесет, возможно, много будет. Официант, 1 счастливый доллар за тот столик.
5: Спасибочки.
2: Пожалуйста.
4: Вот уроды, валютой завалить решили. У тебя есть доллары?
3: Нет, долларов нет.
4: А что есть?
3: Так, есть китайские юани, иранские реалы, северокорейские воны.
4: Ни хрена себе, ты к чему готовился?
3: Ко всему. Непонятно же было, с кем дружить будем.
4: И сколько тут в рублях?
3: Ну, 17 рублей.
4: Пофиг, на вид много. Официант!
7: Да.
4: Килограмм иностранной валюты за тот столик.
5: Так приятно.
1: Капец там котлета.
2: Серег, какая котлета? У нас белок уволит, а ты иди думаешь. Мы опять проигрываем.
1: Ну, конечно, мы же мой счастливый доллар отдали.
2: Да забудь ты про него. Нужно чем-то перебить.
1: Да может, пофиг, поедем домой и все.
2: Сережа, не для того мы столько в них втюхали, чтобы в итоге их другие тюхали. Давай свою куртку.
1: Какую куртку? Ты что, прикалываешься, что ли? Это старая куртка, я ее 1000 лет назад в Заре брал.
2: В Заре? Да такую
6: хрен найдешь, официант!
3: Да.
6: Винтажная лимитированная куртка, которую можно купить только за границей! За бок-столик!
5: О, прикольно!
2: Зара, это же прикольно!
4: Это Зара. Капец! Мы их раздеть пытаемся, они их одевают! Что делать будем? Не сдаваться же?
3: Ага, сейчас, я без штанов останусь, но им не проиграю!
4: Как это звучит?
6: Официант! Да. Рваные ублюдские брюки! За тот столик!
3: Это же хреново звучит!
4: Не-не, сейчас так пол Москвы ходит, нормально!
6: Ты смотри, а! Они уже штаны сняли! Но мы так не сдадимся просто, а!
1: Не
6: Ты
1: сдадим.
6: Со мной?
1: Я с тобой!
6: Уверен?
1: Да!
6: Зуб даешь?
1: Зуб даю!
6: Давай! Вот, Сережа, молодец! Да не переживай ты, Сергей! Зубы ты новые себе потом ставишь, зато сегодня девчонкам! Официант!
3: Да.
6: 6 виниров за тот столик!
5: Спасибо! Так красиво!
3: Капец! Надо тоже им что-то дать! Что у нас дорогое есть?
4: Ну, я пересадку волос в Турции делал за 200 тысяч.
3: Отлично, тёлки любят все турецкое. Давай сюда! Да!
4: Ты что творишь, придурок? Это мои волосы! Я вот эти пересаживал! У меня редкое боковое облысение!
3: Да пофиг! Официант!
4: Да.
3: Волосы с задницы Серкана Балата за тот столик!
4: Хорошо.
5: Эти мальчики, вы такие классные!
6: Блин, какие волосы! Какой Балат! Они уже просто врут нам откровенно! Так что мы можем еще ценное дать!
4: Ну, я не знаю, у меня в колене титановая спица, блин!
6: Титан, это же ценный металл!
4: Да давай сюда! Давай!
6: Официант! Да. Спицы из редкоземельных металлов за тот столик!
5: Нам такой никто не дарил!
6: Ой, пожалуйста, все
4: дарим! Капец, они что, вообще все берут? Это бабы или ломбард?
3: Так, Валера, что у нас еще дорогое есть?
4: Да мы уже все отдали!
3: Давай дома, тёлки уходят!
4: Ну, у меня татуировка на всю спину!
3: Чё ты молчал? Тёлки любят татуировки! У тебя что, на спине бывшая наколота?
4: Ага! Правильно, что я с этой шалашовкой расстался. Даже ты ее отодрал!
3: Официант!
4: Да!
3: Кусок спины с нарисованной тёлкой за тот столик!
6: Блин, у нас больше уже ничего не осталось!
4: Что, совсем ничего нет?
6: Да вообще ничего, просто жопа!
1: Точно!
6: Что?
1: Жопа!
6: Что?
1: Жопа!
6: Какая?
1: Да твоя жопа!
6: Что? Ты зачем это делаешь?
1: Так мы точно обойдем их на одно очко! Официант! Жопу друга за этот столик!
4: Да все, хватит уже терпеть эти страдания! Пусть уже выберут кого-нибудь!
1: Да, действительно, мы вам вообще все отдали! Выберите кого-то из нас!
5: Так кого выбирать? Вы себя видели? Один без штанов, другой без волос, без зубов и без жопы! Вы кому такие нахрен нужны? Да, идите отсюда!
6: Это все твой счастливый доллар опять не помог!
4: Ты говоришь, это твоя жопа!
2: Стим! Ну что, девчонки, классную схему мы с вами придумали, да?
5: И кому мы это все продадим?
2: А у меня есть одна идейка. Алло, Хайдаров, у нас тут свиная голова, татуировка и жопа. Можем еще одного Киркорова собрать.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Юмор ФМ. О пробках.
1: Ситуация на минских дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность в городе составляет 4 балла. Около получаса вы потратите при проезде по МКАДу от Кижеватова до Козинца. Запрыгнуто движение по Филимонова от Парниковой до Франциска Скорины, по Козлова от Платонова до проспекта Независимости. Также непросто проехать по Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта, а еще по Сурганова от Платонова до проспекта Независимости и по проспекту Дзержинского от МКАД до Есенина.
2: Партнер программы – сайт по покупке и продаже запчастей «Бампер Бай».
3: Любая запчасть за пару кликов «Бампер Бай» решает.
0: Юмор ФМ. Пробки.
4: Слушайте Юмор ФМ в любое время и в любом месте. Включайте онлайн-трансляцию Юмор ФМ на сайте humorfm.by и радуйтесь жизни. Юмор ФМ. Наслышно и в Андорре.
5: А вы не продаете андорских кошек?
6: Андорра, Андорра, за дверью мы Андорры.
0: Мы не жадные. Нам просто очень нужны деньги. Реклама на Юмор ФМ.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: А вот теперь будет смешно.
4: Юмор ФМ представляет
0: стендап.
4: Детей старше 16 лет.
0: Юмор, основанный на реальных событиях.
8: Так, аплодируйте, кто сегодня пришел на выступление культурного комика, который не терпит мат на сцене.
9: Очаровательно. Когда уже нельзя сдать билеты, это всегда очаровательно. Я знаю, среди моей аудитории есть заложники этого стереотипа обо мне, на интеллигентнейшего комика, который шутит всегда очень тоненько. И очень часто, я знаю, организаторы моих концертов пользуются вот этим стереотипом обо мне, чтобы привлечь на мои концерты молодежь от 60. Часто, знаете, в описании меня как комика, когда вы покупаете билет, часто есть описание, что грядет предстоящим вечером зрителю, и там часто про меня пишут выступление на интеллигентнейшего комика. Я думаю, нифига себе уровень ответственности, а? Ну, я изначально не планировал выступать с роялем. Понимаете, но я же на, я думаю, бог всем, ладно, бы писали просто там культурный, интеллигентный, но нет же, наинтеллигентнейший. То есть Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Денис Мацуев, потом пропасть невежества и Иван Абрамов. Вот он восседает. У меня, есть оправданный мат выступлений, оправданный, потому что, это в конце концов стендап-концерт взрослого человека. Это не концерт Льва Лещенко. Там, я согласен, было бы странно и неуместно, если в какой-то момент Лев Валерьянович:
10: «Прощай со всех вокзалов, поезжал». Ой, как я заебал это петь уже-то. За 40 лет это ведь. Опять плечо вылетело на вот это вот движение ведь. На какую-то другую фишку. Вот так вот. «Прощай со всех». Вот это хорошо. Да? И девочка на подпевке: «Прощай, прощай». Замечательная фишка.
8: Иван, вам зачем эта матершина и скабрезность? А вы ведь из интеллигентной семьи, часто мне говорят. А на самом деле правда в том, что я из самой обычной семьи двух работяг, где часто звучал мат, потому что мой батя так думал, что я быстрее пойму геометрию. Гораздо быстрее. У меня был очень вспыльчивый отец, крайне вспыльчивый. Там было 3 стадии потери терпения у отца. Первое: «Ну и что здесь непонятного?» Второе: «Ты что, издеваешься, что ли?» И третье: «Мам, помоги, пожалуйста, решить». У папы пена изо рта пошла. «Помоги, пожалуйста, решить». Очень хорошо. Вон он. Брыщик. И отец ходил: «Ир, ну что непонятно? Ир, скотарка, курица, скотарка, тормения, как бы я». «Мам, мы его в мае не прививали же еще, правильно я понимаю? Не прививали». Для моего отца было крайне важно, чтобы я учился на 5 в школе, потому что он сам медалист золотой, красный дипломник в институте. Хотя жизнью уже доказано, те, кто учились на 5 в школе исключительно, не факт, что становятся супер успешными людьми в жизни. Вот честно, поаплодируйте, кто в школе учился исключительно на 5? Вот только честно. середочке в основном, да? В середочке. И что ж вы теперь не за первой партой-то сидите, а? Мои касатики, а? Да? На Камчатку сели. Вот, люди после 9 класса ушли. И у них было больше времени заработать на первые ряды, а вы... Ой, ну для моего отца это было непонятно. Я так бесился, когда я помню радостный, приходил домой, говорил: пап, представляешь, у меня 4, представляешь, 4. И он говорил: а почему не 5? Говорю: пап, да ты не знаешь, я единственный, кто получил 4, у остальных вообще 3. Диму Синева вообще иноагентом признали, представляешь? За дискредитацию алгебры, прикинь вообще. Я единственный, кто получил 4. И он не радовался, он говорил: а меня не волнуют другие, мне ты важен, понимаешь, только ты. Но стоило другим получить 5, а тебе 4, так сразу: а я вот знаю, что у Алёши 5, и в итоге ты ненавидишь этого Лёшу только лишь за то, что твой отец уделил ему внимание. А он, бедный, даже не понимает: Вань, ты не знаешь, кто распускает про меня слухи в классе, что я гей, не знаешь случайно? Ну, не знаю, дружище. А это слухи, Лёш, ты уверен, что прям... Может быть, это потому, что на тебя стали чужие отцы засматриваться, бэч, а? Пятерочник. И когда тебя сравнивают в школе, это тебя преследует постоянно во взрослой жизни. То есть ты заходишь там в интернет, радуешься: ого, у меня 4 миллиона просмотров под концертом, а это твой внутренний голос: у Алёши 5, я знаю. И в итоге ты радуешься, когда Щербаков падает с забора. Я не хочу быть таким человеком.
11: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
12: Партнер программы – сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
13: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
14: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах. Для детей старше
1: 16 лет. На самом деле я вообще не ставлю на себе крест, потому что еще, слава богу, есть люди, которые до сих пор в меня верят. Мне недавно прислали рекламное предложение клиника пластической хирургии. Они написали: «Маргарита, можем вам сделать грудь в кредит с рассрочкой на 10 лет». Я думаю, спасибо, конечно, только зачем она мне? Ну, я ее уже не вывезу. Нет же 40-летних эскортниц, что мужик такой ее привозит в Дубай, а она ему с утра лежаки занимает. Но потом, мне кажется, странно делать только одну грудь в 40. Все же остальное тело все равно становится только хуже, там все стареет. Ну и в итоге грудь на фоне вот всего этого будет, знаете, выглядеть как Москва-Сити. Но потом, правда, рассрочка на 10 лет, ну это же страшно. Вдруг я не смогу платить. Я понимаю, когда дают кредит под машину. Не смог платить, забрали машину. А здесь как будет? Будут звонить коллекторы и говорить: «Маргарита Николаевна, или 5000, или у вас такая пеня накапает, мы еще и жопу заберем». Значит, смотрите, у меня трое детей, дочь подросток, и, ну, правда, капец, как сложно воспитывать подростков. Но они же прям ужасно разговаривают. Вот ей 17, она недавно перед праздниками ко мне подходит и говорит: «Ой, не надо мне ничего дарить, просто дай мне 5000». «5000? У тебя что, блин, свадьба?» Ну просто, ну это невозможно, они же всегда, они грубят, хамят. Ну вот знаете, что хуже? Это когда подростки начинают говорить слишком ласково. Знаете вот эту ситуацию, когда сидишь на работе, и тебе приходит голосовое сообщение: «Мамулечка, а ты когда домой?» И ты думаешь: «С***а, никогда!» Ну потому что там же явно сейчас происходит какое-то г***о. Ну, слово «мамулечка» говорят только люди со сжатым о***ом. Это я вот раньше, когда шутила про детей, и вот это показали по телевизору, я честно, я очень переживала, что меня прям будут осуждать. Но нет, наоборот, мне стали писать матери: «Так их! Давайте еще! Подростки ужасные люди!» Я вам клянусь, мне один раз написала женщина: «А вы можете пожестче?» Я думала, она про кого-то конкретного. Типа: «Мой сын не убирается в комнате, можете на всю страну сказать, чтобы ему не давали?» Я честно, я понимаю, потому что, ну правда, родителям сложно быть. Ты в них вкладываешься, там что-то оплачиваешь им все. А потом они вырастают и считают, что они эту жизнь поняли лучше, чем ты. У меня вот недавно ко мне подходит дочь и говорит: «Ты знаешь, я решила после школы не поступать в институт. Буду делать брови». Я говорю: «А что ты мне раньше это не сказал? Я бы тебя после 4-го забрала». Что, там ручки-то маленькие, как раз все аккуратно бы получалось. Ну просто, ну ты сдурела, блин, ну какие брови? Ну я не могу, я ее водила, я оплачивала репетиторов. Мне в конце концов, мне как хвалиться перед своими подругами? Что я буду приезжать к ним на встречу, они будут говорить: «Ой, какая у тебя интересная форма бровей». А это не форма, это я... Правда, поймите, мне обидно, но получается, что я как мать вообще не состоялась. У меня вон старший ушел после 9-го, это бровист. Я сейчас смотрю на своего младшего, ему 5, думаю: «Не, сынок, я в тебя уже не верю». Мне вот недавно позвонили из детского сада и говорят: «Вам надо купить развивающие тетради». Я говорю: «Нам не надо». Все, у меня на этом все, спасибо вам.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Каждый будний день на радио Юмор-ФМ разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Любишь смеяться? Люби и рекламой наслаждаться. Сразу после «Юмор» на Юмор ФМ.
1: Белинвестбанк стал ближе. Теперь весь мобильный банк доступен в легком ПВА «Белинвест». Все ваши платежи, карточки, переводы, кредиты на том же месте и без обновлений. Просто три клика, и ПВА «Белинвест» появится на главном экране. Подробнее на сайте belinvestbank.by и по телефону 146.
2: Юмор-ФМ представляет сольные концерты пионера русскоязычного стендап-шоу Стаса Старовойтова в Беларуси.
3: Пришел к врачу, она говорит, давайте сначала взвесимся. Я, откровенно говоря, набрал. Я вот так встаю на весы одной ногой, но я вторую ставить не буду даже.
2: 30 мая, Минск. Не пропустите вечер искрометного юмора на жизненные темы. Живой звук запрещен для детей. Организатор Центральный дом офицеров вооруженных сил Республики Беларусь. Плюс 375-17-227-77-65.
4: Я гений! Я изобрел суперсредство. Оно и шампунь, и пена, и гель.
5: Поздно, гений. Modum for Kids уже сделал это. Modum for Kids 3 в 1. Для волос, кожи и веселого настроения. 3 в 1, и купание вашего малыша становится игрой.
4: Мам, но я же все равно крутой. И еще чистенький.
5: Modum for Kids. Идеальная чистота без скуки.
6: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Колбаса «Сервелат Барбадос» новый, высший сорт, Гродненский мясокомбинат. Всего 12,89 за килограмм. Форель слабосоленая, «Океан» в подарок. Всего 11,99 за 200 грамм. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
7: Для детей старше 16 лет.
0: «Однажды в квартире».
8: Квартиры выходим. Вот в квартире дверь новая, видишь, это наша квартира, да. Это мы на вокзал приехали, у нас вокзал отремонтировали, такой красивый, новенький. Это Миша идет в новых кроссовках по новому вокзалу. Это мы к поезду подошли, это мы в поезд вошли, это в купе наше. Вот, это стол наш, это значит, вот Миша лежит, вот там я, это вон там я лежу, это, ну, я фотографирую.
9: Поняла,
8: да.
9: Поняла.
8: Это значит, мы пирожки с картошкой взяли, вот внутри картошка, видишь? А это с нами Джавид едет, он самый главный директор «Газпрома». Так, это нам зубную пасту дали. Это какая маленькая, видишь, зубная паста? Это мы уже у вас на вокзале. А это Миша первый раз в жизни в KFC. Это он крылышко ест. А вот второе крылышко ест. Это
10: Ольга
8: с соусом
10: Александровна,
8: он ест.
10: У вас просто, честное слово, не жизнь, а блокбастер какой-то, я не знаю.
8: Дочь, а мы устали, нам бы спать, долго ехали до вас. Да ты еще за этого дождевого червя замуж вышла. Вы нам где постелите? На полу, возле раковины, на куртках будем спать, укрываться, чем нам? Или с вами валетами ляжем, как?
9: А, не переживайте, в этот раз вам ни здесь, ни в нашей комнате спать не придется.
8: Ну, дочь, как-то даже по-скотски родители в ванну класть.
9: Да нет, просто мы с Тимуром вам гостиницу сняли.
8: О! Слыхал? Дети нам ночлежку сняли, а? Мы их поили, кормили, одевали, обували. Ты ей деньги дал перед свадьбой, чтобы она себе красивый нос сделала. А сейчас будем в ночлежке ночевать, как эти наркоманки с разбитыми коленками. Вот так, дожились. Спасибо, дочь.
10: Я же говорил, твоим потрясающим родителям эта идея не понравится. Я же сразу говорил, пусть они просто останутся у себя дома и дальше будут через телевизор на американцев орать. А так получается, ты плохая дочь, а я просто так спустил деньги на отель.
11: Мать, а я бы съездил в отель. Мы же там никогда не были, а там классно. Там туда с собакой приходишь, тебе черномазый открывает, говорит, добро пожаловать, мистер Уик, давненько. Не, были у нас.
12: Это как раз такой отель.
11: Вот, надо туда
9: Мам,
11: ехать.
9: Ты не злись. Просто мы две взрослые семьи. Зачем нам спать вместе?
13: Доча, да у нас всю жизнь так было. К нам гости, когда с деревень приезжали. Ты вспомни. Диван вот так раскладываем, и 8 человек вот так поперед ложатся. Ножки свисают, одеяло под голову, куртками укрываемся. Кстати, почему наоборот никто, кстати, не спрашивал? Только дядьке Пашке Ананка было тяжело, покойному. Он же посередке лежал, у него 3 раза мочевой лопался. Выбраться не мог. Все нормально, спали.
10: Ну что, Кать, ну реально, вот с каждым аргументом все больше и больше хочется так и поступить. Ну а что, реально, поваляемся с Ольгой Санной на полу. Им друг в друга. Правильно? Вы мне своей хитиновой пяткой сонную артерию перережете. Ну это же здорово. Единственное, конечно, жалко деньги за отель.
11: Я, мать, вот так вот белый пиджак надену и вниз в казино спущусь. Но только не на рулетку, там итальянские мафиози сидят. А я в кости пойду играть. Вокруг много народу соберется, рядом блондинка красивая будет стоять, с сиськами вот такими. Я так вот кости потрясу, а птички потру, вот так вот кину. Все проиграю, вообще все до копейки. Вернусь обратно в номер, ты будешь плакать, кричать, я рукав закасаю тебе тыльной стороной, как ляснул по щеке. Менты, криминалисты, поехали в отель, пожалуйста.
13: Вот. Видите, как потру отечки, вот. Потру вот. Сейчас отечки.
10: Вы правильно, правильно дядь Миша говорит, про удар отличная идея. И, ну, и реально в отель надо ехать. Давайте, знаете как, давайте я вам такси вызову. Только смотрите, если приедет француз на белом Пежо и начнет обычный руль на гоночный менять, вы не пугайтесь, да. Это комфорт плюс.
11: Да.
10: Да?
9: Хватит.
10: Очень круто.
9: Он шутит, хватит уже, Тимур. Мам, давай по чесноку. Слушай, раньше всех устраивали такие ночевки на толпу, потому что другого варианта не было. Потому что гостиницу и такси себе мог позволить либо арабский какой-нибудь принц, либо Высоцкий. А сейчас все это вообще доступно, абсолютно, спокойненько съездите, переночуете, днем вернетесь к нам сюда.
13: В смысле? Как это днем? А как же мои утренние блинчики? А? С ливером. По полкило каждый, что об копыта можно зуб раздолбать.
10: Точно, точно, Катя, как же мы могли забыть? Наша же квартира очень давно не прованивала свиноговяжьими останками. И в 6 часов утра мы очень давно не вставали. Кстати, объясните мне, пожалуйста, этот феномен, почему вот эти мамины блинчики нужно готовить строго с 4 до 5 утра? Это что, это какая-то генетическая аномалия, что ли, или что?
13: Слышишь, это ты, генетическая аномалия. Варан в джинсах. Ну, простите, что мы вам помешали утром пошпекаться. Могли один день не пошпекаться из-за родителей. Личное пространство. А как на свадьбу, значит, 5000 мать подарила и участок на Луне. Так ничего. А батя деньги дал на шикарную грудь Катюши. А? Это не помните, да? Это забывается. Понятно. Поехали.
9: Мам, мам, не хотите ехать в отель? Давайте мы с Тимуром поедем в отель, а вы останетесь тут, и все.
10: О, солнышко, можно тебя на секундочку? Иди сюда. Во-первых, ты мне скажи, пожалуйста, что это за бредятина про идеальную внешность? Ну, мы как бы оба понимаем. Ты куда потратила родительские деньги, а? Маленькая некрасивая воришка, куда ты их дела? Это раз. А второе, Кать, ну мы не можем поехать в тот отель, понимаешь? Я там не Four Seasons снял, там не Hilton, там называется отель Filton. Понимаешь, типа такой крутой маркетинговый ход. Hilton, Filton. Он возле вокзала, и там из удобств только мужик в шортах и пуховике, который на выходе всегда курит.
9: Ты чё?
10: Да, просто можно зато всегда огонек попросить, пожалуйста.
11: Блин, обидно, что не поедем. Это получается никакого у тебя конкурса двойников Элвиса, да? Никакой вертолетной площадки на крыше. Даже никакой элементарной мертвой проститутки под матрасом.
10: Нет, мертвые проститутки там точно есть. Они прямо на фотографиях номеров Филтон были. Конечно,
11: Filton.
10: Это
11: Filton,
10: фирменная,
11: пожалуйста,
10: штучка.
13: Вот видишь, дочка, а я тебе говорила, что ты за падлу замуж вышла. Еще тогда, когда он мне на день рождения пластмассовые цветы подарил.
10: Это на будущее было, да, Александр.
13: Отец, поехали. Не рады нам тут, будем на улице ночевать. Нет, давай.
9: Мам, подождите. Я знаю, как мы сейчас сделаем. Вы с папой остаетесь здесь, ночевать будете в нашей кровати. Я посплю на кухне, а Тимур поедет в гостиницу, которую он снял для вас. А что нет?
10: Так не будет,
9: Кать. Ты же ее выбрал. Она же тебе понравилась.
10: Катя, у меня болезнь. Мне врач сказал, у меня эбриус фортис хомофобия, боязнь сильных пьяных мужиков. Мне туда нельзя. Мы же только поэтому с тобой, только днем гуляем, понимаешь?
9: Да,
10: пожалуйста,
9: да,
10: Кать,
9: хорошо.
10: Нет!
9: А со
10: Поехали! Нет, надо, ну, пожалуйста! Это возле вокзала! Это не надо! Ну, пожалуйста! Вот Катя, ну, пожалуйста!
9: Мам, пап, извините, пожалуйста, мне очень неудобно за него.
13: Ничего.
9: Так,
13: большая.
9: Давайте выдохнем, забудем это все. Сейчас я вам тут быстренько все постелю.
13: Да, доча, ну не суетись, неудобно что-то так. Кстати, если вдруг я ночью буду вот так, как хаски, так звуки издавать, ты меня на другой бочок переверни, и я перестану. Меня Миша приучил. А если услышишь этот скрежет рельса вдруг об дружку, знаешь, вот такой, да это папа зубами скрипит. Но он через час перестанет, он быстренько. А если я вот так бегаю быстренько, голенькая по комнате, ты меня лучше не трогай, а то я всечь могу.
11: Ты прикрывайся.
13: Вот, да, вот так прикрывайся. А если так, вдруг я взяла нож...
9: Подождите, давайте, наверное, что я вам буду мешать? Вы взрослые люди, я пойду к Тимуру туда, как раз поговорим с ним обо всем. Хорошо.
13: Доча, да не вот...
9: Да, да, счастливо, я приеду утром.
13: Да, доча, давай. 10 минут не продержались. Ну а что, пока поляна накрыта, давайте Люса, он звони, поглухаем.
11: Давай.
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
5: Партнер программы – торговая марка «Пикант».
0: Свежее мясо, классические приправы, шашлык от «Пикант». Храним традиции, создаем новое.

0: Юмор ФМ. О пробках.
1: Ситуации на минских дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность в городе составляет 5 баллов. Более часа вы по трассе при проезде по МКАДу от улицы Чижевских до Козинца. Скорость потока здесь снижена до 8 км в час, длина затора более 9 км. Также затруднено движение по Ванеево от Долгобрудской до Партизанского проспекта, по Сурганово от Платонова до проспекта Независимости. Еще не просто проехать по проспекту Независимости от Толбухина до Волгоградской и от Янки Купалы до Площади Победы. Также непросто проехать по Ленина от Интернациональной до Кирова и по Долгиновскому тракту от Новаторской до Орловской.
2: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Юмор ФМ. Пробки. Нас тоже можно понять. Нам тоже нужны деньги. Реклама на Юмор ФМ.
4: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели Турин 2, 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Шашлык из птицы пряный. Всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины BioMio за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.BY по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
0: А вот теперь будет смешно.
9: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
10: Я просто к тому говорю, что наши права абсолютно никак не защищены, понимаете? Это никто никем не контролируется и так далее. В России вообще права потребителей, ну вообще.

0: найдено в фиолетовой реке без ноги. По данным криминалистов, его сердце остановилось из-за очень сильного удара кулаком в центр задницы. Ногу же губернатора один из туристов, по его словам, положил себе в живот. Я встал с утра пораньше, оделся и помылся специально для Землегорск ТВ.
1: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ.

0: Беларуси 8 часов вечера.
1: Начало часа представляет сайт по поиску работы «Работабай».
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работабай».
0: Юмор ФМ. Погода. Юмор ФМ.
8: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 8 мая, на всей территории Беларуси ожидаются дожди и прогнозируется понижение температуры. Только в Гомеле обойдется без осадков, там до 27 тепла. В Могилеве также 27 с плюсом, в Витебске и Гродно плюс 11, в Бресте 14 градусов выше 0. В Минске 11 тепла, возможен дождь.
9: Партнер прогноза погоды – кондиционеры «King Home». Премиальный бренд завода «Гри».
10: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «King Home». С нами завсёды доброе надворье.
11: «Юмор ФМ» и телеканал ТНТ International представляют

0: Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Субботний вечер в самой обычной семье.
2: Наташа, мы с тобой уже 6 лет женаты.
3: 6 лет и 25 дней.
2: 25 дней, да. До этого 5 лет мы просто встречались с тобой.
3: 5 лет и 2 месяца.
2: Ты математик, конечно.
3: Да, немножко.
2: Слушай, и вот мы каждый день ложимся спать в этой кроватке. Иногда, конечно, не ложимся спать, не в кроватке. Да?
3: Валера.
2: Слушай, я тут подумал.
3: Чего?
2: Может, нам стоит немножечко разнообразить как-то.
3: А? Разнообразить?
2: Ну да. Может быть, нам стоит как-то, чтобы нас было не двое. Ну, допустим, трое. А?
3: Валера, ты серьезно? Валера, я так счастлива! Мечтала.
2: Правда?
3: Конечно.
2: Ты об этом мечтала?
3: Да с первого дня нашей встречи, Валер.
2: Понимаешь? Ты с первого дня об этом мечтала?
3: Да.
2: А что ж ты мне в первый день-то не сказала?
3: Ну, не знаю, я как-то боялась тебя спугнуть, что ли.
2: Спугнуть меня? Ты что, все мужики об этом мечтают?
3: Ну, не знаю, вот все, с кем я встречалась до тебя, никто не хотел.
2: А да ты... не дебилы просто.
3: Какая дебила, а ты не такой.
2: Я не такой, конечно.
3: Валер.
2: А?
3: А ты хочешь мальчика или девочку?
2: Что за вопросы странные такие, Наташа? Не, ну, конечно, да, девочку. Конечно, я девочку хочу.
3: Странно, обычно мужчины мальчика хотят.
2: Какое-то странное представление о мужчинах.
3: Ну, просто если честно, Валер, я была бы рада и мальчику.
2: Нет, ну если у нас с тобой такой откровенный разговор пошел. Можно и мальчика, конечно. Но только после девочки.
3: Слушай, Валерка, для меня вообще вот пол не важен. Понимаешь, я бы любому варианту была рада, а?
2: Я весь в предвкушении, Наташа.
3: Ой, Валера, Валера, представляю, как мама обрадуется, а? Ой.
2: Подожди, мама, ну, не надо. Какая еще мама?
3: Ну, мам, говорю, моя обрадуется.
2: Не надо, может, маме такое говорить, ну, Наташа.
3: Ну, Валер, ну она уже нам звонит каждый раз, говорит, ну когда вы уже, когда?
2: Ничего себе, у тебя мама.
3: Нормальная мама, она сама через это все проходила. Слушай, ну у меня к тебе два условия, хорошо?
2: Любые условия вообще, раз уж ты согласилась, что хочешь, проси вообще.
3: Ну, во-первых, когда это произойдет,
2: так.
3: Я хочу, чтобы ты присутствовал.
2: Понятно, я буду присутствовать. Я вообще сам это предложил, как-то я не буду. А где я буду?
3: А второе условие, я хочу, чтобы ты все снимал на видео.
2: Даже так?
3: Да. Ну, конечно, потом будем пересматривать, ностальгировать, где-то посмеемся.
2: А что смеяться, что ностальгировать? Можем просто повторить, да и все.
3: Валер, ты что, готов еще раз?
2: Да я хоть сколько раз могу, ты что?
3: Да, Валера, да ты идеальный,
2: это
3: что ли?
2: Это ты у меня идеальная, Натусик.
3: Как здорово, что мы друг друга понимаем.
2: Главное, мы понимаем друг друга с полуслова.
3: Ну, это у нас было всегда, это у нас было всегда. Ой, слушай, такое важное событие грядет. Может, комнату давай перекрасим где-то в розовый цвет,
2: да? Хоть
3: в
2: зеленый, хоть в красный, в любой цвет вообще. Какой хочешь вообще?
3: Слушай, а еще нужно будет игрушки всякие купить.
2: Вот эта ночка меня ждет, а? А? Да!
3: Валера! А может и качели?
2: Качели! Обязательно!
3: Ну, их все любят!
2: Все любят, согласен!
3: Ой, Валерочка, какой ты у меня хороший, а?
2: Да.
3: Волшебный.
2: Просто идеальный.
3: Ой, слушай, но если это будет мальчик,
2: ага.
3: Я очень хочу, чтобы он был похож на твоего отца.
2: Ш что ты несешь вообще? Что, офигела, что ли? Какой отец вообще?
3: Ну что, импозантный, красивый мужчина. У него такой волевой подбородок.
2: Нет, давай не будем сюда моего отца приплетать, я тебя умоляю.
3: Валер, ну родной человек.
2: Ну родной, ну не настолько же.
3: Ну, как знаешь, но я в любом случае сделаю фотосессию и фоточку выложу в Инстаграм.
2: Ну чего себе, ты у меня просто сумасшедшая, я тебе скажу.
3: Не, ну что, ну не прям так сумасшедшая. Я мальчика полностью показывать не буду. Я ему лицо закрою смайликом, чтобы не сглазили.
2: Да? Невероятно, слушай, у меня просто, ты просто как-то оторва. Я не знаю, что от тебя дальше ожидать. Что ты еще, скажешь, ну-ка.
3: Слушай, а если будут близняшки?
2: Ты вообще решила все мои мечты сегодня?
3: А что нет?
2: А сейчас ты... Давай так, если это будут близняшки, пусть они будут азиатками.
3: Подожди, ну я не азиатка, ты не азиат, а не азиат?
2: Ну, в этом-то и смысл.
3: Ну ладно, давай вообще, Валер, вот просто не будем загадывать. Господи, кого Бог пошлет, тот и будет, Валер.
2: Интересная формулировка. Ладно, ну что, давай начнем?
3: Да, я готова прямо сейчас.
2: Как сейчас? Подожди, стой. Ну, нас же двое.
3: Ну, Валер, ну а сколько людей нужно, чтобы ребеночка сделать?
4: Ребеночка сделать?
3: Ну да. Ну, Валер, сейчас начнем, а через 9 месяцев у нас с тобой будет... Валер, Валер, ты чего плачешь, Валер?
5: Как же мы друг друга понимаем?
3: О, ну это у нас всегда было. Ну ты чего, Валер?
5: Пора уже сделать нормальную семью.
3: Конечно, пора сделать нормальную семью с ребеночком, Валер.
5: Именно это я имел в виду.
3: Ну видишь как. И вообще, как здорово, что ты отличаешься от всех моих бывших, с которыми я все перепробовала. И втроем, и с азиатами, и эти качели потом. Валерка.
5: А я не такой.
3: А ты не такой.
5: А
3: ты лучше, Валера.
5: А я лучше.
3: Ну, ой, как мне, Валерка, с тобой повезло.
5: А как мне с тобой?
6: На том и порешили. А через 9 месяцев в семье Валеры и Наташи появилась дочка Ира, которую нянчили две очаровательные близняшки-азиатки.
7: Марина Кравец.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Yes.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Где-то месяцев 8 назад я был с выступлением в одном региональном городе и после выступления немножко выпил водочки и упал в обморок. Немножечко. После чего меня положили на 2 дня в местную больницу. Это были худшие 2 дня в моей жизни. Чтобы вы понимали, что это была за больница, после того, как меня выписали, мне сказали, будете в Москве, обязательно сходите к врачу. В ночь на то утро, когда меня должны выписать, я просыпаюсь от того, что меня ужасно режет глаза, я выхожу в коридор, нахожу нянечку дежурную, говорю, глаза, глаза. Она говорит, я не могу ничем помочь. Я говорю, окей, я слышал, если заварить чай и заварку положить на глаза, это может помочь. Она говорит, это идея. Займись этим. Я нахожу чайник, завариваю чай. И вот я в 21 веке в больнице лежу с чайными пакетиками у себя на глазах и радуюсь, что у меня не ячмень. Потому что если бы у меня был ячмень, походу я вышел бы в коридор, нашел нянечку, сказал бы, у меня ячмень, и она бы сделала... Какой глаз! И когда я приехал в Москву, я пошел к врачу, пошел к неврологу. Не люблю неврологов. Он каждый раз заставляет тебя делать одну штуку. Он просит себя кончиком указательного пальца дотронуться до носа. Ты в этот момент очень сильно волнуешься. Ты думаешь, что если ты промахнешься хотя бы на миллиметр, ты услышишь от врача... Я умываю руки! И врач сказал, что мне теперь вообще нельзя пить. И когда тебе врач говорит, что тебе вообще теперь нельзя пить, ты говоришь, очень жаль, и идешь к другому врачу. К сожалению, второй врач сказал то же самое, и я теперь уже долгий период, как вы понимаете, не пью. Я потерял всех друзей. И я их прекрасно понимаю. Я теперь не самая интересная личность, согласитесь. Когда в понедельник приходишь на работу, неинтересно спрашивать, как он провел выходные у человека, который выглядит отдохнувшим. Интересно спрашивать, как он провел выходные у человека, который пьет из кулера без стаканчика. Который открыл краник, присосался. И алкоголь — это бессменный атрибут любого праздника. И даже такие праздники, куда люди не ходят, потому что там надо пить алкоголь. Типа, пойдешь к Сереге? Не, почему? Там пить надо. Всех ответ этот устраивает, потому что у каждого есть такой Серега, которому, когда идешь на вечеринку, делаешь специальные приготовления, ты выкладываешь документы, берешь ксерокопии, достаешь сим-карту из нового телефона, вставляешь старую Nokia. В карман штанов кладешь записку, в которой написано «Здравствуйте, меня зовут Виктор Комаров. Я живу на улице Рождественская, 19. Заранее спасибо». И я теперь не люблю ходить на вечеринки, потому что я на вечеринках сижу с беременными. Самое ужасное, знаете что? Что беременным, оказывается, можно немножко вина... И на вечеринках, когда люди узнают, что мне нельзя пить, они немного сочувствуют. Но есть люди на вечеринках, которым сочувствую даже я. Это люди, которым можно пить, но сегодня они на антибиотиках. Самые несчастные люди на свете. Причем они переживают не потому, что так серьезно заболели, что им приходится пить антибиотики, а потому что не могут пить алкоголь. Поэтому нет веселее людей, у которых сегодня последний день принятия.